совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами.

0: слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Варвара Висбор.
1: Величайшее из заблуждений – хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что все идет своим чередом, что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга. Любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды. Он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, приходящей. Любовь не надумаешь, она есть, но слышна любовь только когда тихо.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1893 год. Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника-смотрителя – содержательный период в моей жизни. Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика. Я старался хоть чем-нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение. Отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина, она была в тяжелой форме и скосила многих, я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я нарушаю дисциплину. Может быть, я ее иногда и нарушал. Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда. Все за столом, а провинившийся у стенки. Стоит, плачет, слюнки у него текут. Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: молодцы, доброе в них товарищеское чувство. Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить. Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из-под полы своего черного солопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу. «Что вы делаете? Вы обижаете». Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего-то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
0: Голоса

мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред

Скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В Греции шла гражданская война. Молодого Арсения призвали в армию и назначили радистом. В одном из боев он получил от командира приказ оставить рацию, чтобы вместе с другими солдатами подносить ящики с боеприпасами. Бой был неравным. Силы противника во много раз превосходили численность батальона, в котором служил Арсений. Однако бросить рацию означало остаться без связи со штабом, которое во время тяжелого боя особенно необходимо. Арсений все же присоединился к другим солдатам и стал носить ящики с боеприпасами. Но в каждую свободную минуту он бежал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. Наконец, связь удалось установить, и Арсений сообщил об опасном положении, в котором находится батальон. И вот когда враги приблизились настолько, что было слышно, как их солдаты переругиваются между собой, прилетела штурмовая авиация армии и разбила противника в пух и прах. Впоследствии Арсений часто приводил этот случай в качестве примера тем, кто спрашивал его, какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир. «Монахи — это радисты церкви», — начинал свой рассказ Арсений, который к тому времени уже принял монашеский постриг на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. И продолжал так. «Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал, а вот когда прилетела авиация, это решило судьбу сражения».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Было время в истории нашей страны, когда о вере говорить было запрещено. Не было православных книжных магазинов, не было воскресных школ. Сейчас все это есть, и Библию можно купить в любой церковной лавке. Но, к сожалению, мало кто пользуется этими благами. В суете и заботах люди не находят времени для изучения православия, не хотят углубляться в его смыслы и тайны, поэтому становятся легкой добычей сектантов и воинствующих атеистов, смущаясь и не зная, как защитить себя и свою веру. Хочу поделиться с вами словами иеромонаха Василия Рослякова. Изучение христианства доказывает со всею определенностью и решительностью истину его. Убеждение, доставляемое правильным изучением христианства. Убеждение существования всего невидимого, преподаваемое христианству, гораздо сильнее, нежели убеждение в существовании видимого, доставляемого чувствами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1918 год. Милиция перевела сверженного императора в дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Царь не один. С ним государыня Александра Федоровна и их дочери. Здоровье царевича Алексея – главная забота царской четы. Ребенок болен. С раннего детства он страдает гемофилией. Малейший ушиб или легкий удар вызывает кровотечение, которое никто не может остановить. Свидетельствует один красноармеец из екатеринбургской охраны. Его лицо было бледно и прозрачно. Он еле ходил, и отец носил его всегда на руках. Горсточка преданных делит с ними плен в доме Ипатьева. Это комнатная девушка Анна Демидова, камердинер Алексей Труп, повар Иван Харитонов и другие. Большевистская революция не жалеет им маленьких людей. Однажды Клементий Нагорный, матрос, приставленный к маленькому Алексею, выступил против солдат, обижавших цесаревича. После этого его бросили в тюрьму, а в ожидании выстрела в затылок, который, по высказыванию одного красноармейца, должен напомнить этой каналии, что нельзя сопротивляться рабоче-крестьянской власти.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Госпиталь Петербургской Свято-Георгиевской общины сестер милосердия был переполнен. Шла Первая мировая война, и с ее фронтов каждый день прибывали сотни раненых. Возле окна лежал рядовой, поступивший в госпиталь неделю назад с тяжелым ранением. Солдат потерял аппетит, совсем ничего не ел и пребывал в удрученном расположении духа. В палату вошел доктор, мужчина средних лет, в круглых очках на умном, интеллигентном, приветливом лице и сединой в аккуратной острой бородке. От еды отказывается. Кивнув в сторону рядового, шепотом озабоченно пожаловалась доктору сестра. Врач подошел, слегка похлопал больного по плечу и участливо спросил: «Голубчик, ну неужели ты совсем ничего не хочешь? Может, чего-нибудь допоел бы?» Раненый, увидев добродушно встревоженные глаза врача, вдруг улыбнулся и тихо проговорил: «Эх, сейчас бы свиных ушек жареных!» Лицо доктора просияло. Он тут же дал денег на покупку продуктов, и всего через каких-нибудь полчаса блюдо было приготовлено и подано солдату. С этого момента рядовой стремительно пошел на поправку. Доктора звали Евгений Сергеевич Боткин. Представитель знаменитой врачебной династии, доктор медицинских наук, он считал любовь и неравнодушие к пациентам неотъемлемой частью лечения. Своих студентов в военно-медицинской академии Боткин призывал иметь открытое сердце и учиться тому, как стать полезным человеку. Сам Евгений Сергеевич с успехом постиг эту науку. Работу в академии он совмещал с должностью главного врача в Свято-Георгиевской общине и на этом посту отказался от жалования в пользу госпиталя, а работал при этом за троих. В русско-японскую войну добровольцем ушел на фронт, вытаскивая раненых с передовой. Во время Первой мировой в своем царско-сельском особняке Боткин разместил военный лазарет. В апреле 1908 года Евгений Сергеевич, по желанию императрицы Александры Федоровны, был назначен лейб-медиком императорского двора и личным врачом царской семьи. И императорская чета, и великие княжны, и цесаревич очень скоро всем сердцем к нему привязались. В феврале 1917 года в стране произошел государственный переворот. У власти стало временное правительство. Императора Николая II и его семью арестовали и собирались отправить в Сибирь. Вместе с Романовыми паковал чемоданы и доктор Боткин. 1 августа 1917 года он вместе с императорской семьей отправился в далекий Тобольск. И в ссылке продолжал заботиться о ближних, даже конвою не отказывая в медицинском осмотре и лечении. В октябре 17-го власть перешла к большевикам. Царскую семью перевезли в Екатеринбург. Боткину предложили уехать, но верный лейб-медик отказался оставить императора. Положение арестантов значительно ухудшилось. Поддерживает только молитва и горячее, безграничное упование на милость Божию, писал Боткин в те дни. В начале июля 1918 года доктора вызвали в штаб охраны арестованной царской семьи и неожиданно снова предложили покинуть императора. «Это последнее предупреждение», – равнодушно сказал человек в черном кожаном плаще. И Евгений Сергеевич понял, что дни царя, а вместе с ним и его самого, сочтены. Но даже перед лицом смерти он не захотел бросить Николая II и его семью. «Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив», – ответил тогда Боткин, и слово свое сдержал. В июле 1918-го в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге доктор Боткин был расстрелян вместе с царской семьей. Выдающийся врач и скромный, добрый человек совершил подвиг истинного христианского милосердия. В 2016 году Русская Православная Церковь прославила Евгения Сергеевича Боткина в лике своих святых.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждая из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом Его царского достоинства стали Его проповедь и великие чудеса.
1: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Москве».

0: Теплое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему. Люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы слово его разносилось во времени и пространстве, не зная границы препятствий, и чтобы от стоп его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный, приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди и тогда говорили, кто докажет нам, что он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит, и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй. И укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне, кто докажет мне? Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Родилась я в 1902 году в семье зажиточного дворянина. Помнить себя я начала очень рано. Первое воспоминание мое было «Песня отца», на руках которого я засыпала. Отец был музыкальным человеком и обладал красивым баритоном, пел, убаюкивая меня, украинские песни. Окруженная лаской, любовью, вниманием, я в то же время росла в одиночестве, так как сестра Ираида родилась через 7 лет. Для моих детских игр приглашали дочь дворника, Олю Роеву, одних со мной лет. С этой Олей мы были дружны, по-детски любили друг друга, играли вместе. Оля была полька, католичка, но этого в детстве мы не различали. От бабушки и няни я научилась первой молитве. Верила в объяснение няни, что звездочки — это свечи, которые зажигают ангелы, когда маленьким детям пора идти спать. В детской, где протекала моя жизнь, в углу висело несколько икон. Я любила иконы и с удовольствием прикладывалась к ним. Утром и вечером, стоя на коленях,

0: тех, кто хочет верить.
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: часть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Молодой Арсений служил в армии в те годы, когда в Греции шла гражданская война. В одном из боев Арсений вырыл небольшой окоп, где установил рацию и разместился сам. Прошло немного времени, и к нему подполз солдат, который умолял скрыть его от огня противника. Хотя для двоих окоп был маловат, Арсений потеснился. Однако вскоре еще один солдат попросился в окоп к Арсению. Троим в нем было уже не уместиться. И тогда Арсений выбрался из окопа и дал второму солдату возможность укрыться. И тут же Арсений почувствовал, что осколок от снаряда чиркнул его по голове. Юноша был без каски, в одном капюшоне. Однако, ощупав голову, Арсений крови не обнаружил. Не поверив своим глазам, он решил пощупать еще раз. Снова ничего. Осколок сбрил на голове волосы, но на коже не было даже царапины. Несмотря на то, что Арсений совершил самый настоящий подвиг ради товарища, сам он считал такой поступок на поле боя делом само собой разумеющимся. Через много лет, когда Арсений ушел на Афон, постригся в монахи и стал известен как старец Паисий Святогорец, он часто говорил: «Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других. Если бы такое же рвение я проявлял в своих монашеских обязанностях, то стал бы святым».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Некоторые люди считают себя христианами, а сами заповеди Божьих не исполняют. Такие люди должны понимать, что вера их только на словах и плода не приносит. Хочу поделиться с вами словами преподобного Симеона Нового Богослова. Верующий во Христа ничем другим не может доказать сию веру, кроме исполнения того, что заповедано им, и удаления от того, что им воспрещено.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, невообразимо прекрасной жизни. И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать. А он иногда и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос, как надо жить. Учить он не умел и не любил. «Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Палычу, ведь он не проповедник, говорить не умеет». А они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком.
0: Голоса

0: эфире «Радио Вера». Имена, имена милосердия.
1: О композиторе Георге Фридрихе Генделе при его жизни ходило множество слухов. Говорили, что у маэстро тяжелый характер, жаловались на его острый язык, но одновременно восхищались великодушием и добрым сердцем музыканта. «Великий человек», – констатировали современники Генделя, знавшие о том, сколько хорошего он делал для людей. Кроме композиторского дара, Георг обладал еще одним талантом. Он умел расположить к себе людей. Обаяние маэстро было настолько велико, что ему прощались и резкость, и требовательное отношение к окружающим. Люди знали, себя первого Гендель спрашивает по гамбургскому счету. Немец по происхождению, в молодости Георг много путешествовал. Ему понравилась Англия, и он переехал в Лондон в 1710 году. Именно здесь Гендель стал знаменитым композитором и обеспеченным человеком. Трудился он невероятно много, писал музыку, выступал с концертами, дирижировал. Напряженный рабочий график привел к трагедии. В 1737 году маэстро сразил инсульт. Медики считали Георга обреченным, но он велел отвезти себя на лечебные воды, и они сделали свое дело. Гендель встал на ноги. После выздоровления он почти не писал опер, а в благодарность Богу за исцеление стал сочинять оратории на библейские сюжеты. Одной из самых замечательных в этом жанре стала рождественская оратория «Мессия». После премьеры, имевшей шумный успех, Гендель распорядился весь сбор с концерта передать больнице для бедных и обществу узников долговой тюрьмы. А вскоре последовало еще одно решение композитора – все доходы от исполнения «Мессии» перечислять на богоугодные дела. Благотворительность стала смыслом жизни Генделя. Он материально поддерживал вдову своего учителя музыки, у которого занимался еще ребенком. Давал множество концертов в пользу бедных и говорил, что у его музыки одна цель – сделать людей лучше. Маэстро жертвовал большие средства разным богоугодным организациям, особенно сочувствовал своим коллегам, впавшим в нужду. Общество помощи бедным музыкантам постоянно получало от него деньги, а после смерти композитора, по его завещанию, оно получило щедрый дар – 1000 фунтов. Это была самая крупная сумма, пожертвованная обществу за всю историю его существования. В XVIII веке по улицам Лондона скиталось огромное количество беспризорных детей. В 1739 году в городе открыли приют «Убежище для найденышей». Создатель этого богоугодного заведения привлек к делу спасения сирот многих известных и обеспеченных людей. Одним из них стал Гендель. Маэстро всей душой отдался новому для себя делу. Взял опеку над приютом, вошел в его правление, помогал воспитывать детей и искал для них приемных родителей. Подарил убежищу орган и исполнял свою ораторию «Мессия» именно в здании приюта. От желавших послушать удивительную музыку и плативших большие деньги за билеты не было отбоя. Сборы шли в пользу детей. Даже когда Гендель потерял зрение, он все равно приезжал на концерты и сам играл ораторию. Эксклюзивные права на исполнение этого произведения после своей смерти маэстро завещал приюту. А сумма, которую Гендель пожертвовал убежищу за годы опеки, изумила биографов композитора – 10 тысяч фунтов стерлингов. В 18-м столетии это было целое состояние. Всю свою жизнь Гендель отказывался от наград и титулов. Он преподавал музыку королевским детям и должен был называться сэром Георгом Генделем, но отклонил эту привилегию. Даже в свои самые лучшие годы, когда композитор зарабатывал огромные суммы, он жил скромно, в съемном доме, своего так и не купил. И никогда не афишировал, какие суммы жертвует на благие дела. Поклонник творчества Генделя, французский писатель Ромен Ролан, писал о маэстро. Благотворительность была для него настоящей верой. В бедняках он любил Бога.
0: Имена милосердия.

значит, я живу

0: Светлое радио.
1: Синие обои полиняли, образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка, смерть, стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, да нас освободишь из страстей. Животи и воскресение наше, Господи, слава Тебе!» Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий. Жизнь и воскресение наше, Господи, слава Тебе!» Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Горловка – город в Донецкой Народной Республике. Долгое время он находился на линии боевых действий. Сегодня там немало мирных жителей, которым нужна помощь. Это малоимущие семьи, одинокие, пожилые люди и инвалиды. Поддерживают их добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Не так давно церковный проект начал развивать новое направление помощи – надомный патронаж одиноких людей. Их в Горловке много. Один из них – Владимир Ананьевич. Всю жизнь он проработал шахтером. Несколько лет назад похоронил жену и всех детей. А недавно болезнь забрала у него ноги. После ампутации мужчина столкнулся с новыми трудностями. Поддержали его добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Они помогали мужчине добираться до больницы, организовали лечение. Сейчас Владимир Ананьевич находится в хосписе и получает должный уход. Другая подопечная церковного проекта – Лариса Николаевна. У одинокой женщины деменция. Из-за проблем с документами она осталась без пенсии и поддержки. Лариса Николаевна попрошайничала на улице, когда ее нашли волонтеры. Сейчас добровольцы помогают пенсионерке восстановить паспорт и обеспечивают продуктами. Среди тех, кто нуждается в помощи, есть и молодые люди, как Антон. Он работал поваром, пока не потерял зрение. Близких, которые могли бы за ним ухаживать, не осталось. Благодаря патриаршей гуманитарной миссии Антон смог социализироваться. Теперь он учит незрячих людей готовить. В Горловке активно работают все социальные службы, но людей, которым требуется помощь, много. Патриаршая гуманитарная миссия не отказывает никому. Сейчас проекту самому нужна поддержка. Волонтерам не хватает места для хранения продуктов, бытовой химии, одежды, инвалидных колясок. Добровольцы решили оборудовать для склада 3 морских контейнера, но средств на их покупку и оснащение у волонтеров нет. Поддержать работу патриаршей гуманитарной миссии в Горловке можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное, а те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается, и нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы, ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич Святая Троица и Царю всего творения, который по слову твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом твоим и утоли жажду мою твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде. Словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесная, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: Чехов. Агафья. Читает Виктор Сухоруков.
1: Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма писателя Федора Достоевского студентам Московского университета. 1878 год. Разрыв с народом не может быть строго поставлен в вину молодежи. Где же ей было раньше жизни додуматься до народа? А между тем всего хуже то, что народ уже увидел и заметил разрыв с ним, интеллигентной молодежи русской. И худшее тут то, что уже назвал отмеченных им молодых людей студентами. Все эти хождения в народ произвели в народе лишь отвращение. «Борчонки», — говорит народ. А между тем, ведь в сущности тут есть ошибка и со стороны народа, потому что никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь, как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной, в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннюю, более чистую сердцем, более жаждущую истины и правды, более готовую пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России. И вдруг что же выходит? Это слово правды, которого жаждет молодежь, она ищет бог знает где, в удивительных местах, и опять-таки в этом совпадая с породившим ее и прогнившим европейским русским обществом, а не в народе. Кончается тем, что и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в народ не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к нему. Чисто аристократическая, барская затея. Презрение не ведет к любви.
1: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье. И там, Христово, где ученье еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В 1945 году Арсения призвали на воинскую службу. В Греции в это время полыхала партизанская война, и новобранцев отправляли прямиком на фронт. Арсения назначили радистом, чему он был очень рад. Обязанности радиста освобождали его от вооруженного участия в боевых действиях, а значит, и от необходимости убивать людей. Среди солдат такое назначение считалось престижным. Получить его без соответствующих знакомств было крайне сложно. Какие у тебя должно быть высокие связи, раз ты получил такую хорошую воинскую специальность? С кем из командиров ты знаком? Выпытывали у Арсения сослуживцы. Да нет у меня никаких связей, отнекивался юноша. Солдаты не верили, и однажды, когда они особенно сильно стали донимать его, Арсений ответил: «Ну ладно, так и быть, я вам скажу. Я знаком с Богом. Это Он мне помог. По милости Божьей меня не послали в расстрельную команду. Конечно, убивать я бы не смог», — признавался он через много лет, уже став монахом Паисием. Такое имя Арсений получил в постриге, когда поселился на святой горе Афон. Сейчас он известен во всем мире как великий христианский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Тимаков.
1: Христиане часто называют путь к Богу путем возвращения домой. Люди были изгнаны из рая после грехопадения. Поэтому вернуться к Богу мы можем через восхождение по духовной лестнице. Это стало возможным только после искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. В своем постоянном восхождении к Богу каждый человек должен пройти следующие ступени, соединяющие его с Богом. Покаяние, то есть изменение воли, изменение ума, очищение, освобождение от страстей и, наконец, стяжание совершенной любви и веры, которая есть полнота благодати.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Я считаю, что довольно поздно повзрослела. На пороге 9-10 лет. Конечно, уже с 5 лет я как бы понимала себя в противостоянии миру. Но ведь жизнь духа — это все-таки страдание. С первым страданием, с первой болью пробуждается душа. Я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается. Она себя не осознает до конца. А изведав страдания, потом живет и счастьем. Но пробуждение связано с какой-то болью. Так мне кажется. Так я думаю, во всяком случае, на моем опыте это было так.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Василий Иванович Грязнов является человеком редкой добродетели, человек Божий и истинный христианин. Так отзывались о святом праведном Василии Павлово-Посадском современники. Он целиком посвятил себя служению Богу и людям, соединив глубокую духовную жизнь и успешную предпринимательскую деятельность. Недаром его называли старцем-фабрикантом. Крестьянин Василий Грязнов родился в 1816 году недалеко от города Павловский Посад, родины знаменитого на весь мир Павлово-Посадского платка. Читать маленький Вася учился по часослову и псалтире. Став старше, полюбил молитвы, посты, духовные книги, регулярно посещал церковь и был по-настоящему религиозным человеком. Свою общественную деятельность Василий Иванович начинал как миссионер. Несколько трудных лет посвятил он обращению старообрядцев. Грязнов сумел вернуть в лоно православной церкви больше 7 тысяч человек. К нему тянулись люди, издалека приезжали за советом и добрым словом. Одним из ближайших друзей Василия Ивановича стал хозяин фабрики по выпуску павлово-посадских шалей Яков Иванович Лабзин. Он женился на сестре Грязнова и сделал Шурина совладельцем своего предприятия. Яков часто уезжал из города по делам службы. В его отсутствие Василий Иванович день и ночь находился на фабрике и следил, чтобы все торговые дела совершались честно, благородно, как он говорил, во славу Божию. Эта фабрика была одной из самых прибыльных в России. На ней трудилось почти 1500 человек. И ее совладельцы, Грязнов и Лабзин, не жалели денег на добрые дела. Они помогали людям, часто незнакомым, пришедшим из других городов. Жертвовали огромные суммы на храмы, в частности, на строительство Павлово-Посадского собора Воскресения Христова, старостой которого стал Василий Иванович. При фабрике открыли богадельню на 60 человек и бесплатную больницу. В 7 школах, которые за свой счет построили Грязнов и Лабзин, училось 400 детей. Кроме того, компаньоны основали 2 училища. Василий Иванович скончался в 1869 году. Над могилой своего родственника, друга и молитвенника Лабзин построил храм святого Василия Исповедника. В нем спустя 22 года похоронили и самого Якова Ивановича. Дочери фабриканта, исполняя последнюю волю отца, обратились в Святейший Синод с прошением об открытии в Павловском Посаде Покровско-Васильевской женской общины и детского приюта имени Якова Лабзина при ней. Разрешение было получено, а в 1903 году общину преобразовали в женский монастырь. В самом конце XX века Василия Грязнова прославили в лике местночтимых святых Московской епархии. А через 130 лет после кончины праведника-благотворителя с благословения святейшего патриарха Алексея II произошло общецерковное прославление святого Василия.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один ученик пришел к старцу и просил разрешить вопрос, почему он даже и трех молитв не может совершить без рассеяния помыслов. Я узнал от некоторых людей, что они, совершая молитву, совсем не дают своему уму блуждать. И вот я тоже решил испытать свой ум с великим вниманием, но едва мог совершить три молитвы, оставаясь господином над своими помыслами. Научи меня, Отец, как молиться и слушать Слово Божие без рассеяния. Старец ему ответил: когда раб видит человека свободного, хотя бы и бедного, он тоже желает получить свободу. И если бедняк видит начальника, он мечтает о должности начальника. И если же начальник видит царя, он хочет быть царем. Вот так же и благодать Божия должна пребывать во всех наших делах. И мы должны во всякое время видеть перед собой Господа, благодарить Его, хранить в сердце Его заповеди. И тогда ты совершенно не будешь впадать в грех рассеяния.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Аки слышасть, яко речено бысть древним, не был жук линешися».
9: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей». А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, «Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
8: «По силе поприще едино, иди с ним два».
7: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так: «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать». Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно, и для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит: «Не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит: «Не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. –

Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. В плацкартном вагоне. К бабушке на Урал Саша решил поехать поездом. «Это же интересно», — думал он. «Колеса стучат, романтика. С детства не ездил. Тем более, что от Москвы до Екатеринбурга всего-то сутки. Начались летние каникулы, и теперь уже второкурсник Александр взял билет в плацкартный вагон. Запасся печатными книгами в дорогу, думая, что и от интернета в пути отдохнет. Это полезно. Равно как и полезно преодолеть некоторые неудобства. Например, вагонную духоту. Он помнит, маленьким ездил с родителями на юг. И вот поезд. Открытия начались сразу же. Оказалось, что и колеса современных вагонов не стучат, и интернет тоже есть. И не душно нисколечко. Работает кондиционер. И даже душевая кабинка есть. Но главное открытие сделал Саша рано утром. Проснувшись с рассветом, он поднялся и встал у окна в конце вагона, чтобы помолиться. Закрыв молитвослов, Саша повернулся лицом к проходу и разом увидел: нет, не просто вагон, а множество безмятежно спящих людей. Вот женщина, обнявшая двухлетнюю дочку. Вот старик, натруженные руки разметал. А вот молодой мужчина спит, положив под голову толстую книгу, а подушка и очки лежат рядом. Какие разные люди! У каждого своя жизнь. Но сейчас все они вместе, вот в этом конкретном вагоне. «Все мы», — подумал Саша. И впервые пожелал добра и света всем людям сразу. В этом вагоне, в этом времени и на всей земле. А потом, умиротворенный, сел на свое место и раскрыл книгу, которую взял с собой в дорогу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О внимании на молитве епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
2: Сохранение внимания на молитве является трудной задачей духовного совершенствования. Почему так? Потому что после грехопадения человеческая природа исказилась, на ней отразилась разрушительная сила дьявола, и человек приобщился к смерти. Ум и сердце стали грубыми, душевные силы и чувства омрачились, стали увлекать человека к земному. Господь, как премудрый врач, не оставляет нас без помощи. Спаситель мира пришел на землю с задачей вернуть нас в состояние гармонии. Другими словами, грех расщепил нас, а благодать Божья способна восстановить утраченное единство. И как бы странным это ни казалось, но рассеянность как в жизни, так и на молитве можно побороть благодаря молитве. Дело в том, что молитва – это не только сосредоточенность на смысле произносимых слов, но и реальное общение с Богом. В молитве душа освящается Божьей благодатью. Благодаря этой связи Создатель очищает сердце, грех перестает действовать и наступает вожделенная гармония – мир, в котором человек уже не рассеивается, а ведет сосредоточенный образ жизни. Поэтому молитва – это и цель, и одновременно средство для приобретения не только внимания, но и других добродетелей.
0: Актуальная тема.
3: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшить.

Его считают прообразом Христа, но также одним из первых святых, который взял на себя подвиг юродства. Он знал многое из того, что совершится в далеком будущем. Видел, как будет происходить всеобщее воскресение мертвых. О пророке Иезекииле и его служении Богу и людям в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мои друзья в студенческие годы любили много путешествовать. Иногда им приходилось добираться до места назначения автостопом. В связи с этим у них накопилось очень много дорожных историй, о которых они любят рассказывать. Мне особенно запомнилась одна из них. Как-то во время летних каникул ребята отправились в странствие по югу России. Несколько месяцев они путешествовали по разным городам, поднимались в горы, купались в море. В общем, время каникул пролетело незаметно. А когда друзья собрались в обратный путь, то обнаружили, что денег на транспорт и еду у них почти не осталось. Ребятам пришлось голосовать на трассе и просить водителей подвезти их бесплатно. Иногда им удавалось уговорить водителей, и те соглашались подбросить студентов. На очередном дорожном привале путешественники долго голосовали, но никто не останавливался, чтобы их подвезти. На улице было очень жарко. Ребят мучил голод и жажда. Но ни воды, ни еды, ни денег с собой не было. Их родной город был практически рядом, и путешественники решили идти пешком. Под палящим солнцем уставшие студенты смогли пройти совсем немного. Они добрались до места, где у дороги росли деревья, и укрылись в тени.

0: Ловить машину уже не было сил, и ребята не знали, что делать. В тот момент мимо них проезжала фура с дынями. Сидевший за рулем дальнобойщик увидел измученных ребят и остановился, чтобы спросить, все ли с ними в порядке. Когда мужчина узнал их историю, то по-отцовски посочувствовал им и угостил большой дыней. Ребята с благодарностью приняли подарок. Водитель подождал, пока они вдоволь наедятся, а потом предложил подвезти до нужного места. В Евангелии есть строки, в которых говорится: «Все, что человек делает для ближнего, он прежде всего делает для самого Бога». Дальнобойщик проявил евангельское милосердие по отношению к нуждающимся. Он был на работе и мог просто проехать мимо незадачливых путешественников. Формально он был бы, наверное, прав. Даже не нужно придумывать себе оправдание. Но водитель поступил иначе. Поступил как истинный христианин. Более того, его поступок произвел на самих ребят сильное впечатление. Внутренняя жизнь студентов стала меняться. После той встречи на дороге они стараются быть более чуткими по отношению к ближним и помогать нуждающимся. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 5 июня, церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником 7-го Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне.
3: Церковь прославляет Михаила, епископа Сенатского, явившего пример стойкости в исповедании веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Мы обращаемся к святому с просьбой: «Преподобный Михаил, моли Бога о нас».

1953 году режиссер Михаил Колотозов принял к постановке сценарий Александра Галича «На плоту». Веселую историю трех друзей, выросших на окраине Москвы на берегах маленькой речки Яузы. В детстве ребята дали друг другу слово встретиться через много лет и совершить путешествие уже по большой реке. Прошли годы, и три уважаемых человека, хирург Чижов, зоотехник Лапин и академик архитектуры Нестратов, отправляются в плавание на рыбацком плоту. В фильме, получившем название «Верные друзья», роли старых приятелей исполняют трио драматических артистов – Борис Чирков, Александр Борисов и Василий Меркурьев. Изначально в сценарии была предусмотрена сцена в вагоне поезда, который увозит героев из Москвы. Чтобы передать лирическое настроение героев в этот момент, композитор Тихон Хренников и поэт Михаил Матусовский написали песню «Березы подмосковные шумели вдалеке». Эпизод в фильм не вошел, но песня не пропала. Ее поют сначала мальчишки в лодке на Яузе, а затем взрослые путешественники. Именно под нее смиряется со своим походным положением напыщенный герой Василия Меркурьева, величавый градостроитель Нестратов, которого добряк Лапин и шутник Чижов хитростью заставили плыть вместе с ними на плоту. Большую часть фильма «Верные друзья» успели снять летом на Оке, в окрестностях города Тарусы. Но в начале сентября зарядили дожди, и киноэкспедицию пришлось свернуть. Плот разобрали по бревнышкам, пронумеровали их, уложили на грузовики и отправили в Ростов, на реку Дон, где еще стояли теплые дни. Но в октябре и на юге похолодало. Актеры, замерзая на ветру, делали вид, что им очень тепло. Трудности с ними делили ростовчане, пожелавшие участвовать в съемках массовых сцен. Люди, далекие от кинематографа, так воодушевились идеей представить на экране историю настоящей мужской дружбы, что не замечали ни холода, ни усталости. А в перерывах артисты-добровольцы дружно распевали «Лодочку».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы не имущи закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового. Подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, «Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших паломнических шествий в России. Традиция совершать его насчитывает более 600 лет. Он начинается в первых числах июня в городе Кирове. Оттуда верующие с молитвами, песнопениями и остановками на отдых несколько дней идут пешком до села Великорецкое, преодолевая около 90 километров пути. Конечной точкой шествия является Свято-Трифонов мужской монастырь. Там находится чудотворная икона святителя Николая Мирликийского. Паломники приходят к образу Николая Чудотворца с просьбами и благодарностями. Как, к примеру, жительница Хабаровского края Валентина. Женщина приехала в обитель, чтобы помолиться о своем здоровье и получила благословение остаться здесь на послушание. Вот уже несколько лет Валентина страдает болезнью ног, но за 2 месяца работы в монастыре она забыла о своем недуге. Другое чудо случилось в селе Великорецкое 10 лет назад. Лик Николая Чудотворца проявился на листе железа в сарае, где монахи держат домашний скот. Образ отнесли в храм, и теперь в монастыре есть еще одна чудотворная икона святителя Николая. Сейчас Свято-Трифонова обитель в Великорецком переживает этап восстановления и реставрации. Помогают монастырю паломники и неравнодушные прихожане, а также фонд Архангела Михаила. Организация собирает средства на новый 3-метровый образ Спаса Нерукотворного из золотой смальты и мрамора. До революции такая святыня уже украшала обитель и встречала паломников Великорецкого крестного хода. Новая икона станет первым этапом возрождения Свято-Трифонова монастыря. Узнать больше о проекте и поддержать восстановление обители можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О судьбе и предопределении настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Как часто в нашей жизни приходится слышать слово «судьба», «предопределение», «рок», «неизбежность». Для христианина же предопределение имеет совершенно другой смысл. Человек, действуя в этом мире, свободен в своем произволении. Но, как сказано в притчах, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. То есть Господь как бы благословляет или не благословляет свершиться произволению человека. И предопределение – это просто знание Бога о том, к чему стремится человек, что он хочет и что он будет делать в этой жизни. Итак, предопределение – это не судьба и не фатум. Предопределение – это объективное вмешательство Бога в нашу свободную волю, которой он или попускает совершаться, или не попускает. Поэтому произволение наше, воля наша, ответственность наша, но все это утверждает или не утверждает Господь, и ему решать, сбудется то, что мы задумали, или нет.
0: Актуальная тема. События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
3: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Леонтий жил в XI веке. Третий гражданин русского мира. Так через 200 лет его назовет другой духовный светоч Руси, святитель Симон Владимирский. Третий вслед за княгиней Ольгой и князем Владимиром. Леонтий родился в Киеве и получил воспитание во Владимирской школе, которую основал великий князь Ярослав Мудрый. Монашеский постриг Леонтий принял в Константинополе. Он вернулся в Киев и поступил в Печерский монастырь. Леонтий первым из печерских иноков стал епископом. Его возвели на ростовскую кафедру. Прежних епископов ростовских, святителей Феодора и Илариона, местные жители-язычники изгнали из города. Был убит и ростовский князь Борис Владимирович. Епископа Леонтия тоже поначалу прогнали. Тогда он построил небольшую церковь за городом и поселился близ нее. По воскресеньям и праздникам Леонтий варил кутью – сладкое блюдо из пшеницы с медом – и раздавал приходившим. За угощением к нему потянулась местная детвора. После лакомства находилось место и беседе, чтению Евангелия. Вслед за детьми стали приходить и взрослые. У епископа появились единомышленники и ученики из местных жителей, и тогда он принял решение вернуться в Ростов. Язычники попытались еще раз изгнать Леонтия. Он не стал скрываться, а бесстрашно вышел к толпе. По преданию, его лицо, полное решимости, сияло в тот момент небесным светом. Народ пал ниц, как громом пораженный. Вскоре состоялось крещение жителей Ростова. К лику святых святитель Леонтий был причислен в середине XII века. В церкви выделяют разные лики святости. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью и трудами. Епископ ростовский Леонтий считается первым проповедником христианства в северо-восточной Руси. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святитель Леонтий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Мы молим благодать и в уповании вечность, нам в дар отдать любовь, что бесконечна. Эти строки из стихотворения британского поэта и писателя Рэдьярда Киплинга «Моление о любви». Автор множества литературных произведений, среди которых всемирно известный «Маугли» и «Книга джунглей», получил ответ на свою молитву, когда встретил будущую супругу Каролину Бейлстир. Так вышло, что история не донесла до нас детали их первого знакомства и подробностей семейной жизни. Киплинг, не любивший публичность, тщательно оберегал семью от внимания посторонних. Он не давал интервью, категорически отказывая даже самым известным и крупным изданиям. А перед смертью и вовсе взял с жены слово, что она уничтожит большую часть их семейного архива, личную переписку, дневники, записные книжки. Последняя воля писателя была исполнена. Но кое-что об этой удивительной любви, продлившейся 44 года, нам известно. Рэдьярд и Кэролайн встретились в 1889 году. 24-летний Киплинг, англичанин, родившийся в Британской Индии, приехал в Лондон как известный писатель. Второй Диккенс, так уже в то время называли его соотечественники. И в Лондоне судьба свела его с молодым литератором по имени Уолкот Бейлстир. Как-то Бейлстир представил Киплингу миниатюрную шатенку с огромными лучистыми глазами. «Знакомься, это моя сестра Кэролайн», — сказал он Рэдьярду. «Лучше просто Кэрри», — скромно улыбнувшись, добавила девушка. Кэролайн оказалась большой почитательницей литературного таланта Киплинга. Они сразу же подружились. Кэрри учила его печатать на машинке, а он рассказывал ей о чудесной далекой стране, где в лесах по деревьям прыгают шустрые обезьяны, а из глубины джунглей доносится грозное ворчание тигра. Когда пришло время покинуть Англию и вернуться в Бомбей, Киплинг вдруг ощутил, что сердце его разрывается на части от мысли о предстоящей разлуке. Кэролайн чувствовала то же. Молодые люди полюбили друг друга. Однако не успел Киплинг распаковать чемоданы в Индии, как из Лондона прилетела телеграмма. Кэрри сообщала, что ее брат скоропостижно скончался от тифа. Киплинг срочно выехал в Англию. В Индию он больше не вернулся. 18 января 1892 года Рэдьярд и Кэролайн обвенчались. Пара обосновалась в старинном особняке в английском графстве Сассекс. Этот дом стал их семейным гнездом и одновременно крепостью, куда не могли проникнуть вездесущие журналисты, которых Киплинг всегда старательно избегал. Там родились их дети, сын и две дочери. Кэролайн успевала заниматься домом и детьми и вести дела мужа. Взяла на себя бухгалтерию, получала и просматривала почту, организовывала встречи с издателями. Киплинг с благодарностью называл жену своим неутомимым литературным агентом. Кэрри находила время и для сада. Женщина кропотливо выращивала розы, любимые цветы мужа, чтобы в теплые дни они вдохновляли писателя своим тонким ароматом. Кэрри всегда была рядом со своим Радди, так ласково она называла мужа. И в 1899 году, когда от воспаления легких умерла их дочь Жозефина, и в 1907, когда Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе. О своей жене писатель говорил: «Она хранит меня от всех невзгод и в трудную минуту встает между ними и мною».
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аки слышасть, яко речено бысть древним, не был жук линешися».
3: «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей. А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
2: «По силе поприще едино, иди с ним два».
1: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так. «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит «не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит «не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Завороженным взором мы следим поутру, как над темной морской гладью восходит солнце, лучи которого делают ее сначала белесой, а затем молочно-розовой и, наконец, золотят поверхность воды. Таково и действие благодати Божией в сердце христианина по принесении им искреннего и глубокого покаяния. Темное пространство души светлеет, освобождаясь от гнета грехов. На сердце снисходит мир и радование, луч надежды на спасение и любви ко Христу Спасителю ярко светит тогда на духовном небосводе.

0: Актуальная тема.
1: С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29-й международный экономический форум. О православном мировоззрении, как об основе всех сфер деятельности христианина, рассказывает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
2: Петербургский экономический форум – это часть общественной жизни нашего общества, нашей страны. Более того, это еще и площадка для многих гостей. И гости должны увидеть подлинное лицо нашего Отечества. А подлинное лицо нашего Отечества невозможно без православия, без евангельского христианского измерения всего того, что здесь обсуждается. Если пропадет эта основа, если не будет этой составляющей, тогда многие обсуждения превратятся в бесплодные дискуссии. Присутствие здесь священнослужителя и церкви в виде церковных наших СМИ я считаю очень важным. Даже сам форум, само общение показывает, что людям это нужно. Очень многие люди подходят ко мне, задают вопросы, берут благословения, радуются тому, что форум начинается с того, что просто увидели священнослужителя. Я не видел здесь ни одного отрицательного взгляда, мнения, всегда очень все доброжелательно. Нас принимают, может быть, не всегда на площадках, хотя на площадках тоже уже принимают и слышат наш голос, голос церковного мнения. Это действительно очень важно.
0: Актуальная тема.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: истории.
1: Рассказывает диакон Игорь Куликов, клирик храма святого благоверного царевича Дмитрия при Первой городской клинической больнице.
2: Однажды я был в поездке с одним батюшкой. Когда мы возвращались уже в Москву, то в аэропорту встретили женщину, которая работает там. И она, увидев людей в подрясниках, решила задать свой вопрос. Он был связан с ее семейной жизнью. Она его кратко задала. И, ну, можно было бы, в общем-то, достаточно кратко, лаконично, все как правильно ответить на этот вопрос. Там ничего сложного не было. Но вот тот батюшка, с которым я ехал, он решил все-таки не просто ответить на этот вопрос, а уделить ей время. Достаточно много времени. Он к ней подошел и начал расспрашивать о жизни, расспрашивать о том, что случилось. Оказалось, что у нее ушел муж, у нее остались дети, что она там изначально не говорила, что у нее очень сложная ситуация. И благодаря вот этой состоявшейся беседе, вот эта женщина действительно, мне показалось, смогла, что ли, излить свою душу. И она никогда практически не ходила в храм, у нее не было опыта церковной жизни, но, столкнувшись с таким вниманием к ней, с таким неравнодушием к ее истории, она решила обязательно сходить в храм. Она взяла контакты одного из батюшек, который там неподалеку служил, пообещала как-то начать менять свою жизнь, и, ну, действительно было видно по ней, что для нее это было каким-то открытием, что ее жизнью кто-то интересуется, что кто-то не просто ответил на вопросы и прошел мимо, а вот столько уделил ей времени, и для меня это лично был такой, ну, действительно пример того, как надо общаться с людьми, когда человек к тебе подходит, когда задает какой-то вопрос, не ограничиваться просто таким каким-то сухим ответом на его вопрос, а стараться, ну, понять корень проблемы этой, что ли. Постарайся уделить этому человеку, ну, столько внимания, сколько ты можешь ему уделить. Не проходить мимо, а, ну, действительно постараться войти в его ситуацию и сделать все возможное, все от тебя зависящее, чем ты, да, можешь ему помочь в данной ситуации.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 5 июня, церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь и подвиг связаны

с Ростовской и Ярославской землей. Ростово-Ярославское княжество много веков было одним из сильнейших на Руси. Этот край стал одним из центров духовной мысли и христианского подвига на Руси. В XI веке его прославили первые епископы-святители Феодор, Исаия, Леонтий. В соборе ростовских и ярославских святых есть великие князья и блаженные иеродивые. Их благочестивая жизнь, подвиги во имя веры, смирение и любовь ко Господу одинаково значимы для Царя Небесного. В сонме ростовских и ярославских святых вспоминают также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, который один год был архиепископом Ростова Великого. В XVIII веке ростовскую кафедру возглавил митрополит Дмитрий Ростовский. Его память дорога всем верующим, потому что перу святителя Дмитрия принадлежит огромный труд. Он собрал и систематизировал жития всех святых. В XX веке Ярославская земля стала свидетельницей подвига веры новых мучеников и исповедников. Среди них святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. 6 лет он возглавлял Ярославскую кафедру. Более 170 святых вошли в собор. Все святые земли Ростовской и Ярославской, молите Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков начинал свой профессиональный путь совсем в иной сфере деятельности. Он получил образование в морском кадетском корпусе и служил гардемарином на клипере, парусном судне под названием «Алмаз». На этом корабле Римский-Корсаков путешествовал в самые отдаленные уголки земного шара. Но со временем Николай Андреевич понял, что его интересы прочно занимает музыка, и оставил военную службу, посвятив себя изучению музыкальных дисциплин. В 1888 году, будучи уже маститым композитором, Римский-Корсаков решил написать произведение для симфонического оркестра на сюжет средневековых арабских сказок «Тысяча и одна ночь». В них рассказывается о мудрой Шахерезаде, которая с помощью своих историй сумела смягчить сердце правителя и изменить его жизнь. Новое произведение Римского-Корсакова получило название «Шахерезада». Это симфоническая сюита, то есть цикл из нескольких частей, каждая из которых посвящена событиям той или иной сказки. Так, первая часть именуется «Море и Синдбадов корабль». В истории про отважного капитана Синдбада композитор сумел отобразить в звуках непокорную морскую стихию и экзотический Восток. Те образы из военно-морского прошлого, которые навсегда запечатлелись в его памяти. Фрагмент из первой части симфонической сюиты «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова прозвучит в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра, дирижер Рикардо Мути.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы, не имущие закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового. Подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: После получения семинарского образования я с большой осторожностью относился к восхищенным рассказам о святых местах. Потому что ощущения и переживания, как учат святые отцы, бывают обманчивы. А Бог, как мы знаем из книги Деяний, не в рукотворенных храмах живет. Позже я понял, что есть те места, которые иначе как святыми не назовешь. Как-то нашей семье пришлось продолжительное время пожить в монастыре. Мы приехали туда с чувством некоторой неловкости. Да, конечно, мы можем помочь местной монашеской общине, но несравнимо меньше, чем они нам. Что мы для них? Обуза? Лишние рты, которые нужно кормить. Добрались до ворот монастыря мы поздней ночью. За ними нас буквально с распростертыми объятиями встречал игумен, видевший нас впервые, но обрадованный встрече так, будто мы с ним лучшие друзья. Первым делом нас отвели в трапезную, накормили, расспросили о дороге и рассказали все, что нам было важно. На протяжении всего нашего проживания в этом монастыре мы постоянно сталкивались только с таким отношением – безусловная забота и радость. Конечно, можно было бы предположить, что к нам по каким-то причинам было особое отношение, ведь мой папа священник. Но мы видели, как встречали других людей. Окружить заботой старались всех. Однажды, во время подготовки ко встрече большой группы паломников, мы пошли помогать готовить обед. Вместе с нами во дворике монастыря сел чистить картошку и игумен. «Алексей, а что вы думаете о молитве?» – начал он разговор. «Как вы переживаете сердечное тепло от нее? Как его стяжать?» Все его вопросы звучали с неподдельным интересом. Было видно, что человеку важно чужое мнение. Ему хочется услышать мнение другого. И этот интерес и радость неизбежно пропитывали окружающих людей. Евангельская история об отце, всегда ожидающем своего сына, будто бы оживает в этом святом месте. И, конечно же, святым его делают люди, живущие там.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкая, жила в XII веке. Она прославилась в русской церкви как покровительница женского монашества. В миру девушка носила имя Предслава и была дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. С детских лет она отличалась любовью к молитве, чтению духовных книг. Предслава отвергла предложение о браке и приняла постриг с именем Ефросиния. По благословению полоцкого епископа Илии, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Вскоре епископ поручил ей устроить женский монастырь. Новая обитель была основана в местечке Сельцо. Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь. По ее просьбе константинопольский патриарх Лука прислал туда список с чудотворной ефесской иконой Божией Матери. Этой иконой через 100 лет был благословлен брак дочери полоцкого князя Александры с князем Александром Невским. Незадолго до смерти Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Она побывала в Константинополе и скончалась в Иерусалиме. Мощи святой Ефросинии покоились в Киево-Печерском монастыре, а в XX веке были перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь. Преподобная Ефросиния Полоцкая считается одной из небесных заступниц и покровительниц белорусской земли. Прославляя просветительницу и праведницу, Церковь просит ее: «Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Монета – это история, которую можно подержать в руке. Первые монеты для торговли появились еще до Рождества Христова в древнем государстве Лидия. Менялись эпохи, уходили в прошлое целые империи, возникали новые государства, и у всех были свои монеты разного размера с различными изображениями и номиналом. Профессиональному историку стоит лишь взглянуть на обозначение и датировку той или иной монеты, чтобы понять, в какой стране она появилась и свидетельницей каких событий стала. Одной из самых известных монет Средневековья был Матопан, или, как его еще называли, Гросса. Он появился в конце XII века в Венецианской республике, когда ее возглавлял Энрико Дандолла. В тот период набиравшая торговую мощь Венецианская республика конкурировала за право экономического первенства с Византийской империей. Новые монеты были предназначены не только для внутренней, но и для внешней торговли. Они на 98% состояли из чистого серебра и весили чуть больше 2 граммов. Внешне они напоминали знакомые европейским и восточным купцам византийские монеты. На одной из ее сторон была изображена фигура сидящего на троне Христа, а на обратной – отчеканен покровитель Венеции апостол Марк, вручающий знамя дожу главе республики. По самому краю Матопан обрамлял объемный узор, который выполнял не только декоративную функцию. Он был нужен в целях безопасности. Если бы кто-то срезал с монеты немного серебра, это сразу стало бы заметно. Этимология слова «матопан» доподлинно неизвестна. Согласно одному из предположений, название было связано с изображением на монете и в переводе с арабского обозначало «сидящий Христос». По другой версии, свое название монета получила от мыса Матопан на острове Морея, который в результате 4-го крестового похода некоторое время принадлежал Венеции. Ряд исследователей предполагает, что монета была введена в обращение именно в период 4-го крестового похода в 1204 году, когда европейские рыцари разорили столицу Византийской империи Константинополь. Активное участие в организации деятельности похода принимали и венецианцы, которым ослабление Византийской империи было только на руку. После разграбления Константинополя большая часть сокровищ была перевезена в Венецию. Эти события укрепили экономическое и политическое положение Венецианской республики, а Матопан получил широкое распространение в международной торговле. Позднее монеты, подобные венецианской, начали выпускать и за пределами республики. Например, по образцу Матопана был отчеканен первый сербский динар короля Стефана Уроша II, который правил Сербией в конце XIII – начале XIV века. Этот сюжет даже запечатлел в своей поэме «Божественная комедия» итальянский поэт Данте Алигьери в строках: «И не украсят царственного сана норвежец, португалец или серб, завистник венецейского чекана». Исследователи считают, что под сербом, завистником венецейского чекана, Данте имел в виду именно Стефана Уроша II, выпустившего свою монету по венецианскому образцу. Благодаря произведению Данте мы можем увидеть, как небольшая серебряная монета оказалась не только важной валютой в международной торговле, но и культурно-историческим наследием, показывающим тесную связь между государствами в те далекие времена. А еще рассказать о том, что каждая деталь в истории имеет значение.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аки слышасть, яко речено бысть древним, не болжу клянешися».
3: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей». А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, «Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
2: «По силе поприще едино, иди с ним два».
1: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так: «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит: «Не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. «Да». Были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит: «Не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы осуществляете прослушивание программы «Сила слова». Означенная программа посвящена канцеляризмам и призывает к усилению контроля употребления данных слов в ситуации речевого акта. Не правда ли тяжеловесно звучит канцелярский стиль в живой речи? Особенно, если не соответствует моменту. Писатель Корней Чуковский называл засилье канцелярской лексики болезнью языка и даже создал для этого особенное название, похожее на медицинский диагноз – канцелярит. Однако не все так однозначно. Официально деловой стиль незаменим для написания инструкций, законов, договоров, ведь он не предполагает переносных смыслов, субъективности или красочности. Информация структурирована и обезличена, и тем самым передает только суть. И в Библии встречаются элементы делового стиля. Через Моисея Господь дает людям четкие инструкции, какие заповеди соблюдать, какую пищу употреблять, устанавливает размер жертвоприношений и предписывает количество праздников и будней. Но Бог говорит и иначе. Вспомним речь Христа. Она полна ярких оборотов, колоритна. Иисус говорит с простым человеком на его языке. В повседневной речи желательно избегать канцеляризмов. Вместо «приняли решение» лучше сказать «решили». Вместо «оказали помощь» – «помогли». У пародиста Зиновия Паперного есть рассказ, где герой казенным языком описывает сюжет известной сказки Пушкина. Судите сами. «Пока с Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии ее отпуска в море значительный откуп, неиспользованный вначале стариком, имеет важное значение». Яркая пародия показывает суть казенного стиля. Он делает живую речь непонятной и унылой, забивает ее тяжеловесными оборотами. Избежать этого диагноза – канцелярит – нам поможет чтение книг, просмотр содержательных фильмов или спектаклей и общение с интересными рассказчиками. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Святые Ставропольского края.
3: Заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
4: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковнославянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Кибрильском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
5: отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа. Затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Неумыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая его, пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал, ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке» и так далее. Понимаете, такие бытовые, простые моменты, такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
4: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Святые Ставропольского края.
2: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
3: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Киприльском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа, затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Невомыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая, его пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал. Ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке и так далее». Понимаете, такие бытовые, простые моменты. Такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
3: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов».

В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

Композитор и музыкант Юрий Антонов родился в Ташкенте. Там, в эвакуации, во время Великой Отечественной войны, жили его отец и мать. После войны переехали в Белоруссию, но своей малой родиной Антонов считает северную деревеньку Слободка под Вологдой. Там родился его отец. Туда Антоновы часто приезжали погостить всей семьей. Поэтому музыканту пришлись по душе стихи поэта-песенника Михаила Плецковского о родной земле, где ветер пахнет ромашкой, где синее небо и зеленый простор. Плецковский сочинил этот текст для детского музыкального аудиоспектакля «Приключения кузнечика Кузи» и предложил Антонову написать к стихам музыку. Так родилась песня «Места родные». Исполнил ее сам Юрий. Когда песня была записана и в руководстве фирмы «Мелодия» ее услышали, то поняли, что у композиции куда больший потенциал, чем у детской песенки. Поэтому было решено выпустить ее отдельно, еще до выхода аудиоспектакля. На пластинке с историями про кузнечика Кузю она позже тоже появилась. Композиция «Места родные» стала большим хитом. Она завоевала народную любовь и на протяжении многих лет остается в репертуаре Юрия Антонова одной из самых узнаваемых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного Спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы не имущие закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: Не от человек, но от Бога.
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового, подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, «Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О судьбе и предопределении настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Как часто в нашей жизни приходится слышать слово «судьба», «предопределение», «рок», «неизбежность». Для христианина же предопределение имеет совершенно другой смысл. Человек, действуя в этом мире, свободен в своем произволении. Но, как сказано в притчах, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. То есть Господь как бы благословляет или не благословляет свершиться произволению человека. И предопределение – это просто знание Бога о том, к чему стремится человек, что он хочет и что он будет делать в этой жизни. Итак, предопределение – это не судьба и не фатум. Предопределение – это объективное вмешательство Бога в нашу свободную волю, которой он или попускает совершаться, или не попускает. Поэтому произволение наше, воля наша, ответственность наша, но все это утверждает или не утверждает Господь, и ему решать, сбудется то, что мы задумали, или нет.
0: Актуальная тема.

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера».

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был казнен царем Иродом Антипой по просьбе своей падчерицы Соломии. Ее надоумила мать Иродиада, разозлившаяся на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее брак с братом первого мужа. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Голова же осталась у Иродиады. В первом и пятом веке состоялось два обретения этой великой реликвии и святыни. Она хранилась в Константинополе. В пятом веке в столице империи начались волнения в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста. Тогда было решено перенести главу святого Иоанна Предтечи в город Емесу. В начале IX века на город стали нападать сарацины, и святыню перенесли в Каманы, в Абхазию. В это время в империи развернулась борьба последователей иконоборческого движения с почитанием икон и реликвий. Они считали, что это ничем не отличается от идолопоклонничества. Тогда глава Иоанна Крестителя была скрыта в земле. Иконопочитание было восстановлено в середине IX века. Патриарху Константинопольскому Игнатию было видение, в котором он узнал о месте сокрытия святыни. В 850 году глава Иоанна Предтечи была обретена в третий раз в указанном патриархом месте. Ее перенесли в Константинополь. Сейчас частицы главы Иоанна Крестителя хранятся во Франции, в Сирии и на Афоне. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет святого Иоанна Крестителя. Как божественное сокровище, сокровенное в земле, Христос открыл главу твою нам, пророк и предтеча. Поэтому все мы, сошедшиеся в этот день обретения, песнями богоглаголевыми спаса воспоем, спасающего нас от тления молитвами твоими.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Вдова профессора духовной семинарии Екатерина Прохоровна Кустодиева торопливо надела очки. В руках у нее было письмо от 19-летнего сына Бориса. Год назад, в 1896-м, он уехал из родной Астрахани в Петербург. Поступил в высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Учеба шла успешно. В письмах, которые Борис присылал домой, он рассказывал, что учитель, знаменитый живописец Репин, его хвалит, называет даровитым, серьезным и внимательным художником. «Наверное, сын спешит поделиться новыми успехами», – предполагала мать, надрывая конверт. Глаза ее пробежали по строчкам, и лицо вдруг стало озабоченным и встревоженным. Борис сообщал, что нездоров. «Опять что-то ноет то в правой руке, то в шее. Как это у меня часто бывает», – писал он. Будущий художник действительно еще в детстве жаловался на непонятную боль в суставах. Показать мальчика хорошим докторам у матери не было никакой возможности. После смерти мужа Екатерина Прохоровна осталась одна с четырьмя детьми на руках и еле сводила концы с концами. Чтобы не умереть с голоду, вышивала на заказ и по праздникам играла на рояле в домах богатых купцов. А когда родной дядя Бориса предложил бедствующей семье финансовую помощь, юноша предпочел потратить деньги не на хождение по врачам, а на уроке рисования у известного астраханского художника Власова. Время шло. Борис, вчерашний студент, сам стал членом Академии художеств и знаменитым живописцем. Его полотна экспонировались на самых крупных выставках. Он сотрудничал с Мариинским театром, иллюстрировал книги, работал без устали, а по ночам плакал от боли. В 1909 году он записал в своем дневнике: «Страдаю очень. Рука моя болит вовсю. И вместо улучшения с каждым днем чувствую себя все хуже и хуже. Боль адская, доводящая до крика». Художника осмотрели врачи и диагностировали опухоли в позвоночнике. Борису Михайловичу грозил полный паралич. Были операции. Сначала одна, потом другая, затем третья. Хирургам удалось сохранить подвижность рук. А вот ноги у Кустодиева парализовало. Он оказался прикованным к инвалидному креслу, но все еще мог писать. Коллеги сконструировали для Бориса Михайловича специальный мольберт, и живописец продолжил работать. Более того, годы тяжелой болезни художника стали периодом настоящего расцвета его творческих сил. Писатель Максим Горький в разговоре с Кустодиевым однажды с удивлением заметил: «Судьба окрасила вашу жизнь в холодные, можно сказать, мрачные тона, а ваши картины, наоборот, до краев заполнены солнцем и радостью». Действительно, в этот период художник создал свои самые жизнеутверждающие работы. Почти на каждом его полотне стали появляться православные храмы, соборы, церкви, часовни, колокольни. Казалось, с его картин льется радостный перезвон. Многие свои работы Кустодиев посвящал православным праздникам. Например, яркую, наполненную радостью бытия картину «Масленица». Когда на выставке это полотно увидел известный русский хирург Лев Стуккей, он не удержался и воскликнул: «Откуда в этом прикованном креслу человеке такая жажда жизни? Откуда эта невероятная сила творчества?» Все было очень просто. Силу эту художник черпал в любви к жизни, к народу, в православной вере. В своей родине, красоту и щедрость которой он запечатлевал на холсте. Кустодиев признавался: единственным вдохновением и сюжетом его картин всегда была сама жизнь. Радость и бодрость, любовь ко всему русскому. Все это, такое дорогое его сердцу, живописец продолжал воспевать, превозмогая тяжелую болезнь до конца своих дней.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Солист российской и мировой оперной сцены, участник фронтовой бригады «Артисты за победу» Олег Диденко.
4: Наша небольшая группа «Артистов за победу» находилась в очередном расположении, где подготавливались штурмовые отряды к проведению поставленных перед ними задач. Вышли вечером на улицу из блиндажа, и нам говорят: вот вы можете стоять здесь, а вот в этом месте и в этом месте не стойте. Спрашиваем, почему? Потому что вот здесь, говорит, находится мечеть под землей, а здесь находится православный храм. Заходим. Спускаемся, конечно же, посмотреть. Там живет молодой батюшка, отец Сергий. У него помещение разделено на две части. Одна – это маленькая келейка его, где он располагается. А в другой части обязательно прежде освященные дары, иконки, крестики, все, что он раздает бойцам. Молодой, вдохновенный, живущий там как подвижник на протяжении всего этого времени, он сумел согреть нас, подарил нам какие-то дары, иконы, крестики и что у него было под руками. И возникло сразу же ощущение, что вот где настоящая сила. И такую силу никакие врата ада, никакие вражьи происки, построенные на бесчеловечности, никогда не одолеют. Поэтому мы были в очередной раз уверены, что, несмотря на все обстоятельства, победа будет обязательно за нами.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аки слышасти, яко речено бысти древним, не булжу клянешися».
3: Еще слышали вы, что сказано древним? «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
2: «По силе поприще едино, иди с ним два».
1: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так. «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит «не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит «не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. В своем темпе. Чтобы успеть к 9 утра на работу, выезжая на автомобиле на скоростной московский диаметр. Ну, здравствуй, быстрая асфальтовая речка столицы. Возможно, даже слишком быстрая, но здесь условия диктуют первопрестольные. Хочешь, не хочешь, подстраивайся. Ритм энергичный, не отставай. С некоторых точек дороги, в самых возвышенных ее местах, открываются невероятные виды. В эти моменты будто паришь над районами города, рассекая пространство. На мгновение взгляд выхватывает густые ряды разноцветных бытовок по правому берегу автомобильной реки. Синие, желтые, оранжевые, уже немного выцветшие, потертые временем. В памяти тут же всплывают передвижные пасеки, что мелькают разноцветными полосками на полях вдоль дороги, когда едешь в деревню детства. И мысленно ты сразу переносишься туда. Стрекочущий летний зной почти ощущается кожей. Открываешь окно машины, и воздух окутывает тебя запахом разогретых солнцем трав. А впереди дом, где тебя ждут. Пахнет бабушкиными блинами и парным молоком. Как только теплые воспоминания о дороге детства наполняют тебя, что-то будто переключается внутри. Ты, как и прежде, за рулем автомобиля в огромном городе, но ощущается все иначе. Перестраиваюсь в крайне правый ряд и замедляюсь. Оказывается, и в быстром потоке можно двигаться в своем темпе. Делаю погромче любимую радиостанцию и наслаждаюсь остатком маршрута. Хорошо в городе летом, когда на душе спокойно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе фрагментов из книги преподобного Иоанна

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает медиа-аналитик Алиса Конькова.
2: Это было в начале 90-х годов. Мы переехали с моей семьей. Тогда она состояла из моей мамы и меня. Переехали из одной среднеазиатской республики во время так называемого парада независимостей. Бежали от этнического конфликта, напряженности на национальной почве, бежали в Россию, на свою историческую родину, в маленький городок, портовый город на Дальнем Востоке, Советская гавань. Переезд был тяжелый, потому что мы уехали от комфортного, налаженного быта в маленький город, где никого не знали. Поселились, я помню, в маленькой однокомнатной квартире в обычной пятиэтажке. Ну, а добрая история начинается с наших соседей по подъезду. Это были обычные люди, учителя, моряки, бухгалтеры, пенсионеры, которые неожиданно взяли нас под свою опеку. Однажды мы с мамой нашли, что кто-то повесил вяленую рыбу, засушенную, на веревочке на наш дверной замок. Мы так и не узнали имя этого человека. Он остался анонимным помощником, героем. Кто-то принес однажды сумку овощей, выращенных на своем огороде, просто

0: Так, мы никого об этом не просили. В общем, так завязалась наша дружба с этими людьми. Дружба с одной семьей продолжалась многие десятилетия. Наверное, самое главное в этой истории, что люди в тяжелые времена, в тяжелой для себя ситуации не замыкаются на своих переживаниях, на преодолении своих проблем, но оглядываются по сторонам, видят, что кому-то эту же ситуацию переживать сложнее.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 5 июня, церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником Седьмого Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне.
3: Церковь прославляет Михаила, епископа Сенатского, явившего пример стойкости в исповедании веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Мы обращаемся к святому с просьбой. Преподобный Михаил, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию оперы «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Друзья и коллеги были удивлены выбором сюжета. В операх в основном изображались исторические события, которые могли привлечь внимание публики зрелищными костюмами и декорациями. А в романе Пушкина описывалась повседневная жизнь героев. Кроме того, в завершении оперы не предполагалось ни эффектных событий, ни массовых сцен, а всего лишь диалог двух действующих лиц, что также было весьма необычно. В ответ на критику Чайковский отвечал так: «Пусть опера моя будет не сценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку. Те слушатели, которые способны искать обыденные, простые, общечеловеческие чувствования, могут, я надеюсь, остаться довольны моей работой». Несмотря на то, что в заглавии и романа, и оперы фигурирует Евгений Онегин, именно Татьяна Ларина является ключевым персонажем для обоих произведений. Поэтому уже вступление к опере является ее музыкальной характеристикой. Здесь нет бравурных и блестящих звучаний, свойственных многим оперным увертюрам, но есть мягкая лирика, душевное тепло. Музыка призвана отобразить красоту и благородство души героини. Вступление к опере «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского государственного симфонического оркестра. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы, не имущие закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового, подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Одна мамина подруга собиралась купить дачу. Она много ездила по пригородам, смотрела разные варианты. И когда рассказывала о просмотрах моей маме, произносила такие слова: «Ну вот, еще чуть-чуть, и буду вешать занавесочки в собственном доме, расставлять цветочки». Мне тогда было 17 лет. Собственного дома у нас не было, и страсть по занавесочкам да цветочкам казалась мне, так скажем, чудинкой маминой подруги. Прошло немало лет. У меня появилась семья, много детей. И мой папа перед выходом на пенсию построил большой дом и подарил его нашей семье. Счастью не было предела. С Божьей помощью обустройство дома прошло минимальными затратами и очень быстро. Одно желание не давало мне покоя. Я мечтала, что на веранде будет стоять цветок. Представляла, как утром открываю дверь на улицу, и первое, что вижу – цветок. И вот мечта сбылась. Маленький георгин украшает веранду. Осталось все это украсить занавесочками. Я даже рассмеялась. Видимо, всему в жизни свой черед. Разбрасывать камни, собирать камни. Настал мой черед вить гнездо, создавать уют. И я, так же, как мамина подруга, расставляю цветочки и вешаю занавесочки. Что же там дальше захочется? Надо спросить у мамы. Ну а если серьезно, этот рассказ про уважение старшего поколения. Молодость быстра на суд. Ей трудно оценить опыт старших, потому что мало своего. И сейчас я думаю, если дочки спросят, зачем я поставила на веранде цветок, я расскажу им эту историю и объясню, что некоторые вещи открываются только благодаря опыту души, и путь этот прекрасен.
0: Частное мнение.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Леонтий жил в XI веке. Третий гражданин русского мира. Так через 200 лет его назовет другой духовный светоч Руси, святитель Симон Владимирский. Третий вслед за княгиней Ольгой и князем Владимиром. Леонтий родился в Киеве и получил воспитание во Владимирской школе, которую основал великий князь Ярослав Мудрый. Монашеский постриг Леонтий принял в Константинополе. Он вернулся в Киев и поступил в Печерский монастырь. Леонтий первым из печерских иноков стал епископом. Его возвели на ростовскую кафедру. Прежних епископов ростовских, святителей Феодора и Илариона, местные жители-язычники изгнали из города. Был убит и ростовский князь Борис Владимирович. Епископа Леонтия тоже поначалу прогнали. Тогда он построил небольшую церковь за городом и поселился близ нее. По воскресеньям и праздникам Леонтий варил кутью – сладкое блюдо из пшеницы с медом – и раздавал приходившим. За угощением к нему потянулась местная детвора. После лакомства находилось место и беседе, чтению Евангелия. Вслед за детьми стали приходить и взрослые. У епископа появились единомышленники и ученики из местных жителей, и тогда он принял решение вернуться в Ростов. Язычники попытались еще раз изгнать Леонтия. Он не стал скрываться, а бесстрашно вышел к толпе. По преданию, его лицо, полное решимости, сияло в тот момент небесным светом. Народ пал ниц, как громом пораженный. Вскоре состоялось крещение жителей Ростова. К лику святых святитель Леонтий был причислен в середине XII века. В церкви выделяют разные лики святости. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью и трудами. Епископ ростовский Леонтий считается первым проповедником христианства в северо-восточной Руси. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святитель Леонтий, моли Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: По столичному Никитскому бульвару шагала веселая стайка ярко одетой молодежи. Прохожие оборачивались, кто-то кричал: «Стиляги идут!». На дворе было начало 50-х годов 20 века, но компания не замечала пристальных взглядов. Ребята были поглощены беседой, обсуждали недавнюю премьеру в театре Вахтангова. О чем же еще могут говорить собравшиеся вместе студенты театральных вузов столицы? Впрочем, один из них, рыжеволосый парень в клетчатом пиджаке, все больше молчал и смотрел на красивую девушку в белом брючном костюме с темными локонами, подстриженными по последней моде. Она тоже изредка бросала на него взгляд выразительных голубых глаз. «Какая вы хорошенькая!» Вдруг невольно вырвалась у молодого человека. Девушка улыбнулась. Так познакомились будущие супруги Майя Менглет и Леонид Сатановский. Известные актеры театра и кино прожили в браке 60 лет. Они поженились через несколько месяцев после знакомства. Майе тогда было 18, а Леониду 21. Она училась в школе-студии МХАТ, а он в Щукинском театральном институте. Молодые люди очень быстро поняли, что по-настоящему любят друг друга. Во время одной из прогулок по Москве они проходили мимо ЗАГСа, зашли и подали заявление. Вскоре Майя и Леонид тихо, безо всякой помпы, расписались. Когда в тот день они появились на пороге квартиры Менглетов в Харитоньевском переулке и сообщили эту радостную новость, отец Майи хохотал до слез. Леонида озадачила такая бурная и неожиданная реакция тестя. Зато Майя все прекрасно поняла. В детстве она любила секретничать с отцом, сидя в кладовке на старом сундуке. И однажды категорично заявила: «Знаешь, папа, а я рыжих не люблю. Никогда не выйду замуж за рыжего». И вот он, ее муж собственной персоной, с огненно-рыжей шевелюрой. Молодожены поселились в однокомнатной квартире родителей Майи. Через 3 года у них родился первенец, сын Алеша. Менглет вспоминала: «На 18 квадратных метрах нас было 5, папа, мама, я с мужем и сыном. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде». Родители Майи Георгиевны во всем поддерживали молодую семью. Помогали ухаживать за малышом, а если между супругами вдруг возникали споры, всегда выступали в роли миротворцев. Леонид уже работал в театре имени Станиславского. Майя заканчивала 4-й курс института. Вскоре после рождения ребенка Менглет пригласили на главную роль в картину режиссера Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Эта киноработа сделала ее настоящей знаменитостью. Прохожие на улицах просили автограф. Майя получала мешки писем от благодарных зрителей. Ее называли «советской Софи Лорен». Но актриса намного комфортнее чувствовала себя в роли домохозяйки, чем кинозвезды. «Я все так же чистила картошку, стирала и варила борщи. Семья была на первом месте», – рассказывала Майя Георгиевна. В то же время для обоих супругов сцена была огромной и неотъемлемой частью их жизни. В театре имени Станиславского они служили зрителям более 40 лет. В конце жизни Леонид Моисеевич тяжело заболел, и Майя Георгиевна каждую минуту была рядом с ним. Она буквально жила в больнице. «Леня привык к моей заботе и любви. Как же я его оставлю здесь одного?» – говорила она. И не оставила. Леонид Моисеевич ушел, держа за руку любимую супругу с ее именем на устах.
1: Семейные истории.

0: все.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аки слышасть, яко речено бысть древним, не булжу клянешися».
3: Еще слышали вы, что сказано древним? «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей. А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
2: «По силе поприще едино, иди с ним два».
1: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так. «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит «не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит «не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Завороженным взором мы следим поутру, как над темной морской гладью восходит солнце, лучи которого делают ее сначала белесой, а затем молочно-розовой и, наконец, золотят поверхность воды. Таково и действие благодати Божией в сердце христианина по принесении им искреннего и глубокого покаяния. Темное пространство души светлеет, освобождаясь от гнета грехов. На сердце снисходит мир и радование, луч надежды на спасение и любви ко Христу Спасителю ярко светит тогда на духовном небосводе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе». Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо больше того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящим у Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Муж моей соседки Татьяны много лет страдает алкоголизмом, чего она только не предпринимала в борьбе за его выздоровление. Кодирование, госпитализацию, гипноз. Ничего не помогало. Однажды Татьяна рассказала мне о школе трезвости, а я решила поделиться с радиослушателями. Эта школа работает в Москве с 2012 года. Ее руководитель – диакон Иоанн Клименко, кандидат химических наук. Пришел в трезвенное движение в 2006 году, а сегодня возглавляет Замоскворецкое общество трезвости, отвечая за соответствующую работу на приходах столицы. Он помогает людям с алкогольной, наркотической и прочими зависимостями избавиться от пагубных привычек или пристрастий, как говорит отец Иоанн. Его

0: Авторы курса – это целая наука, о которой многим ничего не известно. Например, некоторые пытаются беседовать с пьяным человеком, что в корне неправильно. Вести разговоры можно только лишь тогда, когда человек протрезвеет, уверен батюшка. Главным фактором успеха в преодолении зависимости он считает любовь и сострадание. Часто, не имея возможности повлиять на пьяницу, родственники начинают скандалить, приводит пример отец Иоанн. Это бессмысленно, гораздо важнее сохранить добрые отношения в семье. Стоит задача вывести человека из тупика, для чего нужно овладеть определенными знаниями, а впоследствии навыками. От чрезмерного употребления легальных и нелегальных наркотиков биохимическая защита организма необратимо разрушается. Поэтому человек, который стремится выздороветь, должен перестроить сознание на абсолютно трезвую жизнь. И родственникам желательно показать ему пример полного отказа от алкоголя. Многие слушатели школы трезвости сами догадываются об этом, но кому-то приходится объяснять, говорит диакон Иоанн, вспоминая слова апостола Павла из послания к римлянам. «Не буду есть мясо, пить вино, дабы не искушать брата моего». Супруг моей соседки поначалу не хотел даже слышать про школу трезвости, а Татьяна, пройдя ее полный курс, ни на чем не настаивала. Она старалась заниматься собой, следуя совету отца Иоанна «Молись и трудись». И через год случилось чудо. Муж заинтересовался лекциями батюшки, стал читать специальную литературу, а вскоре впервые за несколько лет провел отпуск трезвым. Не только я, но и другие соседи заметили долгожданные перемены к лучшему в жизни этой семьи. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь и подвиг связаны с Ростовской и Ярославской землей. Ростово-Ярославское княжество много веков было одним из сильнейших на Руси. Этот край стал одним из центров духовной мысли и христианского подвига на Руси. В XI веке его прославили первые епископы-святители Феодор, Исаия, Леонтий. В соборе ростовских и ярославских святых есть великие князья и блаженные иеродивые. Их благочестивая жизнь, подвиги во имя веры, смирение и любовь ко Господу одинаково значимы для Царя Небесного. В сонме ростовских и ярославских святых вспоминают также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, который один год был архиепископом Ростова Великого. В XVIII веке ростовскую кафедру возглавил митрополит Дмитрий Ростовский. Его память дорога всем верующим, потому что перу святителя Дмитрия принадлежит огромный труд. Он собрал и систематизировал жития всех святых. В XX веке Ярославская земля стала свидетельницей подвига веры новых мучеников и исповедников. Среди них святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. 6 лет он возглавлял Ярославскую кафедру. Более 170 святых вошли в собор. Все святые земли Ростовской и Ярославской, молите Бога о нас.

Композитор Максим Дунаевский и поэт-песенник Наум Олев в конце 1980-х годов работали над песнями к детскому музыкальному фильму «Мэри Поппинс. До свидания». Кинолента и музыка были уже практически готовы, а записать вокальные партии никак не получалось. Не нашлось исполнителя, который сумел бы воплотить легкость и одновременно философскую глубину песен, поймать настроение светлой ностальгии по детству. Именно в это время композитор Максим Дунаевский и режиссер картины Леонид Квинихидзе попали на репетицию группы «Воскресенье». В разговоре с музыкантами они посетовали, что никак не могут записать песни к фильму. Один из участников группы, Владимир Воронин, неожиданно предложил прослушать его супругу, Татьяну, джазовую певицу. После столь продолжительных поисков больших надежд Дунаевский не питал. Однако, едва услышав Татьяну Воронину, понял – именно ее они так долго искали. Певица великолепно передала то неуловимое ощущение уходящего детства, которое на самом деле не исчезает, а просто прячется где-то глубоко в душе каждого из нас. Именно об этом поется в одной из главных музыкальных тем фильма – композиции «Цветные сны». Певица исполнила ее светло и проникновенно. После выхода на экраны фильма «Мэри Поппинс. До свидания» песня, что называется, ушла в народ. В 1984 году вышла пластинка, на которой композицию «Цветные сны» Татьяна Воронина исполнила в дуэте с актером и музыкантом Павлом Смеяном.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы не имущи закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового, подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, «Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатые воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит 29-й международный экономический форум. О православном мировоззрении, как об основе всех сфер деятельности христианина, рассказывает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
2: Петербургский экономический форум – это часть общественной жизни нашего общества, нашей страны. Более того, это еще и площадка для многих гостей. И гости должны увидеть подлинное лицо нашего Отечества. А подлинное лицо нашего Отечества невозможно без православия, без евангельского христианского измерения всего того, что здесь обсуждается. Если пропадет эта основа, если не будет этой составляющей, тогда многие обсуждения превратятся в бесплодные дискуссии. Присутствие здесь священнослужителя и церкви в виде церковных наших СМИ, я считаю, очень важным. Даже сам форум, само общение показывает, что людям это нужно. Очень многие люди подходят ко мне, задают вопросы, берут благословения, радуются тому, что форум начинается с того, что просто увидели священнослужителя. Я не видел здесь ни одного отрицательного взгляда, мнения, всегда очень все доброжелательно. Нас принимают, может быть, не всегда на площадках, хотя на площадках тоже уже принимают и слышат наш голос, голос церковного мнения. Это действительно очень важно.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Преподобная Ефросиния Полоцкая – первая русская игуменья, матушка русской земли. Она жила в XII веке и в миру носила имя Предслава. Девочка приходилась внучкой равноапостольному князю Владимиру и была дочерью полоцкого князя. Еще в детстве Предслава научилась читать и полюбила духовную литературу. В 12 лет она решила принять монашеский постриг. Среди ее духовных подвигов были несколько лет затвора, которые Ефросиния провела в келье Полоцкого Софийского собора, молясь и переписывая книги. Монахиня основала женский монастырь под Полоцком и открыла там одну из первых женских школ на Руси. В 1161 году заботами Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. По преданию, когда для строительства не хватало кирпичей, они чудесным образом появлялись по молитве игумени Ефросинии. Праведница стала одной из первых русских женщин, побывавших на Святой Земле. Преподобная Ефросиния скончалась в Иерусалиме во время паломничества. Ее мощи были возвращены на родину. Судьба православия в Полоцком крае и Белоруссии не была легкой. Эти земли захватила Польша и долгое время насаждала там католичество. Но преподобная Ефросиния Полоцкая соединила духовными узами Великую Россию, Малую Россию и Белую Россию. Чествуя преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, Церковь просит ее: «Святая Ефросиния, моли Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Самооборона без оружия. Так расшифровывается название одного из самых популярных национальных видов спорта в России – самбо. История этого единоборства берет свое начало в Японии, в русской православной миссии, которую возглавлял архиепископ Николай Касаткин, будущий святитель Николай Японский. В 1861 году он прибыл в Японскую империю, чтобы вести христианскую проповедь среди местного населения. За годы своего служения святитель основал множество общин. Под его руководством в Токио был построен православный храм и открыта семинария для обучения будущих священнослужителей. Именно в это учебное заведение в 1907 году попал 12-летний сирота Василий Ощепков, сын каторжан с Сахалина и впоследствии основоположник самбо. Кроме классических школьных и богословских дисциплин, с 1908 года в семинарии появился кружок дзюдо – японской национальной борьбы. Особый талант к ней проявился у Василия Ощепкова. В старших классах семинарии святитель Николай благословил ученика на выбранный им путь – поступление в кадокан – главную школу дзюдо в Японии. Там Василий успешно прошел обучение – и стал обладателем мастерской степени дзюдо. В 1914 году Ощепков вернулся в Россию, где попал на службу в контрразведку. Вместе с этим он стал тренировать дзюдо сотрудников правоохранительных органов и простых жителей Владивостока. После революции 1917 года Василий был отправлен в Японию в качестве разведчика, где служил до 1926 года. После возвращения на родину он стал много тренировать в Центральном доме Красной Армии, в Институте физической культуры и школе милиции в Москве. В то же время он дорабатывал боевые приемы и соединял техники из разных видов единоборств, создавая новую, более эффективную систему самообороны. Параллельно с Ощепковым подобную систему разрабатывал Виктор Спиридонов. Только опирался он на джиу-джитсу, японское боевое искусство самозащиты. Интерес к борьбе у него появился в годы русско-японской войны, когда, будучи выпускником Казанского военного училища, он попал в действующую армию. После революции Спиридонов стал много тренировать, а в 1923 году выступил одним из инициаторов создания спортивного общества «Динамо» в Москве, где открыл секцию самообороны и придумал новый термин «самбо». В 1938 году системы самообороны Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова фактически слились в новый вид борьбы. Так появилась всесоюзная секция борьбы вольного стиля самбо. В основу нового единоборства, кроме дзюдо и джиу-джитсу, легли приемы из русской, английской, грузинской и других национальных видов борьбы. С тех пор интерес к новому единоборству только увеличивался. Самбо было создано с целью обороны, а не нападения, и формировало в молодых людях стойкость и твердый характер. Учащийся самбо должен был защищать слабых, поступать по совести и использовать свои навыки только во благо. Эти принципы и эффективность боевых приемов сделали борьбу известной и популярной. Чемпионаты мира по самбо стали проводиться с 1973 года. В память о святителе, познакомившем юного Василия Ощепкова с дзюдо, с 2011 года проводится международный фестиваль «Кубок равноапостольного Николая Японского», где спортсмены могут показать свои достижения и других боевых искусствах.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аки слышасти, яко речено бысти древним, не булжу клянешися».
3: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей». А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, «Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
2: «По силе поприще едино, иди с ним два».
1: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так: «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет». И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит: «Не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит: «Не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В слове «высказывание» есть приставка «вы». В ряде случаев она обозначает направление от чего-то, как, например, в словах «выйти», «выпустить», «выдать», «вылить». То есть высказываться – это выпускать свои мысли и слова в мир. Некоторым данная задача дается нелегко, по разным причинам. Например, может мешать неуверенность в себе. Зачастую человек боится показаться некомпетентным и потому не высказывает свое мнение. Другой причиной бывает страх неудачи. Вдруг мои действия приведут к чему-то плохому, вдруг я все испорчу. Еще одна преграда – боязнь критики или даже насмешки окружающих. Что же делать, если вы хотите преодолеть страх высказывания? Первый совет. Тренируйтесь. Готовьтесь заранее, представляйте разные варианты ситуации и подготовьте свои слова на каждую из них. Второй совет. Найдите союзника. Если один человек вас поддержал, значит, здравое зерно в ваших идеях есть. Так почему ими не поделиться? Третье. Не будьте перфекционистом. Ваше высказывание не обязано быть идеальным. По большому счету, люди все равно поймут не все. Многие истолкуют ваши слова по-своему, а красоту и четкость вашей речи могут и не заметить. Четвертое. Часто боязнь высказывания – это неуверенность в том, что реакция окружающих будет соответствовать ожиданиям. Однако не стоит решать за людей, как они воспримут ваши идеи, поскольку невозможно спланировать их отношения. Просто делайте свое дело. Мне кажется, вдохновляющим примером для нас могут служить апостолы, которые отправились проповедовать, не имея опыта. Многие даже не умели читать и писать. Боялись ли они? Это неизвестно. Но мы знаем, что они шли дальше, выполняя свое предназначение. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: рассказывает журналист Эрик Егеазарян.
1: Я хочу рассказать про одну девочку, которая лично для меня стала настоящим героем. Ее зовут Алина, и ей всего лишь 10 лет. Однажды Алина узнала, что в ее школе мальчик болен раком. Она решила помочь ему собрать деньги на лечение. Родители Алисы попросили вместо телефона купить ей швейную машинку, и теперь она шьет игрушки и продает их, а все заработанные деньги отдает на лечение этого мальчика. У Алисы бабушка умерла от рака, поэтому для нее было важно помочь этому мальчику. Ее самая главная мечта – это чтобы люди перестали умирать от этой страшной болезни. Для меня этот поступок стал примером добра. Я считаю, что дети самые добрые на Земле. Они чувствуют, кому нужна помощь и кому плохо. После этой истории я понял, как важно думать не о себе, а о других. Понимать, что кому-то мы можем спасти жизнь. Для меня добро – это вера, а без веры жить нельзя.
2: Добрый

Светлое радио. Сегодня, 5 июня, церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Преподобный Паисий Галичский жил в конце 14-го, первой половине 15 века. Известно, что в сам Галич, город в Костромской области, он пришел в 1385 году и остался жить в Успенской обители. Со временем Паисий стал игуменом монастыря. История обители и судьба игумена Паисия тесно связаны с иконой Богоматери, именуемой Авиновская. Она чудесным образом была обретена в монастыре и много лет оставалась его главной святыней. В 1434 году московский князь и Костромской вели междоусобную войну. Московский князь Василий Темный не смог одержать победу, но забрал чудотворную икону из монастыря. Игумен Паисий тщетно молил оставить святыню. Но когда образ поместили в Успенском соборе Кремля, в ту же ночь он чудесным образом вернулся на старое место. Несколько лет Паисий пытался примирить враждовавших князей. Но зимой 1450 года Василий Темный взял Кострому. Он не оставил надежду заполучить для столицы драгоценную святыню. На сей раз в Москву отправился список с чудотворной Авиновской иконы. Его сопровождал игумен Паисий. Митрополит московский Иона рукоположил настоятеля в сан архимандрита. А потом Василий попросил Паисия благословить его и сына, будущего царя Ивана III. «Бог да благословит царство твое, благородный великий княже», — сказал Паисий. Так галичский подвижник стал первым святителем, благословившим единую русскую державу, возникшую на пепелище феодальной войны. Со временем монастырь

стали именовать в честь подвижника. В день памяти преподобного в Успенской Паисиевой обители каждый год проходит крестный ход. Церковь прославляет праведника и просит его: «Преподобный Паисий Галичский, моли Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

На рубеже 19-20 веков, в эпоху, когда в России творили Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин и другие композиторы, их современник Анатолий Лядов рядом с ними находится как бы в тени. Музыка этого талантливого человека известна гораздо меньше, но, возможно, только потому, что центральным жанром своего творчества Лядов выбрал не грандиозные симфонии или оперы, а скромную миниатюру. Композитор в шутку говорил, что не выносит больше 5 минут музыки. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им пьесы и потом записывал сочиненное набело, почти без помарок. В конце 1890-х годов Лядов обратился к народным песням. Музыкант усердно изучал материалы фольклорных экспедиций Русского географического общества, а затем делал переложения старинных напевов для голоса и фортепиано, хора или оркестра. В 1905 году композитор написал целую оркестровую сюиту, то есть цикл, под названием «8 русских народных песен». Эти песни эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные изображают разные грани внутреннего мира русского человека. Цикл начинается с пьесы «Духовный стих». Так называется жанр, представляющий собой песню на христианский сюжет. В древности духовные стихи пели калики-перехожие, то есть нищие странники. Многие века эти напевы передавались из уст в уста. Лядов бережно сохранил оригинальность древнего песнопения, его архаику и степенное мелодическое движение. Духовный стих из цикла «8 русских народных песен для оркестра» Анатолия Лядова прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы, не имущи закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового, подобное мы можем найти и в речах древних пророков, к примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, и многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Самый обычный день. Я стою на автобусной остановке и планирую ближайшие дела. Добраться до центра Переславля, зайти на почту за посылкой, по дороге на рынок. Поглядываю на часы и начинаю беспокоиться. Ведь автобусов все нет, а мне нужно вернуться к началу вечерней службы в монастыре, что как раз рядом с остановкой. Приходят мысли о бесполезно проводимом времени. Я нащупываю в кармане четки, начинаю перебирать их крупные бусины и молиться. Духовник посоветовал мне делать это по возможности чаще. Внутренняя метаморфоза не заставила себя ждать. Святой Паисий Святогорец сравнивал молитву с радиосигналом, посылаемым Богу. Человек, молящийся, выходит на связь, активно выходит, по крайней мере, пытается. Вот и я пыталась. И вдруг увидела, как прекрасна почти прозрачная юная листва над моей головой. Какие красивые облака по небу плывут. И поняла, какое же это счастье. Стоять вот так на остановке, на обочине дороги, что проходит через старинный русский городок. Вот и монастырь рядом, Иоанном Грозным построенный. Надо же, сколько радости Господь дает мне именно сейчас, в сию секунду. Это пришло на уровне ощущения, настолько явного, ясного, что на фоне его уже неважно стало, скоро ли придет мой автобус. Потому что в любом случае есть у меня главное, и оно свыше. Счастье в обыденном мирском понимании – это комфортное земное существование. Но есть и другое значение этого слова, другое понимание, при котором в самом звучании «счастье» мы слышим слово «часть», чувствуем сопричастность Творцу, Отцу нашему Небесному. Недаром в некоторых языках наше привычное слово «счастье» и более возвышенно окрашенное слово «блаженство» звучат одинаково. В подошедший, наконец, автобус я вошла счастливой и сразу подумала, что должна вам об этом рассказать. Ведь счастьем хочется делиться.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 5 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагмент «Дом» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой предтеча и креститель Господень Иоанн был казнен царем Иродом Антипой по просьбе своей падчерицы Соломеи. Ее надоумила мать Иродиада, разозлившаяся на Иоанна Крестителя за то, что пророк обличил ее брак с братом первого мужа. Тело Иоанна его ученики похоронили в городе Севастии. Голова же осталась у Иродиады. В первом и пятом веке состоялось два обретения этой великой реликвии и святыни. Она хранилась в Константинополе. В пятом веке в столице империи начались волнения в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста. Тогда было решено перенести главу святого Иоанна Предтечи в город Емесу. В начале IX века на город стали нападать сарацины, и святыню перенесли в Каманы, в Абхазию. В это время в империи развернулась борьба последователей иконоборческого движения с почитанием икон и реликвий. Они считали, что это ничем не отличается от идолопоклонничества. Тогда глава Иоанна Крестителя была скрыта в земле. Иконопочитание было восстановлено в середине IX века. Патриарху Константинопольскому Игнатию было видение, в котором он узнал о месте сокрытия святыни. В 850 году глава Иоанна Предтечи была обретена в третий раз в указанном патриархом месте. Ее перенесли в Константинополь. Сейчас частицы главы Иоанна Крестителя хранятся во Франции, в Сирии и на Афоне. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь прославляет святого Иоанна Крестителя. «Как божественное сокровище, сокровенное в земле, Христос открыл главу Твою нам, пророк и предтеча. Поэтому все мы, сошедшиеся в этот день обретения, песнями богоглаголевыми спаса воспоем, спасающего нас от тления молитвами Твоими».

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На сцене лондонского мюзик-холла стояла певица и в молчании беспомощно озиралась вокруг. Уже несколько раз она пыталась взять дыхание, чтобы, наконец, начать песню. Но из ее уст вылетал лишь хриплый шепот. У женщины пропал голос. За занавесом стоял ее 5-летний сын. Он быстро понял – маме нужна помощь. Мальчик выбежал на сцену и торопливо запел ту самую песенку, которую должна была исполнить его мать. Он знал ее наизусть, потому что каждый вечер сидел за кулисами мюзик-холла и смотрел мамины выступления. Поющий малыш вызвал у зрителей восторг. Гром аплодисментов стоял такой, что директор мюзик-холла даже вышел посмотреть, кто это так впечатлил публику. Гвоздем программы стал никто иной, как 5-летний Чарльз Спенсер Чаплин. Или просто Чарли Чаплин. Под этим именем спустя годы он стал известен во всем мире. Гениальный режиссер и актер немого кино, любимый миллионами зрителей. Своего неизменного героя, смешного, неуклюжего, трогательного, добродушного и милосердного, Чаплин неспроста назвал «маленьким бродягой». «Половина моего детства прошла на улице, среди мусора и пустырей», — вспоминал Чарли. Голос к его матери так и не вернулся. Зарабатывать на жизнь в мюзик-холлах она больше не могла. Семья и прежде жила бедно, а теперь и вовсе погрузилась в нищету. Чтобы хоть как-то перебиться самому и помочь маме, маленький Чарльз стал давать уличные представления. Танцевал, разыгрывал смешные сценки. Люди охотно кидали монеты в шапку забавного мальчугана. Но гораздо больше монет Чарли ценил улыбки, которые появлялись на лицах прохожих. Ему нравилось приносить людям радость. Спустя много лет, вспоминая свое нищее детство, в письме к дочери Джеральдине артист писал: «Приглядывайся к людям, смотри на вдов и сирот, и хотя бы один раз в день говори себе: я такая же, как они». Чарли играл в нескольких второсортных лондонских театральных труппах, когда в 1913 году его заметил продюсер из Голливуда. Он предложил парню контракт с киностудией «Keystone». Чарли переехал в Америку. Именно там возник знаменитый образ с котелком, тросточкой, не по размеру большими ботинками и смешными усами. Однако продюсеры наделили бродягу характером, который Чарльзу совсем не нравился. В первых фильмах с участием Чаплина он был нагловатым и беспринципным типом. Актер же видел своего персонажа совсем другим. Поэтому уже через год Чарли решил отправиться в свободное плавание. Он начал снимать фильмы самостоятельно. Чаплин стал не только сам себе режиссером, но и сценаристом, и, конечно же, актером. Его герой кардинально изменился. Маленький бродяга стал человечным, нежным, ранимым, сочувствующим, полным душевной теплоты. Миллионы зрителей украдкой смахивали слезу, когда смотрели первую полнометражную картину Чаплина «Малыш». О маленьком сироте, которого бродяга нашел в трущобах и взял под свою опеку. А лента «Огни большого города», повествующая о трогательной любви бродяги к слепой продавщице цветов, растапливала лед даже в самых черствых сердцах. И это при том, что работал Чаплин преимущественно в комедийном жанре. «Смешное в комедии должно помогать раскрытию человеческой души», — говорил Чарли. И когда началась эра звукового и цветного кино, продолжал снимать черно-белые немые фильмы. «Для того, чтобы выразить самое главное, не нужны слова», — считал он. Советский режиссер Григорий Александров называл Чаплина художником, который жил во имя радости простых людей. А сам Чарли Чаплин суть своего творчества однажды выразил так: «Я верю, что могущество смеха и слез может стать противоядием от ненависти и страха. Хорошие фильмы говорят на понятном для всех языке. Они отвечают потребностям человека в доброте и сострадании. они рассеивают туман тревоги, окутывающий мир.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Солист российской и мировой оперной сцены, участник фронтовой бригады «Артисты за победу» Олег Диденко.
4: Наша небольшая группа «Артистов за победу» находилась в очередном расположении, где подготавливались штурмовые отряды к проведению поставленных перед ними задач. Вышли вечером на улицу из блиндажа, и нам говорят: вот вы можете стоять здесь-здесь, а вот в этом месте и в этом месте не стоит. Спрашиваем, почему? Потому что вот здесь, говорит, находится мечеть под землей, а здесь находится православный храм. Заходим. Спускаемся, конечно же, посмотреть. Там живет молодой батюшка, отец Сергий. У него помещение разделено на две части. Одна – это маленькая келейка его, где он располагается. А в другой части обязательно преждеосвященные дары, иконки, крестики, все, что он раздает бойцам. Молодой, вдохновенный, живущий там как подвижник на протяжении всего этого времени, он сумел согреть нас, подарил нам какие-то дары, иконы, крестики и что у него было под руками. И возникло сразу же ощущение, что вот где настоящая сила. И такую силу никакие врата ада, никакие вражьи происки, построенные на бесчеловечности, никогда не одолеют. Поэтому мы были в очередной раз уверены, что, несмотря на все обстоятельства, победа будет обязательно за нами.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из девичьего дневника предпринимательницы и благотворительницы Варвары Морозовой. 5 июня 1864 года. Нужно переменить образ жизни. Во-первых, не так заниматься собою. Во-вторых, всю жизнь свою посвятить на добро, а не на кокетство. Но при всяком собрании я вижу, что на меня обращают внимание, в особенности мужчины. И я начинаю стараться, чтобы им больше понравиться и казаться лучше других. Я даже плакала от того, что узнала, что Ланины купили себе шляпы, которые к ним идут. И я боялась, что они приедут в них, между тем, как у меня нет еще новой шляпки. Какая испорченность! Мне кажется, что сам Бог отвратился от меня при виде этого поступка. Нужно стараться исправиться как можно скорее.
0: Голоса.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Алло.
2: Оль, привет, это Андрей.
1: Да, привет. Мне телефон доложил уже. Здравствуй, Андрюш.
2: Ты плачешь? Я не вовремя?
1: Да нет, нет, все нормально. Просто ты меня врасплох застал. Я только что от врача вышла. Ну и, в общем, мне сказали, что у меня не будет детей. Вот так вот, братец.
2: Оль, Оль, Оль, подожди, подожди, Оль. То, что ты услышала сейчас от врачей, и это всего лишь слова.
1: Андрюш, не надо мне ничего говорить, а? Мне так больно сейчас, и никто не может мне помочь. Никто.
2: Изменятся обстоятельства, и звуки, которые нанесли тебе рану, растают, потеряют всякий смысл.
1: Ну как они изменятся, эти обстоятельства? Как? Чудом?
2: Чудом? Почему бы и не чудом? Кто подобен Господу нашему Богу?
1: Знаешь... Я столько молилась, столько свечей поставила, столько слез пролила, и никакого ответа. Мне сейчас кажется, что я для Бога не более, чем букашка.
2: С чужой болью не поспоришь, Оль. Я лучше тебе псалом дочитаю. Высоко Господень престол, но Он смотрит на то, что внизу, на небе, на земле. Из пыли Он поднимает бедного, из пепла поднимает нищего, чтобы посадить его со знатью, с вельможами народа его. Бесплодной женщине дает воссесть в кругу семьи счастливой матерью.
1: Не верю, понимаешь? Я уже не могу поверить, что буду сидеть счастливой матерью в кругу семьи.
2: Потерпи, родная. Пройдет время, и все обернется к лучшему таким образом, что ты даже не предполагаешь сейчас.
1: Какое время, Андрюш? Ты помнишь, сколько мне лет?
2: Я с детства накрепко запомнил, что ты младше меня. Бабушка постоянно твердила: ты старше, ты старше, ты должен уступить. Оленька маленькая еще. А еще я знаю, что ты намного младше Сары.
1: Какой Сары?
2: А той самой, библейской праматери, жены Авраама, которая всю жизнь считалась бесплодной и уже не в просто зрелом, а в преклонном возрасте родила чудесного здорового мальчика.
1: Да, помню, помню. Авраам родил Исаака, но это было чудо, необходимое для умножения израильского народа. А в том, что я рожу, заинтересована только я сама, да муж мой, да вы, родственники.
2: Оль, жизнь каждого человека единственна и бесценна. Но даже если исходить из постулата, что рождение Исаака не могло не случиться, Саре-то от этого было не легче. Ведь почти всю свою долгую жизнь она страдала от бездетности.
1: Она тоже страдала, да?
2: Конечно. И причиной ее мучений была не только невозможность реализовать себя в материнстве, понянчить собственное дитя. У людей Ветхого Завета наличие или отсутствие потомства считалось благословением Бога. Или наоборот.
1: И все-таки Саре легче было. Ведь ей Бог обещал, что у нее родится ребенок.
2: Изначально обет был дан не ей, а Аврааму. Чтобы этот обет исполнился, Сара отдала мужу свою служанку, Агарь, и та родила ему ребенка. Сара сама принимала роды, чтобы рожденный младенец считался и ее сыном.
1: Да, оказывается, Саре тоже тяжело пришлось. Такое только в страшном сне может присниться. Позволить другой женщине родить ребенка твоему родному мужу, даже ради какой-то высшей цели. И получается, что зря все это было, ведь позже Сара все-таки родила сама.
2: История не терпится слагательного наклонения. Божий промысел так тесно переплетен в ней с человеческим произволением, что невозможно просчитать, что было бы, если на сыне Агаре также исполнилось обетование, что от Авраама произойдут многие народы. Измаил стал родоначальником арабских племен.
1: Но, Андрюша, значит, Сара тоже не верила в то, что станет матерью, а разрешилась на такое?
2: Пожалуй. Даже когда Аврааму и Саре явились три ангела под видом странников и предрекли рождение младенца, она посмеялась про себя над этим пророчеством, подумав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение?» Гость, угадав ее мысли, назидательно сказал, что нет ничего невозможного для Господа.
1: Как в псалме, что ты сейчас прочел, кто подобен Господу нашему Богу. Надо же, чужое маловерие тоже может ободрить. Может быть, и мне, вопреки моему неверию, будет утешение.
2: Вообще не стоит самообольщаться и сравнивать маловерие Сары с нашим собственным. Она своей жизнью служила Богу. И даже, как ты заметила, ради высшей цели пошла на жертву, которую современной женщине трудно представить. Наслаждение материнством было для нее не главной целью. Куда важнее она считала осуществление Господних замыслов. И раз уж родился Измаил, и обетование Аврааму было исполнено, может ли такое быть, чтобы она стала матерью, да еще в 90 лет?
1: Значит, это плохо, хотеть ребенка просто, ради радости.
2: Желание стать матерью, безусловно, благое. Вот только мы часто, когда хотим чего-то, ведем себя как капризные дети. И даже в своих молитвах, похожие на сорванца, вопящего в супермаркете: «Ну купи, ну купи».
1: И Бог, как хороший отец, ждет, пока неразумный ребенок успокоится и попросит прощения за свое поведение.
2: И поймет, наконец, что получает от Творца все, в чем нуждается. Даже когда это происходит не так, как он нафантазировал. И скажет: «Да будет имя Господне благословенно отныне и навек».
3: Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!

0: Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником VII Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне. Церковь прославляет Михаила, епископа Сенатского, явившего пример стойкости в исповедании веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Мы обращаемся к святому с просьбой. Преподобный Михаил, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном. Что такое Библия и для чего она нужна?
4: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет. А после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
5: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
6: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие.
7: Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7 он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
9: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книга.

0: книг, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
1: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Детскую непосредственность дочки, ее радостное стремление познавать мир. Видишь, какой необычный ракурс художник выбрал? Зритель смотрит на девочку снизу вверх. Она как будто парит на фоне синего летнего неба.
5: Как стрекоза?
4: Как стрекоза. Помнишь, как двигаются эти симпатичные насекомые?
5: А что, они как-то по-особенному, что ли, летают?
4: Их полет стремительный и быстрый. Стрекоза может зависать в воздухе, резко менять направление. Можно протянуть руку навстречу любопытной стрекозе. Она сядет на несколько секунд и тут же вспорхнет и взмоет ввысь. Вот и Верочка Репина, кажется, сейчас умчится в полет делать потрясающие открытия.
5: Я тоже очень люблю каждый день узнавать что-то новое.
4: Здесь Вере, так же, как и тебе, 12 лет. Любознательность – счастливая особенность вашего возраста. Счастье, когда удается сохранить это качество и во взрослые годы.
5: Маргарита Константиновна, а костюм я сумею подобрать, чтобы стрекозу эту представить на конкурсе «Живые картины»?
4: Создать этот образ несложно. Картина написана в 1892 году, и девочка одета в соответствии с модой того времени. Такую шляпку сейчас, конечно, не купишь, но можно сделать из папье-маше. И я тебе помогу. Платье у Веры простое. Думаю, не составит труда найти похожее. Лучше, если оно будет голубых, зеленоватых, синих оттенков, чтобы напоминало веселый окрас стрекозы. И самое главное, у тебя есть жизнерадостность и окрыленность, которую Репин так любил в дочери.
5: Надеюсь, все получится, и ребята оценят нашу задумку.
4: Не сомневаюсь, что получится. А друзей приводи в Третьяковскую галерею. Пусть посмотрят на репинскую стрекозу и убедятся, что, по сути, героиня картины не отличается от современных подростков. Века проходят, а детство остается заповедным миром, в котором душа просится в полет.
3: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: вера. Светлое радио. Цитата дня. Суждение ограниченного человека не обнимает и не усматривает всех причин скорби, как обнимает и усматривает их всевидящее око Бога.
1: Так писал в своем труде «О чудесах и знамениях» духовный автор XIX века епископ Игнатий Брянчанинов. Как воспринимать посетившую человека скорбь? Всегда ли человек может найти ее причину? Святитель Игнатий советует: во-первых, признать себя достойным скорби. Во-вторых, искать причину скорби в себе. В-третьих, молиться об избавлении с преданием себя воле Божьей. Только Бог знает истинную причину происходящего с нами. Ограниченному же человеку надо помнить, что всевидящее Божье око видит не только причину скорби, но и ее очищающее действие.
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Юрий Вяземский, интеллектуал и ученый, большинство из нас знаком как бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники». Но кроме этого Юрий Павлович еще и писатель, тонкий, глубокий и очень необычный. В этом легко убедиться, прочтя одну из его самых известных книг – повесть под названием «Шут». Произведение, с одной стороны, затрагивает серьезную и непростую проблему взросления, переходного возраста со свойственными ему максимализмом, обостренным чувством справедливости, презрением, а порой и жестокостью по отношению к другим. И в этом смысле повесть, пожалуй, вполне можно сравнить со знаменитым «Чучелом» Владимира Железнякова. Текст Вяземского – это эпизоды из жизни, а также отрывки из дневника главного героя. Автор комментирует их, анализирует и раскрывает читателям в интересных и очень неожиданных ракурсах. Он концентрирует внимание на внутренних переживаниях персонажей, причем вне зависимости от их накала, манера повествования до самого конца остается плавной и спокойной. В этом и не только у повести Юрия Вяземского «Шут», пожалуй, можно найти немало общего с философским психологизмом прозы Германа Гессе. Сюжет произведения необычен сам по себе. На пыльных антресолях в своем доме автор находит дневник. Это записки старшеклассника Вали Трепишникова. Так его называют окружающие. Сам же он именует себя «Шутом», но вовсе не потому, что любит смешить других. В детстве с Валей произошел неприятный случай. Мальчик хотел защитить котенка, которого во дворе мучили мальчишки, а взрослые, не разобравшись, наказали самого Валю. Эта несправедливость запала глубоко в душу ребенка, и он решил, что всю свою жизнь будет с нею бороться. Шут наделил себя правом обличать и судить людей. В итоге от его, казалось бы, благой борьбы страдают все. Жертвами становятся даже те, кого предполагалось защитить, а в конечном итоге и сам Шут. Необычайно глубока и эмоциональна сцена, в которой главный герой пытается изощренно унизить своего любимого учителя. Этого человека он глубоко уважал, но тот, по его мнению, совершил несправедливость по отношению к ученикам. Однако реакция учителя потрясает Шута и выбивает его из колеи. Учитель не пытается ни защищаться, ни унизить его в ответ, а перед всем классом просит прощения. С этого момента мир для Шута меняется навсегда. Чем ближе к финалу книги, тем острее понимаешь, что Юрий Вяземский написал не просто тонкую повесть, а настоящую притчу о том, что зло невозможно победить злом. В своем «Шуте» он, ни много ни мало, предпринял попытку понятно и доступно проиллюстрировать слова Христа: «Сила моя в немощи совершается». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Горловка – город в Донецкой Народной Республике. Долгое время он находился на линии боевых действий. Сегодня там немало мирных жителей, которым нужна помощь. Это малоимущие семьи, одинокие, пожилые люди и инвалиды. Поддерживают их добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Не так давно церковный проект начал развивать новое направление помощи – надомный патронаж одинокие. Людей. Их у него ноги. После ампутации мужчина столкнулся с новыми трудностями. Поддержали его добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Они помогали мужчине добираться до больницы, организовали лечение. Сейчас Владимир Ананьевич находится в хосписе и получает должный уход. Другая подопечная церковного проекта – Лариса Николаевна. У одинокой женщины деменция. Из-за проблем с документами она осталась без пенсии и поддержки. Лариса Николаевна попрошайничала на улице, когда ее нашли волонтеры. Сейчас добровольцы помогают пенсионерке восстановить паспорт и обеспечивают продуктами. Среди тех, кто нуждается в помощи, есть и молодые люди, как Антон. Он работал поваром, пока не потерял зрение. Близких, которые могли бы за ним ухаживать, не осталось. Благодаря патриаршей гуманитарной миссии Антон смог социализироваться. Теперь он учит незрячих людей готовить. В Горловке активно работают все социальные службы, но людей, которым требуется помощь, много. Патриаршая гуманитарная миссия не отказывает никому. Сейчас проекту самому нужна поддержка. Волонтерам не хватает места для хранения продуктов, бытовой химии, одежды, инвалидных колясок. Добровольцы решили оборудовать для склада 3 морских контейнера. Но средств на их покупку и оснащение у волонтеров нет. Поддержать работу патриаршей гуманитарной миссии в Горловке можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». География Веры. Город Альметьевск расположен на юго-востоке Республики Татарстан. До 1953 года он значился на картах как село Альметьево. Здесь с 18 века проживали башкиры, исповедующие ислам. А в середине 20-го столетия население стало многонациональным. На территории поселка обнаружили нефть. Для обслуживания месторождения сюда приехали специалисты со всего Советского Союза. Среди них было немало православных. Построить церковь они не имели возможности, ведь власть в государстве принадлежала атеистам. Первый храм в Альметьевске появился только в 1992 году. Администрация города в ответ на просьбу верующих выделила здание старой котельной на улице Чернышевского. Безликую кирпичную коробку перестроили, и получилась просторная, уютная церковь с трехъярусной колокольней над входом. Ее освятили во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. С открытия Петропавловского храма началась новая страница в истории Альметьевска.
1: Радио «Вера» в Альметьевске можно слушать на частоте 99,6 FM.
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы не имущи закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового. Подобное мы можем найти и в речах древних пророков. К примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, И многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

поросший кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек таков, каково его представление о счастье. Василий Сухомлинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний епископа Сан-Францискова Василия Родзянко. Когда я родился в 1915 году, пришел отец и говорит, ему уже дано имя. Бабушка принесла иконку моему отцу, на которой было написано «Благословение бабушки-княгини Марии Голицыной Владимиру Родзянко, 1896 год». Прошло много лет, и первый раз приехал я в то самое подмосковное имение, где родился мой отец. Прежде всего, зашли в церковь. Храм только-только начали восстанавливать. Рабочие спрашивают, кто мы такие. Когда я рассказал, они говорят, здесь у стены храма находятся могилы. Вы посмотрите, может, кого-нибудь из своих найдете. Я пошел и на первой могиле увидел княгиня Мария Голицына. Это именно она дала мне иконку. А я через 70 с лишним лет после ее кончины пришел на ее могилу. Конечно, это было по промыслу Божьему. Все в жизни удивительно промыслительно связано. Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Афонские монастыри не только обладают древней историей, но также являются хранителями уникальных святынь. Одна из них – пояс Пресвятой Богородицы, который Дева Мария носила при жизни. После чудесного вознесения Богоматери на небо, ее пояс остался в ее пустой гробнице и стал для древних христиан настоящей святыней. Сначала пояс Богородицы находился в Палестине, но в V веке был перенесен в столицу Восточной Римской империи – Константинополь. Там он находился в императорской Влахернской церкви. В середине XII века пояс Богородицы был перевезен на Афон, в монастырь Ватопед. Эта древняя обитель пользовалась покровительством греческой и сербской знати. Поэтому Ватопед всегда был процветающим и влиятельным монастырем. И остается таковым и сегодня, но уже благодаря своим святыням. Ежедневно множество паломников съезжаются в Ватопед, чтобы поклониться его реликвиям, в частности, поясу Богородицы. С древних времен православные верят, что через прикосновение к поясу они могут получить исцеление от различных болезней. Первый задокументированный случай подобного исцеления произошел в X веке в Константинополе, когда императрица Зоя, благодаря поясу, избавилась от своего тяжкого недуга. С тех пор подобные чудеса происходят постоянно. В Ватопеде вы найдете огромные тома с описанием случаев исцеления. Как вы, наверное, слышали, на Афон могут попасть только мужчины. Это никакая не дискриминация женщин, а давняя традиция, которая защищает монахов Афона от искушений. Тем не менее, насельники Ватопеда постарались сделать так, чтобы и женщины получили доступ к поясу Богоматери. Ведь считается, что пояс помогает преодолеть бесплодие. С определенной периодичностью святыню вывозят на материк. Там ей уже могут поклониться все желающие – и мужчины, и женщины, и дети. Несколько лет назад произошло уникальное событие, когда пояс Богоматери был впервые вывезен за пределы Греции. По просьбе священноначалия Русской Церкви ватопедские монахи привезли святыню в Москву и иные города России. Вот уже несколько столетий ватопедские монахи изготавливают маленькие пояски, которые освящают на поясе Богородицы. Эти пояски монастырь бесплатно рассылает по почте всем желающим. Получить пояс просто. Достаточно написать в монастырь. В ответном письме вы получите маленький поясок, который по молитвам Богоматери и братьев ватопеда поможет вам в ваших нуждах. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о великой Афонской святыне – поясе Пресвятой Богородицы.

Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святитель Леонтий жил в XI веке. Третий гражданин русского мира. Так через 200 лет его назовет другой духовный светоч Руси, святитель Симон Владимирский. Третий вслед за княгиней Ольгой и князем Владимиром. Леонтий родился в Киеве и получил воспитание во Владимирской школе, которую основал великий князь Ярослав Мудрый. Монашеский постриг Леонтий принял в Константинополе. Он вернулся в Киев и поступил в Печерский монастырь. Леонтий первым из печерских иноков стал епископом. Его возвели на ростовскую кафедру. Прежних епископов ростовских, святителей Феодора и Илариона, местные жители-язычники изгнали из города. Был убит и ростовский князь Борис Владимирович. Епископа Леонтия тоже поначалу прогнали. Тогда он построил небольшую церковь за городом и поселился близ нее. По воскресеньям и праздникам Леонтий

0: крепости сияла в тот момент небесным светом. Народ пал ниц, как громом пораженный. Вскоре состоялось крещение жителей Ростова. К лику святых святитель Леонтий был причислен в середине XII века. В церкви выделяют разные лики святости. Святители — это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью и трудами. Епископ ростовский Леонтий считается первым проповедником христианства в северо-восточной Руси. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святитель Леонтий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения.

0: диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В обители сестры обучались грамоте, пению и рукоделию. Занимались они и переписыванием книг, по примеру неутомимой игуменьи, которая выкраивала для любимого дела время по ночам.
3: Ширится, сияет меж рядами строк ближним назиданье и святой урок. Чудеса Господни, вещи и псалмы, праведников муки в сумерках тюрьмы, светлые примеры в суете мирской оживают, множась под ее рукой.
2: Книги Ефросиния нередко дарила тем, кто стремился к духовной жизни. Таково было ее призвание – обучать грамоте, просвещать, чтобы люди на Руси, как говорится в житии преподобной, разумели закон Божий.
3: А потом в награду тихому труду схимница получит праведную мзду и святую плату благостно ясна нищим и голодным всю раздаст она. И опять в затворе с ночи до утра по святому свитку слышен скрип пера.
2: На склоне лет Ефросиния осуществила свое заветное желание побывать на Святой Земле. В Иерусалиме она пожертвовала в храм гроба Господня драгоценное кадило, первый дар от русских жен. Ефросиния Полоцкая скончалась 24 мая 1173 года в одном из иерусалимских монастырей. Впоследствии ее мощи были переправлены на Русь. Ныне они почивают в Полоцке, в Спасском храме, основанного ею Преображенского монастыря. Преподобная Ефросиния Полоцкая завещала нам любовь к духовным книгам, которые, как она говорила, утешают душу и радуют сердце. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. По-настоящему обрести покой человек может только в том случае, если будет стараться ежедневно уделять хотя бы немного времени молитве. Митрополит Лимассольский Афанасий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана. Друг детства Андрей Штольц поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь, но в конце концов он вновь улегся на диван. Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни. Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров четко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень, вот-вот станет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живет Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. Сердце Обломова быстро забилось, он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. «Нет», — подумал он, — «повременю». Это и стало началом конца, сначала морального, затем и физического. Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил. Проявить бы ему небольшое усилие, и не погублена была бы жизнь. Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов опаздывают, замечает священник Александр Ельчининов, духовный писатель начала 20 века. Вот и Обломов опоздал на всю жизнь. Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в ее удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Аки слышасти, яко речено бысти древним, не булжу клянешися».
6: Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей». А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, «Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
5: «По силе поприще едино, иди с ним два».
4: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так: «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать». Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит «не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит «не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: У отца Михаила закончился ладан. Каждый день он служил литургию в Гефсиманском скиту Валаамского монастыря, не жалея ароматного благовония для кадила. Но запасы неумолимо подходили к концу. Когда в сундучке для хранения ладана оставалось всего несколько кусочков, отец Михаил обратился к монастырскому эконому, монаху, заведовавшему хозяйством. Тот пообещал ладан выдать, но проходили дни, а эконом, славившийся необыкновенной бережливостью, обещание свое выполнять не спешил. Готовясь к службе, отец Михаил закладывал в кадилы последние крошки благовонной смолы. «Как же я завтра-то буду? Неужто придется древний устав нарушить? Без кождения литургии служить?» – печально думал он. Но тут же укорил себя за уныние. «Что это я в самом деле? Не оставит Господь? Видит Он мою нужду и лучше меня знает, как должно быть». В этот самый момент в дверь кельи отца Михаила постучали. «А вот и отец-эконом ладан прислал», — радостно подумал монах и бросился открывать. Но на пороге стоял монастырский разносчик почты. «Тебе посылка, отче», — сказал он, протягивая отцу Михаилу увесистый сверток. «Из Америки». Отец Михаил вздохнул. «Лучше бы это был ладан», — подумал он. Посылка была от его друга, отца Германа, несколько лет назад уехавшего с Валаама в один из православных монастырей Соединенных Штатов. Отец Михаил развернул бумагу с почтовыми оттисками на иностранном языке. Внутри была большая деревянная коробка. От нее исходил приятный благоуханный запах. Запах ладана. «Брат мой во Христе Михаил», — писал отец Герман, — «прими ладан наш монастырский из земли заокеанской». Отец Михаил прижал к груди деревянный ящичек и от всего сердца возблагодарил Бога. «Нельзя отчаиваться», — говорил старец Михаил Валаамский. «Во всякой нужде надо уповать на милость Божью. Надеющимся на Него, милосердный Господь подаст свою помощь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Анна Ахматова.

Радио «Вера». Светлое радио. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 70-е годы 20 века. Когда читаешь Евангелие, начинаешь со слов, с предложений, с заповедей, с рассказов, но постепенно вырастает образ Христа. Ты все глубже и глубже входишь внутрь Евангелия до момента, когда оказываешься перед лицом Христа. И это случается, я думаю, тогда, когда мы читаем всерьез, то есть не стараясь благочестиво подделываться под что-то, а читаем с открытым умом, открытым сердцем. И каждый раз, когда вдруг нас в душу ударит какой-нибудь образ, слово, какой-то поступок, и мы чувствуем, что в нас загорается сердце, просветляется ум, воля проснулась, мы можем сказать: «Он и я заодно в этом месте. Я нашел себя через него и его в себе».

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В поэме Николая Мельникова «Русский крест» есть фрагмент, посвященный невидимым помощникам и молитвенникам за род человеческий – ангелам. Вот как звучит этот отрывок. «В каждый храм при построении Бог по ангелу дает, и находится в служении в новом храме ангел тот. Он бесплотный и незримый до скончания века тут, и крылом его хранимы люди Богу воздают. И молитвы, и обряды, и причастие благодать под его небесным взглядом, хоть его и не видать». Ангельским силам посвящены многие песнопения православных богослужений. Одно из них исполняется несколько раз в год во время литургии прежде освященных даров. Это особая служба. Помолиться на ней можно только Великим постом и только в будние дни. Особенность ее заключается в том, что православные христиане причащаются во время нее тела и крови Христовых, святых даров, освященных на несколько дней раньше, в предшествующее воскресенье. Примерно в середине богослужения происходит важный момент. Священник медленно и благоговейно переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. В это время хор поет песнопение «Ныне силы небесные». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть молитвы в переводе на русский язык звучит так. «Ныне силы небесные с нами незримо служат, ибо вот входит Царь Славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается». По-церковно-славянски строчка звучит так. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит Царь Славы, се жертва тайная, совершенно дареносится». Послушаем первый фрагмент молитвы.

Второй фрагмент песнопения вполне понятен и не требует перевода. Вот как он звучит по-церковнославянски. «Верою и любовью приступим, да причастницы, то есть причастниками, жизни вечные будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Послушаем второй фрагмент молитвословия.

Момент выноса святых даров на престол очень проникновенный. Прихожане благоговейно встают на колени, ведь перед ними в храме живой Господь, сопровождаемый бестелесными невидимыми существами, ангелами. Ангел есть и в нашем Софринском храме всех святых в земле русской просиявших. И все молитвы и обряды, и причастие и благодать происходят под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Давайте послушаем песнопение «Ныне силы небесные» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь и подвиг связаны с Ростовской и Ярославской землей. Ростово-Ярославское княжество много веков было одним из сильнейших на Руси. Этот край стал одним из центров духовной мысли и христианского подвига на Руси. В XI веке его прославили первые епископы-святители Феодор, Исаия, Леонтий. В соборе ростовских и ярославских святых есть великие князья и блаженные иеродивые. Их благочестивая жизнь, подвиги во имя веры, смирение и любовь ко Господу одинаково значимы для Царя Небесного. В сонме ростовских и ярославских святых вспоминают также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, который один год был архиепископом Ростова Великого. В XVIII веке ростовскую кафедру возглавил митрополит Дмитрий Ростовский. Его память дорога всем верующим, потому что перу святителя Дмитрия принадлежит огромный труд. Он собрал и систематизировал жития всех святых. В XX веке Ярославская земля стала свидетельницей подвига веры новых мучеников и исповедников. Среди них святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. 6 лет он возглавлял Ярославскую кафедру. Более 170 святых вошли в собор. Все святые земли Ростовской и Ярославской, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И брюки. Лица не видно, но мне почему-то кажется, что малышке весело.
2: Ну, конечно, для ребенка настоящее приключение – такой неожиданный дождь. Он врывается в размеренную дачную жизнь, становится событием. Но я представляю, как вечером девочка хохоча описывала родителям свой маленький подвиг.
1: Это дочка художницы?
2: Нет, у Копытцевой было два сына.
1: Ага.
2: И в 1967 году, когда она писала работу «Пошел дождь», старшему исполнилось 20, а младшему 17 лет. Моделью для Майи Кузьминичны послужила дочка кого-то из коллег, которые творили на академической даче имени Репина в Тверской области. Ну, именно там происходит действие картины.
1: А что это за дача такая?
2: Ой, это старейшая творческая база художников России. Она открылась еще в 1884 году. И здесь работали такие прославленные живописцы, как Илья Репин, Архип Куинджи, Валентин Серов.
1: Поколение.

0: Художников, которое пришло им на смену, не получило такой известности.
1: И это несправедливо, на мой взгляд. Владимир Гаврилов, Юрий Кугач, Анатолий Левитин, братья Ткачевы создали немало ярких картин. И Майя Копытцева внесла весомый вклад в сокровищницу русской живописи.
0: Угу.
1: У художницы был свой особый авторский почерк, который она, можно сказать, выстрадала.
0: Выстрадала?
1: Да, ей пришлось пережить немало. В 1941 году Майя училась в Ленинграде в школе при Академии художеств. Когда началась Великая Отечественная война, девочка стала одной из заложниц блокадного города. Она на всю жизнь запомнила голод, гибель близких людей, скудное тепло буржуйки, которую приходилось топить любимыми с детства книгами. Но эти воспоминания никак не отразились в работах Майи Кузьминишны.
0: Почему? Как ты думаешь?
1: Пройдя через испытания, она как будто осознала, что жизнь – это драгоценный дар, и славила, воспевала каждый отмеренный ей миг. Радость буквально брызжет с ее полотен, будь то пейзажи, натюрморты или жанровые работы, например, вот та, перед которой мы с тобой сейчас стоим.
0: Картина радостная, что говорить. Смотришь на нее, и вспоминаются строки из стихотворения Семена Кирсанова. «Эти летние дожди, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди».
1: В точку. Работа Майи Копытцевой «Пошел дождь» дарит надежду, что все невзгоды пройдут, как проходят бурные, но короткие летние ливни.
2: Картину Майи Копытцевой «Пошел дождь» можно увидеть в Бийском краеведческом музее имени Виталия Бианки.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Наверное, многие замечали, что во время молитвы приходят в голову разные скверные мысли. Они смущают человека. Совершенно ясно, что благочестивый христианин сам не может так думать. Поэтому смущаться не стоит. И не нужно приписывать хульные помыслы себе. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Оптинского. «Святые отцы вообще хульные мысли почитают не нашими, а вражьими прилогами. И когда мы с ними не соглашаемся, но и скорбим о том, что они к нам на ум лезут, то это и есть знак нашей вонных невиновности. Отнюдь не надо смущаться о том, что они приходят, ибо если человек смущается, то враг более на него восстает, а когда не внимает он им, ни во что вменяет и за грех не считает, тогда и помыслы исчезают».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда писательнице и поэтессе Наталье Черных пришла мысль написать книгу о православных подвижницах 20 века, она, по собственному признанию, в первый момент испугалась этой своей идеи. Объем работ, подразумевавший сбор информации в архивах разных городов и весей нашей страны, казался неподъемным и трудновыполнимым. Ни раз и ни два автор откладывала книгу в долгий ящик. И, может быть, читатели так и не увидели бы плод кропотливой работы Натальи Черных, если бы не сами героини ее будущей книги. Перед тем, как начать, мысленно, а порой и вслух, обращалась к той, о ком собиралась написать. И тогда как бы само собою приходило, доверительно сообщает писательница в своем предисловии к книге. Неудивительно, что и читатели, и коллеги автора по литературному цеху с одинаковым восхищением встретили сборник вдохновенных рассказов о необыкновенных и удивительных женщинах 20 века, которые Наталья Черных озаглавила «Подвижницы. Святые женщины нашего времени». Главное, чего ни в коем случае не хотела допускать автор в своей работе – искажение реальности в изложении исторических и биографических фактов. От писательницы потребовалась мудрость, чтобы художественными вкраплениями не нарушить объективности, а фактологической точностью не лишить повествования изюминки, не придать ему сухой энциклопедический тон. И у Натальи Черных получилось. Ее подвижницы – абсолютно живые личности, многогранные, удивляющие, невольно заставляющие читателя многое переосмыслить. Читая книгу, нельзя не заметить, что во многих биографиях святых женщин нашего времени присутствуют выдержки из протоколов допросов. Большинство героинь прошло через страшные годы послереволюционных гонений на церковь и верующих. К примеру, преподобно-мученица Мария Лилянова. Ее, уже пожилую монахиню, много лет прикованную к инвалидной коляске, арестовали и пытали в застенках ЧК. Сама, претерпевшая в жизни немало страданий, она была опорой страждущим. Плачущие уходили от нее утешенными, встревоженные – успокоенными, грустившие – радостными. Матрёнушка Босоножка, Любушка Рязанская, Елена Пюхтицкая, Евдокия Дивеевская. В книге десятки имен, знакомых нам и не очень. И таких, о которых многие читатели, возможно, узнают впервые. Наталья Черных рассказала о подвижницах просто, но в то же время так поэтично, что, кажется, мы не только прочитали книгу. Произошло нечто большее. Состоялась встреча со святыми женщинами нашего времени и оставила в душе теплое ощущение. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Первый источник.
1: Леш, слышал? Лена с Петром вернулись.
2: Вот отлично. Можно будет заколоть упитанного агнца.
1: Да ты что? Они же вегетарианцы.
2: Ну а это тут при чем? Ты что, выражения такого не знаешь?
3: Действительно удивительно. Выражение «заколоть упитанного агнца» очень известное. В 1823 году Александр Пушкин писал своему другу и поэту Антону Дельвигу из Одессы в Петербург. «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Жду и не дождусь появления в свет ваших стихов. Только их получу, заколю агнца, восхвалю Господа и украшу цветами свой шалаш». Выражение «заколоть упитанного агнца» восходит к библейской притче о блудном сыне, рассказанной Иисусом Христом. В Евангелии от Луки мы читаем: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Отец, счастливый от того, что сын вернулся, просит заколоть в его честь откормленного теленка. А на слова старшего брата, удивленного таким широким приемом, отец отвечает: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И было, как повествует далее Священное Писание, пение и ликование. Притчей о блудном сыне Христос дает ответ фарисеям, почему он так благосклонно относится к мытарям и грешникам. Как отец принимает с радостью непокорного сына, так и Бог радуется, принимая кающегося грешника. А фарисеи в этом случае поступают как старшие братья, не способные порадоваться за ближнего, безжалостно осуждая их. Сегодня выражение «заколоть упитанного агнца» означает устроить обильное пиршество или широкое застолье. Этот оборот употребляется и в переносном значении, и не только в русском языке. Например, его англоязычная версия звучит как «to kill the fatted calf» – «убить откормленного теленка». С тем же значением – «встретить радушно, сделать для всех угощение».
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В селе Горицы, в 130 километрах от Вологды, стоит на берегу реки Шексна старинный Воскресенский монастырь. Основала обитель в 16 веке княгиня Ефросиния Старицкая. Родственница Ивана Грозного была насильственно пострижена в монахини по приказу царя. Он опасался, что благочестивая княгиня имеет влияние в обществе, и ее сын при определенных обстоятельствах сможет претендовать на престол. Женщина приняла жизненный поворот как волю Божию и проводила дни в трудах и молитвах. Однако это не оградило ее от дальнейших преследований. Царские прислужники утопили смиренную инокиню в реке Шексне. Захоронение невинно убиенной матушки стало местом паломничества. Вскоре Ефросиния Старицкая была прославлена как местночтимая святая Вологодской епархии. В XIX веке над могилой княгини построили Троицкий собор. Он сохранился до наших дней. В 2007 году, во время реставрации храма, под полом были обнаружены останки Ефросинии Старицкой, праведницы, которая почитается покровительницей не только Горицкого Воскресенского монастыря, но и всего Вологодского края.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
5: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. До появления эталонного пространного катехизиса митрополита Филарета Дроздова был издан катехизис, составленный одним из предшественников митрополита Филарета по московской кафедре, митрополитом Платоном Левшиным. Катехизис митрополита Платона не очень известен, и это хорошо, ведь в нем мы можем встретить весьма соблазнительные мысли. К примеру, такую. «Какое Богу приносить благодарение, что нам свою волю открыл, нас от потопа греховного спасительный принял ковчег, не попустил он нам родиться татарами». В этих словах митрополита Платона мы видим то, обо что часто спотыкаются верующие люди. Здесь очевидно ощущение своей исключительности, возвышающей над другими людьми и даже над целыми народами. Апостол Павел считал такие мысли категорически недопустимыми и всеми силами боролся с ними. Об этом мы можем прочитать во второй главе послания апостола Павла к римлянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Егда бы языцы не имущи закона, естеством законное творят».
3: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научась из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
2: «Не от человека, но от Бога».
1: Апостол Павел направлял свое послание к римлянам в первую очередь к христианам из числа евреев, живущих в Риме. Эти люди гордились своим происхождением, гордились тем, что у них был Богом данный закон, гордились фактом собственной избранности. Апостол Павел задает им совершенно резонный вопрос. «Да, все это так. Вы действительно имеете закон и думаете, что знаете волю Божию. Но что дальше? Какой в этом всем прок, если, имея закон, требующий милости, вы далеки от милосердия? Какой прок в законе, если вы его обильно цитируете, но ничуть не исполняете?» В словах апостола Павла нет ничего нового. Подобное мы можем найти и в речах древних пророков. К примеру, пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И далее Исаия напомнил суть закона, которую нужно не просто знать, а всеми силами исполнять. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И Исаия, и Павел, И многие другие библейские глашатаи воли Божией в унисон призывают задуматься не о своем происхождении, не о прекрасном законе, а о том, каким образом мы исполняем повеление Божие. Апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке упомянул язычников, у которых нет Богом данного закона, но они по природе законное делают. Действительно, есть масса примеров, когда, как кажется, далекие от Бога люди своим поведением и отношением друг к другу являют образец тем, кто мнит себя особым избранником Божиим. Апостол Павел пишет про иудеев и утверждает, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков. Иными словами, не тот избран Богом, кто знает закон, а тот, кто живет по заповедям Божиим, пусть и не вполне осознавая источник собственной нравственности. Бог хочет, чтобы мы не размышляли о собственном величии, а чтобы являли любовь Божию к людям через свои благие дела. Пусть же Господь поможет нам стать проводниками Его любви для каждого человека.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

«Вера». Светлое радио. Растет то, что мы выращиваем в душе. Таков вечный закон природы. Иоганн Гёте.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1911 год. Я помню праздник в гусарском полку, большой концерт с участием итальянцев. Я была простужена и пела из рук вон плохо. Государь заметил мое недомогание и, ободряя меня, передал через Алексея Орлова, что сегодня он особенно мной доволен. Я до слез была тронута его чуткостью, но знала, что пою ужасно. Государь долго аплодировал. Меня усадили за стол недалеко от него. Он ободряюще на меня посмотрел. После меня на эстраду вышел итальянский дуэт. Голоса итальянских певцов звенели чистым хрусталем, и казалось, что зал не вместит их. Но и после победного финала государь остался холоден и, похлопав раза два, отвернулся и снова посмотрел на меня, точно желая сказать глазами: «Теперь ты поняла, что хотя ты и безголосая, но поешь родные песни, а они пусть и голосистые, да чужие».
0: Голоса

0: Радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Среди героев Библии есть категория праведников, объединенных особым служением. Это пророки, святые, возвещавшие израильскому народу волю Бога и предсказывавшие грядущие события, прошли через всю священную историю. Авторству пророков принадлежит целый свод книг Ветхого Завета. Их имена стали частью иудейской, а позднее и христианской летописи. Существовало ли такое явление, как пророчество, в древности у других народов Ближнего Востока? Ученые попытались ответить на этот вопрос, проанализировав археологическое открытие французской экспедиции под руководством Андре Паро.
1: En 1934, pendant la campagne de fouilles de montagne Tel-Hariri en Syrie.
2: В 1934 году при раскопках холма Тель-Харири на территории Сирии был обнаружен царский архив Лами Мари, правителя государства Мари. Тексты, запечатленные на 30 тысячах клинописных табличек, охватывали все сферы жизни. 50 глиняных дощечек из этого собрания оказались адресованными царю письмами с пророческими предсказаниями. Авторами посланий были чиновники, в обязанность которых входило отслеживать всю информацию, касающуюся будущности как самого Лами-Мари, так и управляемого им государства. Они фиксировали прогнозы различных жрецов, гадателей, астрологов и давали оценку, кому из них следует доверять. В некоторых случаях царь получал рекомендации, каким идолам следует принести жертвы для благополучного исхода тех или иных событий. При этом личности предсказателей не играли роли в истории государства. В документах архива Мари не сохранилось даже их имен.
1: Il n'y a pas d'indication sur ces noms dans les documents de Marie.
0: Пророк Иезекииль в своей книге, вошедшей в Священное Писание, с горькой иронией описал действия правителя Вавилона Навуходоносора, готовящегося выступить в поход против Иудеи. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Интересно, что все способы гадания, упомянутые Иезекиилем, подтвердились археологическими открытиями.
2: Согласно описаниям гаданий, сохранившимся в архиве Мари, упомянутое иудейским пророком трясение стрел являлось ничем иным, как вытягиванием жребия. Стрелы с надписями слагали в шлем, а затем вслепую выбирали одну, принимая слова на ней как предсказание. Тот же механизм гадания использовали и при вопрошении терафимов, домашних идолов. Возле обожествляемых статуэток помещали те или иные предметы, и случайный выбор одного из них наделялся пророческим смыслом. На печени жертвенного животного гадатели также находили добрые или худые предзнаменования. В начале 20 века на севере Турции, во время раскопок руин Хаттусы, столицы империи хеттов, немецкий археолог Хуго Винклер обнаружил глиняную модель овечьей печени. Муляж был испещрен надписями с толкованиями, какие повороты судьбы сулит то или иное изменение органа. Древний тренажер стал свидетельством, что гадание на печени широко практиковалось на Ближнем Востоке.
0: Пророческая миссия в Израиле, в отличие от гаданий у иных народов, не ограничивалась предсказанием грядущих событий. Пророк был не только прорицателем, но наставником, воспитателем, обличителем народа и правителей. Его главной целью всегда оставался призыв к восстановлению чистых отношений с Богом. Если в языческом мире мерилом истинности предсказания являлась точность его исполнения, то пророк считал свою задачу выполненной, когда люди приносили покаяние и грозное предзнаменование отступало, не исполнившись. Гадание язычников при всем разнообразии форм и методов не имело ничего общего с пророческим служением израильтян. И это подтвердили научные исследования. Тайны Библии. Вы слушаете

0: Сегодня, 5 июня, Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского, третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкая, жила в XII веке. Она прославилась в русской церкви как покровительница женского монашества. В миру девушка носила имя Предслава и была дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. С детских лет она отличалась любовью к молитве, чтению духовных книг. Предслава отвергла предложение о браке и приняла постриг с именем Ефросиния. По благословению полоцкого епископа Илии она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Вскоре епископ поручил ей устроить женский монастырь. Новая обитель была основана в местечке Сельцо. Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь. По ее просьбе константинопольский патриарх Лука прислал туда список с чудотворной ефесской иконой Божией Матери. Этой иконой через 100 лет был благословлен брак дочери полоцкого князя Александры с князем Александром Невским. Незадолго до смерти Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Она побывала в Константинополе и скончалась в Иерусалиме. Мощи святой Ефросинии покоились в Киево-Печерском монастыре, а в XX веке были перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь. Преподобная Ефросиния Полоцкая считается одной из небесных заступниц и покровительниц белорусской земли. Прославляя просветительницу и праведницу, церковь просит ее: «Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению.

Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе фрагментов из книги преподобного Иоанна Лествичника «Лествица» будем говорить о кротости. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. В мае 1763 года Екатерина II взошла на российский престол и первым делом отправилась в Ростов, в Спасо-Яковлевский монастырь. Будущая великая императрица поклонилась чудотворным мощам Дмитрия, митрополита ростовского. Екатерина не случайно решила обратиться с молитвами именно к святителю Дмитрию. Еще при жизни он прославился своей мудростью, талантом проповедника, считался продолжателем традиции Иоанна Златоуста и Григория Богослова. А написанные им «Четь Еминеи» или «Жития святых» до сих пор остаются настольной книгой каждого православного христианина. Будущий святитель Дмитрий, в отрочестве Даниил, родился в украинском местечке Макаров в декабре 1651 года в семье казачьего сотника Саввы Тунталы. Однако от воинского поприща Даниил отказался, выбрал братское училище при Богоявленской церкви в Киеве. Вскоре после училища он ушел в Кирилловскую обитель, где и принял постриг, получив в иночестве имя Дмитрий. Жизнь приготовила ему множество переездов из одной обители в другую. С юных лет его ждали везде как искусного проповедника, борца с римским влиянием, которое на украинской земле в те годы было очень сильным. Любовь к проповедям Дмитрия была так велика, что однажды его с большим гостеприимством задержали в Слуцке, в Виленской обители, и даже не хотели отпускать. Однако по призыву гетмана Самойловича проповедник перебрался в Батурин, в Николаевский монастырь, где стал игуменом. Но скоро он отказался от управления обителью, словно предвидя, что его ждет дело более великое и ответственное. В 1684 году архимандрит Киево-Печерской лавры Варлаам Ясинский призвал к себе отца Дмитрия. Варлаам высоко ценил его литературный дар и склонность к кропотливому научному труду. Именно эти качества были необходимы для написания на новорусском языке полных «Четь Еминей» – жизнеописаний святых, изложенных по порядку месяцев, для ежедневного чтения всем православным. Отец Дмитрий прекрасно понимал всю тяжесть возлагаемого на него труда.
1: Доброго здоровья, отец Варлаам.
2: Приветствую тебя, отец Дмитрий. Понимаешь ли, зачем пригласил я тебя в лавру? Знаешь ли, о чем и отцы церкви, и я давно уже думаем?
1: Есть у меня догадка. Вот послушай, давеча чудной сон мне приснился. Будто поручено мне осмотреть пещеру, где покоятся святые мощи. Приступил я к гробу святой Варвары, начал мощи прибирать. И тут явилась мне Варвара-мученица в живе. Говорит с улыбкой: «Не бойся». Облобызал я ее руки и ноги. Подумал, что мощи святой нужно в новую раку уложить. И проснулся.
2: Не иначе, как сон в руку. Найдешь ты новую раку, иначе говоря, новое место на книжных страницах и для святой Варвары, и для других святых и мучеников. И бояться тебе не стоит.
1: Отче, непосильный труд ты мне предлагаешь.
2: Знаю, нелегкое поручение. А только если ты, отец Дмитрий, не сможешь жития святых записать со всем почтением и точностью, то никто не сможет.
1: А есть ли книги, с которыми можно работать?
2: Не сомневайся, есть.

0: С горы Афонской выписано сочинение Симеона Метафраста. От патриарха Московского испросили великие четь Еминея митрополита Макария. Людям нужен сей труд. Так что с Богом.
1: Что ж, добро. Благослови меня, отче.
2: В июне того же 1684 года отец Дмитрий приступил к первой части «Чети именей». Всего же написанию житий святых, а это в современном издании 13 томов в среднем по 700 страниц, он посвятил 20 лет своей жизни. Трудные переезды с одного места на другое не раз прерывали работу отца Дмитрия. Если первую часть житий он писал на Батурине, близ Киева, то последнюю закончил уже в Ростове. В 1701 году отец Дмитрий был вызван в Москву. Царь Петр желал распространять свет христианства в языческой Сибири, и старец был избран для этой миссии. Его рукоположили в митрополита Сибирского. Однако здоровье так и не позволило ему отправиться в далекий Тобольск. Кроме того, святитель Дмитрий боялся, что новое назначение помешает ему закончить четь именей. Государь Петр благосклонно отнесся к тревогам отца Дмитрия, и ему была поручена кафедра ростовская. Ростов и Спасо-Яковлевский монастырь стали последним пристанищем для святителя. В 1705 году была закончена последняя часть чети именей. Здоровье отца Дмитрия было уже серьезно подорвано. Святитель, несмотря на зрелые годы, много ездил по епархии, борясь с расколом. «Окаянные последние времена наши», – писал Дмитрий. «Святая Церковь сильно стеснена с одной стороны от внешних гонителей, с другой – от внутренних раскольников. С трудом можно найти истинного сына Церкви. Почти в каждом городе изобретается особая вера. Простые мужики и бабы догматизируют и учат о вере». В ночь на 28 октября 1709 года митрополит Дмитрий отослал всех служителей и уединился в своей келье. Утром его нашли уже усопшим. В последние минуты своей жизни святитель Дмитрий молился.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты и достоинства, а его существенное ядро, его душу. Священник Александр Ельчининов.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1811 году вышла повесть «Ундина» немецкого писателя Фридриха де Ламот Фуке. Думается, что эту повесть желательно прочитать всем, особенно тем, кто состоит в браке или собирается в него вступить. Повесть наталкивает на размышления о созидательной и разрушительной силе слова. Расскажу вкратце сюжет. Ундина, дочь морского царя, сможет обрести бессмертную душу только если сочетается браком с человеком. Выйдя замуж за рыцаря Хильдебранда, Ундина получает душу. Новобрачные безмятежно счастливы, но Ундина предупреждает мужа: ей грозит опасность. Сородичи Ундины гневаются на нее за то, что она покинула их. Они мечтают вернуть ее домой. Но это случится только если муж разгневается на Ундину. Только гневное слово сможет открыть портал зла. Бесы бессильны. Они сильны лишь нашей слабостью. Так говорил протоиерей Валентин Свинцицкий, проповедник и богослов 20-го столетия. Но вернемся к повести Ундина. Однажды во время путешествия по реке рыцарь, забывшись, раздражается гневными словами в адрес своей жены. Ундина навсегда возвращается в водный мир. Важно отметить, трагедия происходит на воде. Вода – зыбкая, изменчивая стихия. Испокон веков жизнь сравнивали с морем. Сколько тревог, сколько опасностей. И самые опасные оказываются вовсе не те, что грозят извне, а те, что таятся внутри и вырываются наружу чаще всего через слово. Пимен Великий, подвижник 5-го столетия, говорил, что хранение языка, бережное отношение к слову – это то, с чего начинается духовная жизнь. И чем закрывается, добавим мы, портал зла.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невиномыске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 5 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагмент «Дом» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Могут ли заповеди звучать как нечто неисполнимое? И если да, в чем их смысл? Ответить на эти вопросы помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Аки слышасть, яко речено бысть древним, не был жук ли нешися?»
7: «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей. А я говорю вам, не клянись вовсе. Не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два».
6: «По силе поприще едино, иди с ним два».
5: В начале 20 века один из филологов-классиков размышлял об античном представлении о смысле жизни. Употребляя довольно интересное сравнение, он говорил о греках того времени так. «Они подобны людям, которые сидят в ночи у костра, разожженного над обрывом. В рамках мира, освещенного бликами огня, они пируют и наслаждаются жизнью. Они стараются не думать о бездне, которая находится рядом, и проживают эту ночь в веселье. Внутренне, подспудно, они знают, что пропасть есть, но стараются о ней не думать. Рассуждавшие так греки, по его мнению, жили сиюминутными смыслами. Порой в их культуре звучали голоса, утверждавшие, что жизнь бессмысленна, и лучше человеку не рождаться. Но они гнали от себя эту мысль и на уровне обыденной жизни старались не унывать. Когда я читаю Нагорную проповедь, то есть речь Спасителя, в которой сконцентрировано его нравственное учение, и особенно ту часть, которая прозвучала сегодня, у меня возникает ощущение, что в подходах к некоторым нерешаемым проблемам все мы немножко похожи на тех самых греков. Я не о том, что жизнь бессмысленна, отнюдь нет. Для христиан все совсем наоборот, она буквально переполняется смыслом. Греки не могли решить проблему бессмысленности жизни и на бытовом уровне делали вид, что ее нет. И вот в сегодняшнем евангельском чтении звучат слова о том, что клясться не нужно. И для верующего должно быть достаточно слов «да» и «нет». Это понять я могу. Но ведь дальше Господь говорит «не противьтесь злому». Я знаю, что у этих слов есть масса объяснений. Но знаю также, что в реальности ни один человек не может и не сможет реализовать этого призыва. Да, были люди, которые не сопротивлялись бандитам, когда те их грабили. Но Господь не говорит о бандитах. Он просто говорит «не противьтесь злому». И мы, придумывая самые разные объяснения, по факту, на бытовом уровне, живем так, как будто бы этих слов нет. Мы судимся с обидчиками, наказываем преступников и считаем оправданной войну против тех, кто угрожает нам и нашим близким. Но означает ли это, что призыв Христа не имеет для нас никакого смысла, что он для нас принципиально неисполним? Думаю, нет. Уверен в этом. В ночи наших вынужденных решений он, как и многие другие слова Евангелия, похож на свет из того мира, в котором зло будет окончательно побеждено. Принимая массу вынужденных решений, порой просто строгих, а порой даже жестоких, мы слышим в словах Евангелия свидетельство о том, что есть иной путь. Он не всегда возможен для нас лично. Но стараясь быть верными божественной заповеди, мы не должны забывать о нем, не должны скатываться во мрак мести и ожесточения. Без Бога эта заповедь звучит не просто нереалистично, но даже преступно. Неужели возможно не сопротивляться, то есть фактически попустительствовать злу? Однако Бог есть, и на своем опыте мы знаем, что жестокие решения, которые мы бываем вынуждены принимать, не приносят окончательного исцеления. Они похожи на временные операции, которые, с одной стороны, лечат, но вместе с тем как будто бы умножают количество проблем. Прибегая к этим средствам как ко временным решениям, в глубине своих сердец мы призваны помнить, что преобразить мир навечно способна только любовь.
0: Евангелие. День за днем. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Иверская икона Богородицы в судьбах России.
1: Иверский образ Божией Матери по преданию написал апостол Лука. Это одно из иконописных произведений, соответствующих типу одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». На изображении Царица Небесная держит своего Божественного Сына левой рукой, а правой указывает на Него, как на истинный путь спасения. Название святыня получила от Иверского Афонского монастыря, в котором хранится с IX века. Оттуда икона распространилась по всей земле в многочисленных списках. Один из них создал в 1981 году греческий монах Хризостом, насельник спаса рождественского скита. А в 1982 году эту маленькую афонскую обитель посетил православный паломник из канадского города Монреаля Иосиф Муньос Кортес. Искусствовед, знаток иконописи и горячо верующий человек высоко оценил список Иверской иконы и захотел купить его. Монахи отказались продавать образ и подарили его гостю ради братской любви. Иосиф установил дорогой подарок в красном углу в своем доме в Монреале, рядом с другими реликвиями. 24 ноября 1982 года он заметил на списке Иверской иконы маслянистые капли. Это было мирра, благоуханное вещество, чудесным образом появляющееся иногда по воле Божией на иконах. Образ Богородицы мироточил в течение 15 лет. Он прославился среди верующих как монреальский. Иосиф Муньос Кортес собирал ароматное вещество от чудотворной иконы в сосуды, пропитывал им кусочки ваты и рассылал людям, просящим об этом. А в ответ получал сообщения о многочисленных исцелениях, которые совершала небесная заступница через свою святыню. Иосиф Муньос Кортес перевозил монреальскую икону из города в город, чтобы верующие могли помолиться Богородице перед ней. Святыня побывала в большинстве приходов Русской Православной Церкви за границей в Европе. Этот путь неожиданно пресекся. В ночь с 30 на 31 октября 1997 года Иосиф Муньос Кортес был убит в Афинах. Монреальский образ Божией Матери бесследно исчез. Но православные верят, что когда-нибудь Царица Небесная вновь явит верующим свою святыню.
0: Небесная заступница. Иверская икона Богородицы в судьбах России.

колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. 1989 год. Среди моих друзей есть человек, с которым мы, правда, встречаемся очень редко. Патриарх коптской церкви Шенуда. Человек европейски образованный. И вот такой образованный монах, долго работавший в средствах массовой информации, вдруг избирается патриархом. Недоумевали, неужели не нашлось более почтенного человека? А он-то как раз оказался человеком очень почтенным. Монахом по призванию, и притом усвоившим все достижения европейской цивилизации. И когда я побывал в Египте второй раз, лет через 10-15 после начала его деятельности и попал в коптский монастырь, я его не узнал. Древний, маленький, полуразрушенный монастырь превратился в оазис. Насколько хватает глаз, зелень, огороды, растут пальмы, идут паломники — нарядные, веселые, улыбающиеся. Монахи — жизнерадостные, сильные, молодые люди. Вот что могло сделать одно желание превратить пустыню в цветущий оазис, в котором патриарх Шенуда, ныне уже почтенный старец, был главным движителем процесса. Соединение активности сильного, яркого, европейски образованного — но природного копта египтянина Шенуды и духовной силы старцев, которых он сохранил, это и было вкладом церкви в современный процесс цивилизации. Мыслить, молиться — это то же, что участвовать в социальной жизни.
1: Голоса времени.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Удивительно у вас сад, Анастасия Игоревна. Я окошко на ночь не закрываю и каждое утро просыпаюсь от благоухания роз, как в раю. А столько сортов винограда на таком небольшом пространстве я себе и представить не мог.
2: Как я рада, что вы заметили, Андрей Борисович. Виноград – моя гордость. Мы, когда в Крым переехали, я вообще ничего не умела делать в саду-огороде. Думала, ну и ладно, засею свои 10 соток газонной травой. И больно гоже. А увидела у соседей шатер виноградный, и так захотелось быть причастной к этому чуду. Эти резные листья, тугая зависть ягод, на глазах наливающиеся соком, потрясающие формы грозди, янтарные и сине-черные, лиловые. Ведь правда же чудо?
1: Абсолютно с вами согласен. Красота природы для многих людей в разные времена становилась несомненным доказательством того, что наш мир возник не стихийно, а сотворен Богом. Ведь, глядя на прекрасную картину, никто не станет сомневаться, что ее создал художник. Не будет говорить, что это, дескать, случайное смешение красок произошло. Так и окружающая нас действительность, которую кто-то может назвать обыденной, изобилует свидетельствами о бесконечной изобретательности Творца в создании прекрасного. Снегирь на снегу, радуга над полем, горы, пронзающие своими вершинами облака, песчаные дюны, стекающие в море, да мало ли явлений, которые заставляют благодарно биться чуткое сердце. А виноград в этом отрадном ряду вообще особняком стоит.
2: Особняком? Это почему же?
1: Потому что виноград – христианский символ еще с евангельских времен. Христос называл себя лозой, а своих учеников – ветвями. Бывая в Севастополе, в Херсонесе, вы наверняка видели остатки храма, где сохранилась напольная мозаика VI века, в узорах которой присутствует виноград.
2: Это в карантинной балке? Бывало, конечно. Этот храм еще называют загородным. А вот мозаику с лозой, признаться, не помню. Надо же, какой, оказывается, это древний символ – виноград.
1: О, он гораздо более древний, чем вы думаете. Еще в Ветхом Завете это удивительное растение было символом единства Бога и человека. Так в Псалтыре богоизбранный израильский народ нередко сравнивается с виноградом.
2: Правда? А вы можете пример привести какой-нибудь?
1: Пример? Да вот, пожалуйста. Отрывок из 79-го псалма. «Виноград ты перенес из Египта, изгнал язычников и насадил его. Путь расчистил пред ним и посадил корни его, и заполнил он землю. Легла на горы тень его и ветви его выше кедров божьих. Ты простер побеги его до моря и до рек отрасли его».
2: Ах, какие красивые строки! Даже если их буквально воспринимать, то они бальзам на душу увлеченного виноградаря. Но вы говорите, в них еще и образный смысл скрыт?
1: Да, в этих ярких символах псалмопевец Асаф рассказал о том, как еврейский народ был выведен из египетского плена. Словно виноградную лозу перенес его Господь на плодородную землю Палестины. Причем в образах здесь заключены исторические и географические факты. По строкам о распространении винограда можно представить, какую обширную территорию занимали иудеи. От Идумейских гор на юге до Ливана, где росли исполинские кедры, от Средиземного моря на западе до реки Ефрат на востоке.
2: Это, наверное, очень радостный псалом, исполненный гордости за свою страну.
1: Нет, Анастасия Игоревна, это горестный плач. 79-й псалом был написан во время некого страшного бедствия, коих в истории Иудейского царства было немало. Песня начинается с молитвы, в которой Асаф горячо просит Бога вспомнить о народе, которому прежде оказывал милости. «Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа, точно овцу, и летишь на херувимах, явись! Пред Ефремом и Вениамином и Манассией яви силу Твою и приди спасти нас! Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего и спасемся! Господи Божий сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов твоих? Напитаешь ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас. Господи Божий сил, возврати нам милость твою, яви нам сияние лица твоего и спасемся.
2: Андрей Борисович, а что это у них такое стряслось-то, если они слезами и наедались, и напивались?
1: Видимо, нашествие язычников. Ведь Иудея была постоянно окружена враждебно настроенными народами. С уверенностью можно сказать лишь то, что события, повергшие псалмопевца в ужас, произошли после ухода из Египта, но до разрушения Иерусалимского храма.
2: А это тоже в содержании псалма как-то отражено?
1: Отражено, и опять с помощью образов. Псалмопевец вновь изобразил иудейское царство как виноградник, но на этот раз разоренный. Асаф упрекает Бога. «Для чего поверг ты на землю ограду его, то есть виноградника? И вот обрывает его всяк мимо идущий, истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его. Боже сил, обрати к нам взор, возрись небес, взгляни и посети виноградник твой, и восстанови насажденное десницей твоей, и возри на сына человеческого, которому даровал ты силу твою. Сожжен огнем, и весь разрыт виноградник. Наказанные тобою погибнут люди».
2: Я не очень поняла. А как из этих строк можно сделать выводы о хронологии событий?
1: Ну вот смотрите. Виноградник разрыт и сожжен. То есть иудейское царство подверглось опустошительному нападению. Виноградник погибает, но все-таки еще остается в своих пределах. То есть речь идет о тех временах, когда вавилонский царь Навуходоносор еще не сравнял Иерусалим с землей и не увел еврейский народ в рабство.
2: Надо же, сколько информации может быть заключено в поэтических строках. Псалтырь читать не так-то просто.
1: Псалтырь, она как слоеный пирог. В этой книге заключено множество пластов смысла. Для кого-то она исторический документ, для кого-то литературный памятник, для кого-то источник вдохновенных молитв, которые не стареют на протяжении столетий. Бери и читай в простоте сердца слова, написанные много веков назад. «Не отступим мы от тебя. Верни нам жизнь, и мы призовем имя твое. Господи Божий сил, возврати нам милость твою. Яви нам сияние лица твоего, и спасемся».
2: А так я, пожалуй, и поступлю. Возьму сейчас псалтырь и почитаю. И начну с 79-го псалма. С виноградного.
3: Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее.

0: творим добро.
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Добрый день. Вы не возражаете, если я вот здесь, у входа, оставлю зонтик посушить?
2: Здравствуйте. Конечно, оставляйте, пожалуйста. Наш магазин всегда рад помочь покупателям, тем более постоянным. Дождик все еще идет?
1: Только что закончился. И какая там красота на улице. Посмотрите в окошко у вас за спиной.
2: Ой, радуга да какая! Смотрите, как будто нарисованная.
1: Да, я когда стояла на крыльце и любовалась, тоже подумала, что похоже на картину Николая Крымова «Московский пейзаж. Радуга».
2: Как вы говорите? Радуга Крымова? А сейчас поищу в интернете. Вот, она?
1: Она самая.
2: И вправду, вид как из нашего окна. Смотрите, те же жестяные крыши домов, ажурный заборчик вдоль аллеи. Ха, даже старичок на скамейке так же сидит. Видите? Видите? И мамы с детьми прогуливаются. А что это за художник Крымов? Никогда о нем не слышала.
1: Замечательный живописец. Он незадолго до революции окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился у Валентина Серова. Писал пейзажи, причем в разное время, в разных стилях.
2: Эту картину он, наверное, еще в детстве нарисовал. Такая она наивная.
1: Пейзаж «Радуга» Крымов создал в 1908 году. Художнику тогда исполнилось только 24, но он уже пережил увлечение импрессионизмом, символизмом, примитивизмом и выработал свою особую манеру письма. И в ней действительно присутствует трогательная наивность. Вы верно заметили, Москву на этой работе мы видим как будто глазами ребенка. Кажется, что композиция выстроена стихийно, словно радостный мальчишка бежал по лужам после дождя с фотоаппаратом, щелкал все подряд и поймал вот такой случайный кадр.
2: Случайный, но очень удачный. Картина похожа на цветной сон. Когда просыпаешься радостный и жалеешь, что нельзя продлить утешительное видение.
1: Такого эффекта и добивался Крымов. Художник напоминает зрителям о скоротечности мгновений, из которых состоит жизнь, и призывает

0: оценить их. Ведь каждый миг может быть чудесен.
1: А уж радуга – настоящее чудо,
0: которое, к тому же, в библейской книге Бытия названо знамением завета между Богом и людьми. Помните ветхозаветный рассказ о всемирном потопе?
1: А, это когда Ной построил ковчег и спас на нем всю семью и каждой твари по паре.
0: Правильно. А когда Ной вышел из своего плавучего дома и ступил на твердую землю, Господь показал ему радугу как символ своей милости. Думаю, что и Николай Крымов помнил об этом, когда описал свою картину. Осенив разноцветной дугой портрет родного города, художник словно благословил его, призвал на дорогие сердцу места Божию благодать.
1: Картина как молитва. Надо же, какая глубокая мысль. Ой, а наша радуга за окном уже почти растаяла. Жалко.
0: Не расстраивайтесь. Ведь есть место, где радуга над Москвой сияет всегда.
1: На картине Николая Крымова, да?
0: Ну, конечно. Она хранится в Третьяковской галерее. Можно приехать туда и прикоснуться к чуду. Продлить радостное мгновение, похожее на цветной сон.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Что такое любовь Бога к человеку? Человеческим умом ее постичь невозможно. Но все же полезно бывает для души думать о ней и благодарить Бога за все. Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Николая Сербского о любви Божией. В Иисусе Христе, Сыне Своем, Бог показал любовь, которая превосходит всякий разум. Тот, через кого Святая Троица сотворила мир, явился в образе человеческом, чтобы явить человечеству любовь Святой Троицы, до того неведомую миру. Как же он явился? Так, как только великая любовь не стыдится явиться ради спасения возлюбленного, в унижении, в служении, в страдании и, наконец, в великой жертвенности.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Что может быть прекраснее романа о любви? Я имею в виду, конечно, не любовный роман, где все, как правило, опошлено и не заведено до примитива, а настоящее, глубокое произведение о подлинных чувствах. А если это, ко всему прочему, еще и роман о любви юношеской, первой, трепетной, то читать, как говорится, обязательно. Такую книгу написал протоиерей Владимир Чугунов. Называется она «Мечтатель». Уже в самом названии слышится что-то романтическое, притягательное. Повествование ведется от лица молодого человека по имени Никита, которому недавно исполнилось 18 лет. Ну а где 18, там и юношеский максимализм, и сложные отношения отцов и детей, и, конечно же, зашкаливающие эмоции и острые переживания. Критика недаром отнесла произведение к жанру психологического романа. Были даже прозрачные намеки на подражание Достоевскому и Тургеневу. Однако подражателем автора назвать было бы все-таки неправильно. Скорее, последователем. Роман отца Владимира Чугунова «Мечтатель» делится на две части. Одна называется «Любовь», вторая – «Безумие». В первой части Никита знакомится с девушкой Машей, приехавшей к ним в поселок из Ленинграда. Маша всколыхнула в душе Никиты сразу два чувства – первую любовь и первые искорки осознанной веры. Действие происходит в Советском Союзе, и автор очень хорошо показывает неподдельный, живой интерес молодежи к церкви, к православию. Интерес, который тогда, увы, приходилось тщательно маскировать. Не только прогулки с Машей под луной, но и совместные поездки в храм, чтение и обсуждение Евангелия. Все эти новые, незнакомые прежде ощущения будоражили неокрепшую еще юношескую душу. А потом Никита вдруг узнал, что его отец изменяет матери с молодой красавицей Еленой Сергеевной, живущей в соседнем доме. Пытаясь уличить обманщиков, он сам неожиданно влюбляется в соседку. Только в этой любви нет и крупицы света и чистоты, которые были в его чувствах к Маше. Но Елена Сергеевна, как ни странно, поступает благородно. И охваченный безумием молодой человек постепенно приходит в себя, с ужасом понимая, сколько ошибок ему теперь предстоит исправить. Как это произойдет, избудутся ли мечты героя, который он чуть было не предал, остается только догадываться. Автор оставляет финал открытым. Но по тону последних страниц чувствуется, что все будет хорошо, потому что у героя есть три самых необходимых для счастья вещи – вера, надежда и, конечно, любовь. Нелегкий, но правильный путь к их обретению подскажет и нам книга протоиерея Владимира Чугунова «Мечтатель». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание, только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.
0: Ларец слов.
2: Сегодня новостные службы часто говорят о гонениях, которым подвергаются христиане в разных регионах мира. Впрочем, для самих христиан гонения в каком-то смысле являются делом не новым, так как продолжаются ровно столько, сколько существует на земле учение Спасителя. Гонениям подвергались еще ученики Христа, апостолы, которых противники, язычники и иудеи отправляли или на казнь, или в юзилище. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «юзилище». Юзилище, как средство наказания, не смог избежать ни один из апостолов Христа. Например, в библейской книге «Деяний» повествуется, как за проповедь были схвачены иудеями апостолы Петр и Иоанн. Их отвели в юзилище, по-русски в тюрьму. Заточение апостолов продолжалось недолго. Ночью их освободил ангел, который вначале открыл все замки и запоры, а потом, выведя Петра и Иоанна, аккуратно все закрыл вновь. Так, что пришедшие утром стражники обнаружили юзилище нетронутым, но пленников в нем не нашли. Слово «юзилище» родственно таким понятиям, как «узы», «узник», «узел». Все перечисленные слова имеют один корень – древнеславянское понятие «юза» или «вуза», которое, в свою очередь, имеет несколько значений – связь, крепление, окова. Последнее и стало причиной для появления юзилища, то есть места, где пребывает в оковах или вообще в несвободном состоянии. Поляки, кстати, тюрьму называют «вежьеньей» – родственным юзилищу словом. Итак, запомним, что церковнославянское слово «юзилище» в переводе на русский язык означает «темница», «тюрьма».
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В таежных лесах Поволжья, в 150 километрах севернее Нижнего Новгорода, есть старинный поселок Варнавино. Его основатель – преподобный Варнава Ветлужский, православный подвижник 15 века. Он родился в Великом Устюге и служил священником, а вдовев покинул родные края. Ради молитвенного уединения поставил келью среди тайги на высоком берегу реки Ветлуги и 28 лет прожил отшельником. Варнава был уже в преклонных годах, когда рядом с ним стали селиться ученики. Подвижники сложили деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вокруг нее образовался монастырь – Троицкая Варнавина пустынь. Обитель стала центром христианского просвещения языческих племен, населявших берега Ветлуги. После смерти Варнавы иноки возвели над его могилой храм во имя Николая Чудотворца. Жители окрестных деревень находили здесь молитвенное утешение, а некоторые даже пожелали поселиться в благодатном месте. Близ монастыря образовалось село Варнавино-Слобода. Ее жители разделили с Троицкой пустынью немало испытаний. В XVI веке в России свирепствовала эпидемия чумы. Затронула она и земли по берегам Ветлуги. В 17-м обитель претерпела разорение от крестьян-бунтовщиков. Преодолевать невзгоды верующим помогало небесное покровительство основателя монастыря. Сохранилось немало свидетельств о чудесах, совершавшихся по молитвам к нему. В 1639 году церковь прославила преподобного Варнаву Ветлужского в лике святых. В 1764 году Екатерина II упразднила Троицкий монастырь. Земли, принадлежавшие иноческой общине, стали государственными, а храмы – приходскими. Мощи преподобного Варнавы по-прежнему почивали под спудом в Никольской церкви. Святыня всегда привлекала паломников. Варнавина Слобода, как наследница монастыря, стремительно развивалась и в 1778 году получила статус города. В начале 19-го столетия горожане построили вместо ветхой Троицкой церкви каменный храм. В 1912 году под его своды перенесли мощи преподобного Варнавы. Их подняли из-под спуда, чтобы уберечь. Ветлуга подмыла крутой берег в том месте, где над захоронением святого стояла Никольская церковь. Останки праведника торжественно поместили в серебряную раку. Богомольцев в Варнавино стало еще больше. Особенно многолюдно было здесь в день памяти святого Варнавы, 24 июня. Со всей России приезжали люди, чтобы соборно помолиться у мощей преподобного. Казалось, этот людской поток никогда не иссякнет. Но 1917 год перевернул жизнь в стране. В Варнавино все церкви были закрыты, а затем разрушены. Мощи святого Варнавы безбожники изъяли, и с тех пор святыня исчезла. Город Варнавин словно осиротел. Он утратил свою значимость, стал считаться рабочим поселком. Имя преподобного сохранилось лишь в названии. В соборной молитве оно зазвучало вновь в конце 20 века. В 1999 году на месте утраченной Троицкой церкви построили деревянный храм и посвятили его Варнаве Ветлужскому. Сегодня святой для жителей поселка – родной человек, чье ходатайство к Богу выручает в нужде. Варнавинцы верят, что когда-нибудь и мощи преподобного вновь будут обретены.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: вера.
1: О свете тихий, Боже правый, ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть с тобой, твоим сиянием, навек исполнится она.
0: Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждая эпоха проверяет сердце по-своему. Важно не то, какая эпоха, а какое сердце. Илья Эренбург.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из записей философа и писателя Сергея Фуделя, 1925 год. О влиянии молитвы человека на окружающих его людей говорил Назаров, морской инженер-судостроитель. Он работал в каком-то учреждении. Там, среди людей, говорил он, было много всякой вражды и волнений, и я не знал, куда от всего этого деваться. Потом решил, буду на работе вести постоянно молитву. И представьте себе, результаты оказались скоро. Не только я сам успокоился, но стали спокойнее и все те, которые со мной общались.
1: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Сербия – страна, население которой очень любит свою историю и ценит обычаи предков. Большинство сербских обычаев и традиций существуют вот уже много веков. Некоторые из них имеют дохристианские корни. После того, как Сербия приняла православие, языческие обычаи были переосмыслены и получили христианское значение. Так произошло, например, с записом, одним из любимых обрядов сербских селян. Когда сербы были язычниками, они, как и все славяне, обожествляли природу. Каждое селение в те времена старалось выбрать себе дерево, которое затем почиталось как языческая святыня. Это дерево помечалось особым знаком, что делало его священным. Когда сербы приняли православие, они отказались от языческих богов, но не от своей любви к природе, которая, как и любое творение Божие, прекрасна. Потому сербские села продолжили избирать особые деревья, только не в качестве идола, а в качестве особого места, где можно помолиться Богу, находясь вне дома и храма. Дерево, обычно это был дуб, помечалось крестом, который вырезался священником на коре дерева ближе к корням. С этого момента дерево считалось храмом под открытым небом. Под ветвями записного дерева совершались молебны о ниспослании дождя, под ним могли также венчать и крестить. Выбор дерева для записа происходил и до сих пор происходит в сербских селах, обычно в промежутке между днем святого Георгия Победоносца и праздником апостолов Петра и Павла. После определения, какое дерево подойдет для записа, к нему направляется крестный ход. Дерево кропится святой водой, после этого на его коре делается крестовая отметина. Традиция записа получила особое значение, когда сербы находились под турецким игом. Многие храмы тогда были закрыты. Совершать таинства и обряды в храме было невозможно. Потому крестины, венчания, отпевания совершались прямо под записным деревом. Так традиция, которая когда-то была языческой, помогла сербскому народу сохранить свою веру в годы турецкого нашествия. Традиция записа живет в Сербии и сегодня. Приехав в какое-либо сербское село, не поленитесь и попросите показать записное дерево. Сербы оценят вашу осведомленность в их традициях и не только покажут свою местную святыню, но после экскурсии к дереву еще и обязательно вас чем-нибудь угостят у себя дома. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о сербском обряде записа или освящении дерева.

Радио «Вера».

0: Его считают прообразом Христа, но также одним из первых святых, который взял на себя подвиг юродства. Он знал многое из того, что совершится в далеком будущем. Видел, как будет происходить всеобщее воскресение мертвых. О пророке Иезекииле и его служении Богу и людям в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Страницы летописи. На пути к совершенству святые проходили множество испытаний, терпели голод, холод, нужду, утеснение. А доводилось ли им переживать состояние творческого кризиса? Неужели все творения святых отцов, которые теперь изданы во множестве томов, писались на одном дыхании? Перенесемся в самый конец XIV века. Москва восстанавливается из пепла после разорения ханом Тохтамышем. Многие храмы столицы расписывает великий византийский художник Феофан Грек. А помогать ему приходит самый известный на Руси писатель Епифаний, которого современники прозвали «Премудрым». Забравшись высоко на леса, они ведут неспешную беседу, свободно переходя с русского на греческий. Говорят о граде Константинополе и далеких странах, о своих общих знакомых, но больше всего о творчестве.
1: «Сколько уж лет прошло, как преподобный игумен Сергий предал душу Богу. Не понимаю, Епифаний, почему ты, ученик его, который стольким обязан обители Святой Троицы, до сих пор не написал житие его?»
2: «Легко тебе говорить, отец Феофан. Ты, не глядя на творение древних изографов, можешь по памяти любой образ написать. Ты у князя Владимира Серпуховского всю Москву, как она есть, написал на стене. А я, думая о множестве великих дел преподобного Сергия, становлюсь как бы безгласен. Недоумение и ужас охватывают меня. Как могу я, бедный, все житие великого Сергия по порядку написать? Откуда лучше начать, чтобы по достоинству обо всех его подвигах рассказать? Может, кто-то значительнее и разумнее меня напишет житие?»
1: «А не боишься быть осужденным, как тот ленивый раб из притчи Христовой, который свой талант в землю зарыл?»
2: «Боюсь оказаться и ленивым рабом, и неплодной смоковницей. Как у смоковницы были одни листья, так и у меня только книжные одни листы, а плода добродетели нет. Преподобный Сергий без лени в подвигах пребывал, а я и своих подвигов не имею. Я о его трудах написать ленюсь».
0: Епифаний Премудрый жил в сложное и интересное время. То была эпоха жестоких войн и смертоносных эпидемий. Старые империи рушились, новые зарождались. Но вместе с тревожными ожиданиями разворачивался настоящий подъем духовной жизни и культуры. Творения Епифания Премудрого стали лучшим выражением той эпохи в литературе. Более всего, преподобный Епифаний известен житиями своих великих современников – святителя Стефана Великопермского и преподобного Сергия Радонежского. С обоими он был хорошо знаком. Как и преподобный Сергий, Епифаний происходил из ростовской земли. В молодости он ушел в ростовский монастырь во имя Григория Богослова, называемый Затвор. Ростовский Затвор представлял собой уникальный для Руси прообраз университета. Там была обширная библиотека со славянскими и греческими книгами. Велась работа по переписыванию книг и составлению летописей. Епифаний оказался одним из самых способных жителей Затвора. Он не только много раз перечитывал все славянские книги в библиотеке, но и выучил греческий язык. В Затворе Епифаний познакомился с другим искателем просвещения. Был им Стефан, уроженец далекого северного города Великого Устюга. Оба инока проводили в библиотеке все свободное время, обсуждали прочитанные книги, часто спорили между собой. Епифаний мечтал отправиться на юг к древним центрам христианского мира, увидеть Святую Софию в Царьграде, побывать на Святой горе Афон и в Иерусалиме. Стефан мечтал уйти на север. Там, за его родными местами, начиналась Пермь Великая, страна народа Коми, который еще не знал Христа. Обучившись в затворе, он думал послужить Богу проповедью Евангелия среди язычников. В 1379 году желание Стефана исполнилось. Он начал проповедовать в Перми Великой. Епифаний в это время ищет

0: монашеской жизни, увенчав свою ученость христианскими добродетелями. В 1392 году игумен земли русской скончался. Мысль о том, что нужно запечатлеть образ святого в житии, пока живы свидетели его подвига, сразу же пришла к Епифанию. Уже через год он начинает собирать материалы и делает первые записи, но дело не идет. А вдруг не хватит мастерства, и житие не отразит всего масштаба личности преподобного? Год за годом работа над житием Сергия Радонежского откладывается. Епифаний, по-видимому, исполняет свою давнюю мечту и совершает путешествие в Константинополь, на Афон и в Иерусалим. Затем работает в Москве, при дворе святителя митрополита Киприана. В 1396 году, когда в столице умирает его давний друг Стефан, Епифания нет рядом. Эта весть потрясает его до глубины души, и вскоре он описывает его жизнь. Слово о житии и учении святителя Стефана Великопермского настолько же уникальный памятник литературы, насколько уникальна жизнь выдающегося древнерусского миссионера. Стефан отправился в северную страну, простиравшуюся от Великого Устюга до Урала. Обратил множество язычников ко Христу, создал для своей паствы алфавит, перевел богослужение и священное писание, состязался с языческими жрецами. Рассказывая историю своего великого друга, Епифаний Премудрый сравнивает Стефана с равноапостольным Кириллом, просветителем славян. Он дает пространный экскурс в историю возникновения различных алфавитов – еврейского, греческого, славянского – и этим подчеркивает значение дела святого Стефана. В уста главного оппонента Стефана, волхва Пама, он вкладывает речь о том, как предки современных коми гордились богатством своей земли и умением жить в суровых условиях. Теперь Пермь Великая входит в семью христианских народов, как некогда вошла Русь. В руках Епифания Премудрого события, произошедшие в лесном северном краю, становятся частью всемирной истории. Прошло больше четверти века со дня представления преподобного Сергия, когда Епифаний Премудрый понял, что никто так и не написал его жития. Никто не сделал того, что собирался сделать он сам. Опасаясь не успеть и всем сердцем попросив помощи у своего почившего духовного отца, старец-книжник берется за главный труд своей жизни. Вскоре, после его завершения, он сам мирно предает свой дух Господу. Все главное, что мы знаем о жизни Сергия Радонежского, известно нам из жития, написанного Епифанием Премудрым. Праведность родителей Сергия, Кирилла и Марии, которые до наших дней служат образцом христианского супружества. История о том, как в детстве будущему преподобному явился ангел, вдохновившая художника Нестерова на создание великой картины. Жизнь преподобного Сергия в лесной чаще и борьба с искушениями. Благословение князя Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем, ставшее важным фактом национальной истории. У понятия «талант» есть два значения. Евангельское значение указывает на спасение души, а обыденное – на достижение совершенства в каком-либо деле. Побеждая творческую немощь молитвой и трудом, преподобный Епифаний Премудрый реализовал свой талант во всех смыслах. Вместе с Сергием и Стефаном автор их житий прославлен во святых.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Без работы я был бы никуда не годен, как часы, незаводимые аккуратно и постоянно.
1: Результаты трудолюбия архитектора Федора Осиповича Шехтеля, которому принадлежат эти слова, более чем 210 работ зодчего. Более 80 возведенных по проектам Шехтеля сооружений сохранились. Среди них, например, особняк Зинаиды Морозовой, художественный театр и Ярославский вокзал в Москве, библиотека-музей Чехова в Таганроге. Федор Шехтель был близким другом Антона Павловича. Именно ему в письме от 15 марта 1893 года и писал архитектор о своей преданности профессиональному призванию.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспою Господу во все дни жизни моей», так сказал в 103-м псалме царь и пророк Давид. Речь здесь идет не только о воспевании Бога через музыку или пение. Жизнь, устроенная в гармонии с божественной волей, превращается в песнь Богу. Дэвид, маленький герой повести Элинор Портер, просто Дэвид, носящий имя псалмопевца, буквально выполняет его слова. Дэвида после смерти матери растил в уединенном горном домике отец. Внезапно заболев, он отправляется с сыном в долину, но умирает, не добравшись до города. Мальчика забирают фермеры, супруги Саймон и Эллен, и сразу же понимают, что перед ними необычный ребенок. В 9 лет Дэвид виртуозно играет на скрипке. Но при этом музыка для мальчика больше, чем игра на инструменте. Он воспринимает все мироздание как великий оркестр жизни, в котором ему тоже отведена своя роль. Однажды Саймон отчитал Дэвида за небрежно прополотую грядку, и мальчик огорченно спрашивает: «Значит, я взял неверную ноту?» Видя недоумение фермера, мальчик поясняет: «Папа говорил, что нельзя играть фальшиво. Так разрушается гармония, которую создал Бог». Отец Дэвида сумел его научить тому, о чем писал своим духовным детям подвижник начала 20 века преподобный Никон Оптинский. «Надо терпеливо понуждать себя на всякую добродетель ради Господа. И когда, наконец, настроятся струны души в благочестии, тогда раздастся чудное пение и польются прекрасные живые звуки духовной жизни». Герой повести «Просто Дэвид» поступает именно так, и под его влиянием начинают меняться и Саймон с Эллен, и их работник, и соседи. В их жизни появляется гармония, и все благодаря маленькому мальчику, который очень старался брать верные ноты.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кротость. Христианская добродетель, противоположная гневу и раздражительности. Кротость считается одним из неизменных свойств Бога, проявляющимся в снисхождении к падшему и страдающему человечеству и устроении условий для спасения всех. Сын Божий Иисус Христос кротко взошел на крест, чтобы вызволить людей из плена греха и смерти. Он призывает в Евангелии: «Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем». Кроткий человек не раздражается, не возмущается, не гневается, не платит злом за зло, терпеливо переносит обиды, прощает их людям, снисходительно относится к чужим недостаткам. Апостол Павел в одном из своих посланий дает такой пример кротости: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим». Кротость – это не врожденное качество характера, а добродетель, которая стяжается молитвой и участием в церковных таинствах.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На востоке Тамбовской области, там, где сливаются реки Ворона и Пурсовка, есть небольшой городок Кирсанов. История его началась в конце 17 века со строительства железоделательного завода. Производство просуществовало недолго, а образованное при нем селение продолжило развиваться и в 1779 году получило статус города. В начале 19 столетия в Кирсанове был утвержден план застройки. 16 улиц, пересекающихся под прямым углом, образовали четкую сетку. Достопримечательностью одного из кварталов в северной части города до сих пор остается старинная Тихвинская церковь. Храм построили в 1825 году для женской сестринской общины. Ее организовала в конце 18 века в своем доме благочестивая дворянка Марфа Опарина. Несколько девиц и вдов поселились тогда вместе, чтобы сообща молиться и трудиться. Организовали богадельню. Сестры жили тем, что пряли, ткали, красили полотна и шили церковные ризы. Получив разрешение на строительство храма, подвижницы сами копали котлован для фундамента, разводили известь и помогали кладчикам. В 1826 году каменную церковь осветили в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а рядом с храмом построили несколько домов для возросшей общины. Спустя несколько лет богадельня получила статус монастыря. Обитель активно развивалась. При ней открылись церковно-приходская школа, больница и приют для сирот. Также бедные горожане могли здесь бесплатно пообедать. К началу 20-го столетия Богородица-Тихвинский монастырь занимал в Кирсанове целый квартал. В обители проживало более 500 монахинь. Большинство из них были рукодельницами, пряли лен и пух, вязали и шили одежду, вышивали. Самые способные отправлялись совершенствовать мастерство в Санкт-Петербург. Эти монастырские товары славились по всей России. В 1900 году шитые золотом шелковые изделия кирсановских насельниц получили главный приз на Всемирной выставке в Париже. С началом Первой мировой войны жизнь в монастыре изменилась. В корпусах Богородицы Тихвинской обители разместился госпиталь для раненых. А спустя еще 3 года в России грянула революция. Новые власти сначала преобразовали монастырь в коммуну, а затем и вовсе изгнали сестер из родных стен. Тихвинская церковь некоторое время оставалась действующей, но в 1932 году храм закрыли и стали использовать под торфяной склад. Позднее в нем устроили ремонтные мастерские сельскохозяйственного техникума. За это время храм Тихвинской иконы Божьей Матери утратил былое великолепие. В 2009 году обезглавленное и полуразрушенное здание вернули православным. Верующие восстановили святыню. Сегодня в Богородице Тихвинской церкви совершаются богослужения, и над старинными сводами вновь сияют купола. Как знать, может быть, и монашеская жизнь здесь когда-нибудь возродится.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Журнал на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Вместе со мной в студии мои дорогие, любимые коллеги Анна Леонтьева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Наш властитель, как я обычно говорю, звуков, шумов, музыки и речи, главный звукорежиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Привет.
3: Привет.
1: И редактор рубрики «Вопросы священника» и ответственная за литургическое направление журнала «ФОМА» Ольга Богданова. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, давайте начинать листать. Я так уже немножко знаю, кто с чем пришел. Давайте с Максима начнем. У него такая приятная тема.
3: Ой, дорогие друзья. Смотрите, о чем я хотел с вами поговорить. Ну, во-первых, давайте вспомним то важное событие, которое прошло уже неделю назад, почти неделя прошла, неделя семьи. С 24 по 31 мая Всероссийская неделя семьи состоялась, кульминацией был День святости семьи, это был 30 мая, суббота, на Поклонной горе в Москве, шествие с молебном в конце. Вот. И такой семейный настрой сподвиг меня на следующие мысли. Вот смотрите, началось календарное лето.
1: Слава Богу.
3: Слава Богу. Дети пошли у нас на каникулы, отдыхают. И как в том избитом, наверное, уже меме, 11 лет меня готовили не к той жизни, что называется. Вот, потому что 3 месяца отдыха, а потом опять учиться. А взрослым-то нам что делать? Мы же эти 3 месяца работаем. А вместе-то хочется побыть. Вот. И мало того еще, так лето летом, дети отдыхают, но впереди, друзья, у нас совсем скоро, уже буквально через 2-3 дня, вот в понедельник начинается Петров пост.
1: Да.
3: Вот, а за ним Успенский.
1: Угу.
3: И тут как-то лето уже проходит. И как нам всем быть, жить в этой ситуации?
1: Как-то ты так спаял Петров пост, потом сразу Успенский, подожди.
3: Ну, тем не менее, вот смотри.
4: И все, и лето. Вот, да.
3: Это
4: где-то промелькнуло
3: июль. Это, возвращаясь в детство, кажется, что вот оно растянуто, да, как у Рэя Брэдбери, вино из дуванчиков, что вот этот аромат лета, который у тебя уносится. С другой стороны, вот я подумал, 3 месяца, это вот много или мало? Вот мне в последние годы все чаще кажется, что это мало. Всего-то там, не знаю, 12 выходных.
1: А еще через несколько лет тебе будет казаться, что вообще ты пролетела. Это чем старше мы становимся, тем время все короче.
3: Но, тем не менее, как попытка такая поразмыслить, подрефлексировать над тем, как же нам вот провести это время, которое нам Богом дается, вот в нашей полосе, оно действительно не такое большое из всего времени года. 9 месяцев в году, ну, с переменным успехом у нас может быть хорошая погода, хотя, опять же, я люблю все сезоны, что осень, что весну, угу, что зиму, разнообразные. Даже осеннюю московскую слякоть и зимнюю московскую слякоть уже тоже можно, наверное, сказать, вот с ее хандрой, как, наверное, Александр Сергеевич Пушкин бы сказал. Но вот в этом тоже есть своя какая-то внутренняя красота. Вернемся все-таки.
1: К вот, лету.
3: К лету, да.
1: К лету.
3: Вот как бы нам всем вместе, действительно, по-семейному, по-хорошему, друг с другом это время провести и пост провести хорошо одновременно. И не рассориться, и не забыть друг о друге, потому что мам с папой работают, а дети-то что, где? Хорошо, что если к бабушке с дедушкой в деревню уехали, или в лучшем случае там отправили в лагерь куда-то отдыхать тоже с друзьями, если, опять же, время хорошо проходит, потому что разные случаи бывают.
1: Ты точно про современное детство говоришь, к бабушке с дедушкой в деревню? Сейчас это еще есть?
3: Ты знаешь, есть.
1: Слава Богу.
3: Есть. Встречал и личный опыт друзей говорит об этом, что все это возможно. Но я хочу вам слово передать, Аня. Наверное, давай с тебя начнем.
1: Ты вообще на природе живешь круглый год.
2: Да. Ну, мне даже как-то неудобно, потому что у меня такая ситуация, что у меня в какой-то момент появилось вместо одной жизни как бы две. И жизнь разделилась на вот это под Москву, мою любимую работу, и пребывание на озере Селигер. И летом на озере Селигер, как вы знаете, я певец, да, певец Осташкова. Почти в каждой программе я рассказываю про нашу Тверскую область, город Осташков. Летом на Селигере просто рай. То есть ты просто, ну, не веришь, понимаете, когда ты заплываешь в озеро и смотришь из него на плакучие ивы, склонившиеся над озером, на очертания Житиного монастыря, и ты думаешь, ну, это правда со мной, это правда мне, потому что понятно, что все остальные люди тоже наслаждаются рядом, но это же прям лично тебе. Поэтому я лето жду просто очень, и ох.
1: Но на Селигере ты с мужем, с любимым, а в Подмосковье ты с детьми. У тебя как-то разделилось не между работой, а как-то вот вообще вы разъехались.
2: Ну, мой муж, да, он не отец моих детей, но поэтому у меня также появилось как бы две семьи. И вот это лето тоже делится между двумя семьями, но... Ой, слава богу, дети с удовольствием приезжают к нам, и когда могут. Потому что у детей, дети уже взрослые, у них вот то, о чем сказал Максим. То есть никаких тебе 3 месяцев каникул, а, пожалуйста, работай. Вот. Но я рада, что мой сын, который живет в центре, стал ценить тоже с возрастом, вот 32 года, стал ценить вот эту радость пребывания на природе. Ну, по крайней мере, летом точно. И он периодически зависает у нас в Переделкино, и это прям для меня большая радость, потому что очень часто... Ну, дети вообще очень любят Москву.
1: Ну да, чем моложе ты, тем больше тебе в Москве хочется любишь, быть, да, в этом движении московском.
2: И вот, собственно, у Наташи то же самое. У нее жизнь летом перетекает плавно за город.
1: У меня она никак не перетечет. Ты прямо в точку попал. У меня просто на разрыв. Я каждый день все говорю, что да, мы сейчас переедем, и я своих животных, у меня 4 котов, им вообще классно на травке, на всем этом. А в жару у нас в квартире невозможно. У нас на южную сторону окна и 9-й этаж, и все, у нас парни. Поэтому я вот прям, вот я завтра прям хочу на природу, ну, потому что на самом деле, если есть возможность, видишь, как мы перетекли не только в отношения, да, но и в то, что мы ценим Богом данное. Вот мне кажется, надо заземляться, походить вот по траве, побыть на земле. Во-первых, это и другое давление по сравнению с высотными домами, да, и в принципе, другой воздух. И мне кажется, что если у меня бы не было этого старенького 50-х годов домика сруба где-то за городом, да, под Москвой, я не знаю, как бы я выживала. Потому что лето – это период, когда ты напитываешься природой, когда ты этим дышишь, когда ты просто ходишь, смотришь на эти березы где-нибудь на просеке. Для меня, вот как в детстве я собирала ромашки. Ромашек, кстати, почему-то в Подмосковье сейчас трудно найти.
3: Скажу, как аллергик, полно.
1: В каком направлении не дозамечаешь?
3: На самом деле, это даже другая немножко тема уже для разговора, потому что то, что лично прочувствовано на себе, когда в какой-то период времени у тебя появляется аллергия на ромашку и сорные травы, и ты понимаешь, что у тебя половина лета просто вылетает.
1: Ой-ой-ой.
3: Ну, да, вот ой-ой-ой. Такое существует, поэтому жду начала лета, с одной стороны, с неким таким восторжением и пиететом к тому, чего испытывал в детстве, с другой стороны, понимаешь, что уже на лужок-то выйти как бы не совсем ой-ой-ой. Хорошо получается, да. Ну, как бы эта штука такая, которая, слава богу, ныне поддается более-менее лечению, и как существовать уже дальше с этим можно.
1: Слава богу. То есть ромашки все-таки они
3: существуют.
1: Есть, просто у нас с тобой с разным знаком плюс-минус. Они в сторону Можайска, туда вот они где-то растут, где у меня была в детстве дача. Но вообще, конечно, общение с природой, Оль, как вот у тебя? Мне кажется, это важно.
4: Наверное, это важно, не буду скрывать. Но поскольку у меня нету дачи, то есть, ну, такого опыта, чтобы я могла куда-то выехать прям постоянно, регулярно выезжать за город, у меня нету. И, честно скажу, особой тоски по природе у меня нету, может быть, потому что мне просто не с чем сравнить. Вот. Но при этом, честно могу сказать, когда говорят про ужасы города, ужасы Москвы, ну, вот, например, что нечем дышать, много шума и так далее, мне эти разговоры, честно, непонятны, наверное, потому что у меня, слава богу, очень хороший район, в котором я выросла и в котором я живу. И у нас вот буквально, куда ни посмотри, везде будет парк какой-нибудь. Хочешь парк с соснами, хочешь парк с рекой. Ну, я большой патриот своего района, не буду распространяться, но люблю очень нежно. И, наверное, из-за этого природа, она постоянна. То есть я просыпаюсь с утра, смотрю в окно, у меня птицы поют. И я не вижу город, я вижу просто стену зеленых деревьев.
1: Ну, прекрасно. У меня тоже доросли до 7-го этажа.
2: На самом деле, да, я тоже не присоединяюсь к глазу вот ругающих лето в городе, потому что...
1: Кто тут ругает лето в городе?
2: Это
1: Москву летним очень любим.
2: Это очень отдельное как бы счастье. То есть счастье в городе летом и счастье за городом летом. Это просто два разных вида счастья.
4: Но летом, кстати, я могу вот какую мысль продолжить, поскольку я по другой своей работе, я преподаватель, у нас, конечно... Как бы де-факто у тебя нет двухмесячного отпуска, потому что месяц, еще один из отпуска, ты занимаешься научно-методической работой, то есть готовишься к новому учебному году.
1: Да.
4: Но, в общем-то, с концом мая у тебя здорово ломается график, потому что вот это то, что ты пары проводишь еженедельные, их нету. Поэтому в какой-то степени у меня такой же отчасти график, какой был в детстве. То есть ты все равно думаешь, что 3 месяца, они не рабочие, они очень рабочие. Сессия для преподавателя — это очень сложный период и так далее, защита дипломов и все прочее. Но внутренне я честно думаю, почему-то психологически, что у меня-то каникулы начались.
3: Сесть за ручку своих студентов и побежать вместе с ними на лавку.
1: Нет, но все равно, вот у нас сейчас пары закончились, и все равно сессия, она как-то в более свободном режиме проходит.
4: Психологически, да, можно открыть окна, опять же. У нас были моменты, я в другом месте преподавала, можно было проводить пары и зачеты на улице, во дворе. И это как-то так здорово.
1: Да. Ну, все-таки каникулы, никуда не деться.
4: Да,
1: у меня почему-то в голове этот паровозик в Ромашково,
4: зелень.
1: Все-таки лето — это какая-то радость. И знаешь, Ань, не то, что город плохой там летом. Мы просто в городе 9 месяцев, как Максим сказал, и мы его очень сильно любим. И летняя Москва в данном случае у меня, она прекрасна. Но вот на природе у меня в летнем моем домике избушки не поживешь зимой, поэтому сейчас как раз вот период напитаться. Вообще лето напоминает жизнь, да, как будто. Вот это все зеленое. Я вот очень люблю момент апреля, когда листья становятся, знаете, такие веточки становятся салатовые.
4: Да.
1: Это тот момент, знаете, как на старт внимание марш. И вот эта вот природа в замирании рождения нового, она меня настолько радует, потому что сейчас я уже понимаю, что часть жизни листики прожили. Они хоть еще новенькие такие, все свеженькие, но они уже чуть-чуть прожили, а в июле уже береза начнет скидывать. Какой короткий период и какое чудо, что природа возрождается. Как Господь это сделал? Что-то вылезает какая-то козявочка из почки, потом из нее что-то вырастает, и вот ты на это любуешься, вот она жизнь. Каждый раз она появляется заново.
3: Слушай, ну начнет скидывать, ты сказал, береза в июле, да, а вот как же та самая известная песня про тополиный пух, да, я хочу
1: уже
3: сейчас...
1: Уже есть.
4: Да.
3: Вот, это здесь.
1: Ты с ним дружишь, нет, или...
3: Погоди. Вот я с ним более-менее дружу, сижу на антигистаминах. Так вот...
1: Да,
3: к сожалению. Но, тем не менее, я к тому, что, например, у меня тесть живет в Кировской области, и разница по поясам, ну, по таким географическим, она просто очевидна. В том числе по цветению. Когда у нас сейчас уже здесь идет тополиный пух, там он, его практически нет, либо вот только-только-только начинается. Надо, кстати, папе позвонить.
1: Позвоните родителям.
3: Обязательно, да, не забывать. Вот. И что хочу сказать. Если вы хотите поймать лето за хвостик, путешествуйте, друзья,
1: кстати,
3: по России.
1: Да.
3: Ездите, у нас большая страна, большие действительно часовые пояса. И вот то, что происходит в одной части нашей страны, то в другой части уже либо немножко отцветает, либо наоборот
1: только-только
3: близится к своему расцвету. Поэтому путешествуйте, ездите, тем более, что
2: вслед
3: сейчас...
2: Вслед за летом.
3: Да, вслед за летом. Мы с женой открыли такую замечательную историю, как надувная палатка.
1: О, теплая?
3: Довольно, она хорошая, 3x3x3.
1: То есть
3: это еще 2 с лишним в высоту. То есть это не просто шатер, это фактически домик.
1: Поэтому... То есть это не холодно?
3: Это не холодно
1: и
3: абсолютно.
1: И не на земле ты.
3: А уж с теми сейчас техническими устройствами, которые позволяют там чуть ли не холодильник с собой перевозить, то это отличная альтернатива тому, кого, например, вот как Оль, ты сказал, у тебя нету загородного домика.
1: Вот будет надувной.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Журнал на волнах Светлого радио. Мы сегодня листаем его страницы и говорим о каких-то наших важных событиях, которые, надеюсь, откликнутся и у вас. Мы это... ведущая радио «Вера», я, Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священника» и ответственная за литургическое направление журнала «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Давайте продолжим. Мы так погрузились в хорошую летнюю атмосферу, проветрив заведомо помещение и включив кондиционер, так что здесь у нас прохладно. Мы еще не жаримся на солнышке. Вот. Ну, что же, Оля, с чем сегодня ты пришла?
4: А у меня такая тема интересная. Повторяется она на протяжении нескольких дней. Значит, нам приходят довольно часто письма и комментарии от наших читателей. И вот пришло на днях такое письмо, значит, 2 года назад нам писала женщина в сложной ситуации. Ну, не буду пересказывать, но были сложности, в том числе с тем, чтобы исповедаться и причаститься. Ей был отправлен ответ отца Андрея Ефанова. И вот буквально на днях она написала, что она наконец-то дошла до храма на Троицу, то есть спустя 2 года после того, как ей был дан ответ священника. Вот, просто потому что почувствовала, что готова и пора не просто молиться дома, исповедоваться и причащаться. Я все время помнила про ваше письмо, это было той светлой нитью, которая не давала мне заблудиться и сдаться. А общий ее путь до причастия занял 11 лет.
1: Ого, ничего себе.
4: Да, и это не единственное письмо, таких писем немного, даже мало, но это не единственное письмо, когда мы даем ответ, потом проходит ощутимое время и нам пишут: вы знаете, вот мне был дан ответ, а спустя там 9 месяцев у нас родился ребенок. Ну, не в смысле, что это чудо связанное, просто была сложная ситуация, мы ее преодолели, и вот, слава Богу, вот у нас к тому же в семье случилась такая радость. И у меня просто была такая ситуация. Мы с подругой стояли на мосту, и она говорит: ты знаешь, я хочу покормить уток. Она взяла с собой много лаваша, значит, она крошит этот лаваш, а утки не плывут как-то, его не едят. Она стоит и крошит, и крошит, и крошит, и крошит, и говорит: чё ж я крошу-то этот лаваш, интересно, кому же он пойдет? И мы смотрим вверх по течению реки, прилетело огромное количество чаек, которые с большим удовольствием вылавливали этот лаваш. И она говорит: а вот, смотри, кому, оказывается, впрок пошел этот лаваш. Mm-hmm. Да. И почему эти 2 события я так соединила?
3: А я, кстати, добавлю, что уточкам-то вообще-то хлебушек давать
1: нельзя. Я тоже хотела это сказать.
4: Я знаю, да.
3: Так что здесь как бы двойная история получается.
4: Я знаю, да, вот. Но дело не в этом, а дело в том, что бывает, что ты что-то делаешь, грубо говоря, крошишь этот хлеб или даешь ответ, и ты ждешь, может быть, быстрый результат, или ты нацеливаешься на очень конкретного человека, который сейчас перед тобой. Mm-hmm. Но, возможно, этот результат будет не на этом человеке, а вообще на ком-то mm-hmm. другом, через там 2, 3, 4, 6 рукопожатий. Или, возможно, результат, вот, ну, как бы взойдет вот это вот семечко не сейчас, а спустя какое-то время. Я просто о чем подумала, что вот ты ждешь какой-то эффект, но не надо ждать эффект и соотносить свои действия с эффектом. Ты знаешь, что ты хорошее дело делаешь, но ты его делай, бросай вот эти семена. Ну вот, может быть, когда-нибудь Господь тебе и соучастникам этого хорошего, дай Бог, чтобы хорошего, приоткроет, зачем оно было нужно.
2: Точно.
1: Вот. Это вот сложность понятия, да, что ты как будто впустую что-то делаешь. Угу. И для нас, для ведущих, мы вот с Аней тоже недавно говорили, что, как в той рекламе, что мы несем, да, что мы посажены здесь в этой студии с охватами миллионными, да, и люди слушают, это как бы такая огромная ответственность, и когда в комментариях пишут, что это как-то помогло, то вот, слава Богу, каждый раз молишься, что, Господи, вложи, что сказать, потому что мы просто вот, ну, просто люди, и причем ты думаешь, а что вообще, а мне тут можно сидеть?
2: Что,
1: да?
2: Я накрошил вообще?
1: Да, что я вообще как бы вот, да, что я накрошил, и что сейчас крошить в этот раз. Вот спасибо, что вы нас терпите, наши дорогие радиослушатели. Вот, но оно правда, вот по комментарии я вчера полистала, люди говорят, что тут откликнулось, то как будто женщина написала, вы как будто заплаточки поставили на все мои ранки программы. Mm-hmm. И это прям такое вот диво-дивное. Спасибо, что у нас Господь здесь, как говорит наш главный редактор, что у нас на самом деле главный редактор Господь на радио «Вера». Ну вот, Господи, продолжай, пожалуйста, здесь всем рулить, Дань.
2: Ну да, на самом деле, когда вообще в разных концах России вдруг слышишь, что вот что-то кому-то, вот какой-то уточке или какой-то чайке
1: А может быть, бобру.
2: Что-то, да, кого-то окормило. И у нас с Наташей мы говорили, такое называется синдром самозванца, как моя дочь
1: определила. Хорошая, кстати, вещь.
2: Когда ты выходишь, думаешь... Господи, что я наговорил? Какую ответственность за это несу? И потом слышишь, что кому-то... Но всем же разное заходит.
1: Да, и у каждого свои потребности.
2: Подростки говорят, да. И нас всегда продюсер Арсений Федоров всегда утешает, что а вот это вот нужно было вот этому человеку. И это, конечно, прекрасно.
1: Но только когда Господь действует, когда все-таки ты даешь Господу действовать и Арсению вырезать все лишнее, тогда хочется верить, что это зайдет. Да, товарищ главный режиссер «Радио Вера».
3: Да, абсолютно согласен и соглашусь. Хотя сейчас такие вот формальные слова как будто бы произношу, а на самом деле сижу и думаю, потому что сколько в жизни было таких случаев, ну, просто они, может быть, в потоке кажутся немного мелкими и незаметными. А ведь действительно, вплоть до того, что порой бывает, что... Я сейчас немного не хочу уходить в частности, но молишься об одном человеке, а помогает Господь другому, но с тем же именем. Или посылает тебе на помощь такого же с тем же именем. Просто действительно были случаи у меня и не раз, когда просил, чтобы прислали мне одного человека с одним именем, приходит абсолютно другой, но вот с тем же именем и помогает так, как нужно. Вот, и здесь, что называется, ну, воля Божия есть воля Божия, пути его неисповедимы, поэтому...
1: Не мешать ему.
3: Не мешать. Хорошие слова, Наташа.
1: Да, вот, вот не помешать ему своей волей, потому что как только ты перетягиваешь гайки, табуреточка может перекоситься, да, вот тут как бы отпустить, чтобы дать возможность Богу действовать. Вот это вот важно.
3: Ну, это с одной стороны, да. А с другой стороны, никогда не надо забывать, что, опять же, тому же расхожему выражению, что руки Бога, друзья, это мы с вами.
1: Да,
3: все-таки.
1: Да.
3: Воля его, но приходит во многом, именно во многом, через людей. Поэтому давайте смотреть, что называется, в будущее с оптимизмом и полагаться на волю Божию действительно во всех своих делах и вместе с ним согласовывать в том числе волю свою.
4: Потому что, ну, это невероятно сложно, эти слова, которые мы довольно часто читаем, ну вот если святых отцов открыть, это очень сложно. Вы вот говорите, что Господь как главный редактор. Ну, мне кажется, любой редактор сталкивался со строптивыми авторами.
1: Да-да-да.
4: И я не знаю, прости Господи, но иногда эти строптивые авторы, они самые интересные в работе. Просто. И это довольно сложно. И вот я сейчас привела такой хороший пример. Меня очень поразило просто это письмо, и что она вспомнила и помнила ответ, я даже перечитала ответ, что ж там было-то такое в этом письме. Вот. Но у нас, я не знаю, как вы относитесь, у нас еще довольно много бывает критических комментариев со стороны читателей.
1: Да, безусловно. Мы тоже их учитываем, да, вот. Стараемся отзываться.
4: Встрепенулись. И они пишут, вот на почту пишут обычно спасибо, ну или иногда какую-то дискуссию там с кем-то из отцов завязывают, а вот на сайт это прям то, и у нас бывает, что... Ну, обвиняют в разных вещах, там, в

0: захотел помочь человек. Может, мы пропустили, а он, видите, отец что-то не то у вас делает. Это во-первых. А во-вторых, когда задают тебе какой-то неловкий вопрос или неудобный в комментарии, получается, это же твое дело ответить на него так, чтобы в итоге польза получилась и тебе, как бы и другому человеку. Ну вот опять же, да, как преподавателю, студенты задают разные-разные вопросы. И ты думаешь, ну, он-то задал как мог, но ты-то как старший должен ответить, так что в итоге какой-то плюс получился. Точно. Поэтому вот этот диалог, он иногда вот непонятно из-под какого, из-под выпадверта вот как-то начнется, а в итоге потом раз и смотришь, и человек успокоился, бывает, напишет, что «А-а-а! Точно, вот же я что понял. Или отец какой-нибудь отвечает и думает, а я посмотрел, а ух ты, сколько разных интересных нюансов можно найти. А мы так даже вопрос не ставили, ни разу в моей практике священнической человек так лично вопрос не задавал. Поэтому я вот что еще хотела добавить. Может быть, не надо бояться задавать вопросы, да, культурно, уважительно, ну, задать.
1: Угу. Оль, смотри, это, да, с одной стороны. С другой стороны, есть же такой эффект, как эффект отложенного комментария или отложенного письма. Я вспомнил просто реакцию, например, Тургенева на пушкинскую речь Достоевского. Да, казалось бы, посвященную открытию памятника Александра Сергеевича Пушкина, да, в 19 веке, в конце 19 века. И речь Достоевского, произнесенная в обществе любителей русской словесности, тогда она произвела... огромное, резонансное просто впечатление, что называется, да, мы чепчики в воздух бросали. Тургенев идеологически не то чтобы враг, но в некотором смысле противник.
2: Оппонент,
1: Федор Михайлович, да. Оппонент, да. Он пошел к нему обниматься, он его реально просто вот в объятия зажал, но на следующий день, спустя пару дней, видимо, перечитав, может быть, речь Федора Михайловича, да, переосмыслив, включил режим того самого интернет-комментатора современного. И сказал, а что-то у вас, Федор Михайлович, тут немножко не достает. Поэтому, друзья, я как бы всех призываю критику делать не столько отрицательную, а сколько, во-первых, по существу, и хвалите друг друга побольше.
2: Да, вот интересная тема насчет похвалы, это очень важно, потому что критика, это, конечно, конструктивно, это для нас важно, а хвалить, мне кажется, важно больше для того, кто хвалит, потому что это праздник в его душе, и я знаю, что у Ани. Тема как раз будет про это. Журнал «На волнах светлого радио», и мы его листаем вместе с моими коллегами Анной Леонтьевой, Ольгой Богдановой, редактором рубрики «Вопросы священника» журнала «Фома» и главным звукорежиссером «Радио Вера» Максимом Печенкиным. Я Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро снова будем в эфире.
3: Журнал «На радио Вера».
4: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
3: Журнал на радио «Вера».
2: На волнах радио «Вера» еженедельный журнал, который мы листаем с моими коллегами Анной Леонтьевой, ведущей радио «Вера», с редактором рубрики «Вопросы священнику» и ответственной за литургическое направление журнала «Фома» Ольгой Богдановой, главным режиссером радио «Вера» Максимом Печенкиным. Я Наталья Лангамер, передаю

0: слово Анечке. Я правильно поняла, ты об этом будешь говорить? О похвале или как-то по-другому?
1: Да, спасибо большое, что такой мостик меня перекинули через нашу половину нашей программы. Вот, и вернемся к слову о похвале. Дело в том, что Наташа скромно умалчивает, но я расскажу. Как подруга, Наташа, которая сидит передо мной, создала такое, ну, закрытое сообщество профессионалов, которые собираются, православных профессионалов, причем очень разных людей, творческих, и врачей, и предпринимателей, и вот нот, как говорится, и чего только нет. И вот в конце как раз весны, на грани лета, мы снова собрались и снова попели, поразговаривали. Но рассказываю я вам это не для того, чтобы похвастаться, что мы так делаем, а потому что это навело меня, знаете, на очень такие интересные раздумья. Почему мы с такой охотой идем вот в эти сообщества людей, которые относятся к нам благожелательно, которые нас хвалят, которые с восторгом нас слушают. И мы как бы идем, наверное, на выставку наших талантов. Вот. И продолжу эту тему, но тут же ее заострю, потому что мой коллега сказал: слушай, а может быть, все-таки, ну, вот эта вот похвальба, да, вот это вот тешит гордыню, и, может быть, об этом не нужно говорить на радио «Вера». Был такой эпизод. У нас с мужем, Царство ему небесное, была компания по брендингу крупных и средних компаний. И одно время мы были очень успешными, и у нас был какой-то юбилей. И наши коллеги пригласили в нас в ресторан и сделали нам сюрприз. Я рассказывала об этом, на самом деле, на радио, но мне кажется, очень подходит к случаю. Сделали нам следующий сюрприз. Заказали нам машины, чтобы мы подъехали к ресторану. И когда мы выходили из этих машин, нас встречала толпа...
0: Папарацци.
1: Папарацци.
2: Ух ты.
1: Да, они вспышки камер. Мы ваши поклонники. Пожалуйста, распишитесь вот здесь. И это было неожиданно. Мы знали, что что-то коллеги придумали, но это было очень неожиданно. Ребята, я испытала такое... Ну, передаваемое чувство. Это понятно, что это была шутка. Это был такой милый розыгрыш. Но вы знаете, какая волна горячая захватила душу. Я, наверное, примерно представила себе, что чувствуют звезды, когда вот они выходят из своих лимузинов на высоких каблуках и в маленьких черных платьях, и когда на них кидаются вот эти все папарацци. И... Вот это был действительно такой шаг в сторону гордыни. Ну, конечно, очень шуточный.
0: А гордыня, ну, понятно, что это тщеславие, да, вылезает с одной стороны. С другой стороны, когда мы его в себе постоянно гасим, остается вопрос. Но я ведь что-то делаю, и ведь это же, ну, как вообще никак не оценено. Ведь и вот эта вот жажда того, чтобы не то, что оценили, а того, чтобы признали, что ты что-то сделала, мне кажется, тут вот не перегнуть бы планку, потому что ты улетишь в обратную гордыню, да?
1: Ну да, это вот как продолжение этой темы. Дело в том, что вот в каждом сообществе людей, к счастью, слава богу, найдется несколько человек, которые имеют неоценимый дар. Дар видеть чужие таланты. И опять же, эту историю я тоже рассказывала, но опять же, она очень подходит к случаю. Я много лет работала в международном лагере, который возглавлял очень такой опытный, очень мудрый педагог, как мы шутили, всея Руси. И вот смена предварялась следующим ритуалом. Он уже был такой закрепленный. Когда мы приезжали из аэропорта, распределяли уставших детей, наконец их угомоняли, наступала тишина. Все преподы, которые приехали вести кафедры, собирались за столом. И наш директор, наш педагог с большой буквы, он начинал нас знакомить, то есть рассказывать о том, кто здесь и почему. И делал он это с таким необыкновенным воодушевлением, что вот честно, для нас это был вот прям один из самых любимых моментов. Это так здорово, когда кто-то рассказывает тебе о том, какой ты талантливый, как ты много всего умеешь, в каких прекрасных работах ты работал. А он еще делал это, да, с таким вот пиететом. Вот. Была ли это гордыня? Мне кажется, что это было просто какое-то, знаете, вот воодушевление. И, Наташа, вот то сообщество, которое ты создала, и которое на самом деле может вот при желании создать любой человек... Да, это же ты приходишь в гости, и к тебе приходят единомышленники, и если там, не знаю, нет очень много денег, и чтобы их накормить, например, то вот у нас с мужем был замечательный формат «Картошка-пати», да, о котором ты тоже говорил.
2: «Картошка-пати»?
1: «Картошка-пати». Ну, то есть были периоды, когда вообще мы
0: картошку печёшь в костре.
1: Любили собирать огромное количество людей, чтобы почитать стихи, поиграть музыку, но иногда просто нечем было их накормить. И мы вышли из положения так, значит, покупаешь мешок картошки. Гостям говоришь просто принести с собой салатик или там какой-то напиток. Все приносят салатики и садятся чистить эту картошку.
0: Это объединяет.
1: В процессе чистки картошки вы столько успеваете обсудить всего, чего не успевали, как бы вот живя в мегаполисе раньше. И это просто... сногсшибательные вечеринки, потому что вот люди общаются, люди друг другом восхищаются, и я так рада, что вот этот формат тоже тебе очень близок.
0: Мы с тобой, да, мы с тобой планировали, и, надеюсь, это сделаем. Знаете, я как-то столкнулась с тем, что мне кто-то отказал, я попросила рассказать о каком-то мероприятии или о чем-то у себя в блоге, и услышала ответ, что я не могу давать сейчас рекламу, у меня там очередь и так далее. И я очень серьезно задумалась, пытаясь понять человека, и поняла, что я, например, очень люблю, например, я, да, опять гордынька полезла. Но правда, я люблю рассказывать о людях, с которыми меня жизнь сталкивает. И в каждом человеке есть очень много классного, потому что жизненный опыт, в любой жизненный опыт, он дает человеку какую-то и яркость, и знания, и компетенции. И когда я рассказываю о своих подругах, об их талантах, да, то как бы я не знаю, это воспринимается ли это как реклама или это как самореклама, потому что ты же с такими людьми знаком. Это же круто. Ну и, собственно, вот это сообщество тоже родилось по принципу, когда вот с кем-то разговариваешь, и тебя спрашивают, а есть ли у тебя такой врач? И ты говоришь, о, я тебе сейчас дам контакт, он лучший. И вот по принципу он лучший, да, я вот как раз людей и собираю.
1: Ну, в том числе, кстати, смысл вот собирать людей, да, каких-то именно единомышленников, которые могут друг друга обогатить. Это же очень ценно. Сколько бы это ни было, это может быть 10 человек, это может быть 50 человек.
0: И главное, только вот мы с тобой еще про этот аспект не говорили, только-только ты познакомишь всех, ну, суть мероприятия в том, что я представляю людей. Вот они так ходят, там смотрят друг на друга, там, ну, какой-то фуршетик мы там скинулись, собрали небольшой, там что-то, какой-то маркет, и все такие дичатся, так, значит, сидят по сторонам. И суть в том, что я про каждого рассказываю. И вот как только рассказала, дальше уже, в принципе, какая-то программа развлекательная не нужна, потому что ты кричишь, люди, ну, зайдите в основной зал, люди, пожалуйста, вернитесь. А им не надо, они уже сидят кучками, они уже друг друга нашли, случился какой-то, извините за английский, коннект, да, и дальше рождаются какие-то события. И меня вот, например, и очень важно, чтобы это делал Господь. То есть, чтобы это не ты делала. Первый раз у нас даже в этом году не получилось собраться, потом я помолилась, отдала все Богу, и тогда все это организовалось. И там, например, на ярмарку пришел молодой человек, который занимается керамикой, фарфором, потрясающе совершенно, закончивший Строгановку. И вот он для нашей беспроигрышной лотереи пожертвовал лампадку очень красивую. Все это сделано у него там прекрасно. И эту лампадку выигрывает одна матушка, открывает, и я вижу, у нее слезы на глазах. Оказывается, он 3 года ее не мог продать. Ну, вот так бывает. Вот эта лампадка у него как бы стоит, ну, не продается. Она потрясающей красоты, там, с херувимами, с серафимами. но она не продается. А тут он ее отдает, и вот она попадает в руки к матушке, и дата изготовления лампадки совпадает для нее с датой, когда она решила сесть и написать книгу под лампадку с молитвой, чтобы лампадка горела, она будет писать. Я так ее поняла. И вот на этой лампадке та дата, когда она задумала эту книгу 2,5 года назад и никак не может сесть. И ей как будто Господь сказал, садись и пиши. И дальше мне люди начинают вот так рассказывать, ой, с кем я, вот вы меня там познакомили, вот мы сегодня встретились, а этот человек, оказывается, и у каждого какие-то вот эти божьи пути, и просто такая, знаете, дрожь по коже, да, мурашки.
1: Круги по воде такие начинаются.
0: И ты понимаешь, что вот как-то раз люди вот, этого очень не хватает, оказывается, этого личного общения, когда даже не то, что похвалить друг друга, а узнать таланты друг друга, и их как-то соединить, чтобы от этого что-то большее выросло. Вот задумка в этом, чтобы приумножались вот эти таланты и рождались какие-то новые проекты. Оказалось, что это прям мега востребованная история. Вот.
1: Так что это может быть методичкой, можно сказать, для людей, которые
0: дарю франшизу. Дарю франшизу нашего полезного клуба.
1: Хочу еще добавить, что вот прям на следующий день после нашей посиделки я иду на радио «Вера», в дорогую редакцию выходит человек, который я даже не успела спросить имя, потому что я опоздала, и он что-то, я застала кусочек, что он рассказывал что-то про «Оцеана Шанхайского». Вот.
0: Да.
1: И он идет мне навстречу, и мы встречаемся как добрые друзья. Понимаете, мы один раз просто пересеклись, и мы тут же договариваемся, что он придет к нам на радио, расскажет про Анну Шанхайскую, потому что у него куча удивительных историй.
0: Но меня... Он был у нас в клубе частных мнений, посмотрите, пожалуйста, архив программы, но он очень мало рассказал. Дмитрий Большаков, который у нас вот и в клубе частных мнений уже был, и дальше мы вот хотим с ним тоже что-то еще сделать, потому что он проработал несколько лет старостой в соборе иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость в Сан-Франциско, у мощей Иоанна Шанхайского и Сан-Францисковой. Конечно, я зашла потом в комнату, где была трапеза, фуршет, и я смотрю, вокруг него стоят люди, я так ухо туда засовываю, и он рассказывает про чудеса. Как раз Иоанна Шанхайского, это было здорово. То есть это немножко раздражает, так, честно скажу, когда ведешь программу, там какое-то музыкальное, там тоже у нас бывают люди поющие, вот ты что-то там говоришь, а такой гу-гу-бу-бу-бу-бу-бу-бу из всех углов. И я такая, Наташа, спокойно, ты для этого всех собрала. И вот это вот чудесное бу-бу-бу, вот, конечно, это нам этого не хватает, как выясняется.
1: Это проще, наверное, как бы в маленьких городах, да, где люди охотно собираются без всякого повода, им не нужно стоять в пробках, и как бы я вот по нашему замечательному городу на озере сужу, да, и это гораздо сложнее в городах, потому что вот людям нужны как бы вот, чтобы эти перегородки между ними немножечко как-то приоткрывались, что ли.
0: Запрос на это оказался очень большим. А насчет похвалы, Аня, ты знаешь, хотела вернуться к моменту, когда мы даже думали программу записать, надо ли хвалить жену, потому что есть такое какое-то, не знаю, мнение, так скажем, мужское, что если ее хвалишь, то она превозносится.
2: Олечка, привет, я тебя люблю.
0: Да, да, да. А многие матушки говорят, умницы, и батюшки тоже подтверждают это, что похвала жены – это инвестиция в твои поглаженные рубашки, потому что женщина так устроена, что когда ее хвалишь, у нее вырастают крылья, а когда не хвалишь, то топлива летать нет. Вот что ты на это скажешь, Максим?
2: Да, я хочу тебе ответить. Ответить я тебе хочу следующее.
0: Мужа тоже надо хвалить.
2: Да, да, именно это. Но на самом деле хвалить надо всех. И жену, и мужа, и детей, и тещу с тестем, и двоюродного дедушку. Потому что, ребят, честно, нам всем это нужно. Можно долго говорить и рассуждать, и богословски, в том числе, о том, что такое гордыня. Я не имею богословского образования, я не учился в семинаре. Но я скажу следующее. Давайте просто откроем Библию, самую первую книгу, книгу Бытия. Момент творения мира Господом. После каждого дня увидел Бог, что это хорошо. Сделал действие, посмотрел, оценил и увидел, что это хорошо. Вот я предлагаю, давайте вот с таким настроем относиться к тому, что мы делаем, даже если у нас порой могут быть и какие-то маленькие недостатки.
1: И я хочу еще добавить, что вот этот вот дар, замечать в других их таланты, он, наверное, может развиваться, потому что это вообще путь к сердцу других людей.
2: Ну, безусловно, потому что ты видишь свет в другом человеке.
1: Да.
2: Понимаешь, зачем тебе на темные-то пятна смотреть? Ты посмотри на то, что в человеке светлое, как он светится, как он горит, сам засветишься.
0: Лекарство от желания осуждать.
1: Я еще, знаете, вот на этом самом нашем собрании я разговаривала с очаровательной молодой парой, семинарист, который с молодой женой, и вот мы рассуждали о том, они сказали, что у них никогда еще не было кризисов, они уже 7 лет вместе, вот, но вообще часто мы говорим все-таки о кризисах на наших, в том числе и семейных программах, в семейном часе, вот, я поделилась с ними недавно одной из действий, которые можно делать кризисы. Приходите в гости.
0: Кому-то?
1: Я объясню, почему. Да.
0: Вместе?
1: Да, приходить в гости. Когда супруги очень долго сидят дома, это вообще не относится к тому, что я рассказываю, но просто мне показалось, что это полезно. Когда они вдвоем сидят дома, очень часто, знаете, бывает такой период, когда замыливается глаз, и ты уже не видишь во всем блеске человека. Когда ты приходишь в гости, и на твоего мужа или жену собирается вот этот кружок, да, который восхищается там тем, что он рассказывает, ты видишь, а он, оказывается, очень интересный, а он, оказывается, очень много знает, или она.
0: А как приятно, когда хвалят твоего супруга.
1: Да.
0: Это же еще такое, честь такая.
1: Моя грузинская подруга это как-то называет, ну, вот как выход, выход в свет, что обязательно нужно семье куда-то выходить периодически, вот так вот. Вот поделилась, спасибо.
3: Журнал на радио «Вера».
0: Мы листаем журнал на волнах Светлого радио. Мы — это я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, ведущая вечерних программ «Радио Вера». Максим Печенкин, главный звукорежиссер нашей радиостанции, и Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» и ответственная за литургическое направление журнала «Фома». Ну вот, последняя четверть моя, последняя четверть программы. Вы знаете, я тоже про отношения наши, но про отношения наши на автомобильных дорогах. Вот у меня такая тема.
2: Ох, больная тема. Наташа,
0: да, вот ты понимаешь, и главное, что там все острее. Я знаю, что даже многие священники, ну, знаете, мы так говорим, что уж мы грешные, уж священники-то вот они, очень многие люди, сидя в машине в закрытом пространстве, постоянно комментируют действия других, которые, естественно, все делают неправильно. Причем я вот замечаю, что когда мне кажется, что человек делает все неправильно, и что-то мы с ним как-то немножко напрягли отношения, поконкурировали на дороге, поравняемся, и он на меня кричит через стекло. Я вижу, что ему не нравится то, что сделала я. Но у меня своя правда, а у него своя правда. И получается, что там мы существуем каждый в своем регламенте. Христианский регламент применить там сложно, как будто мы на каком-то эмоциональном таком диком взводе, что вот все, что у меня получается, это хотя бы пропускать вперед машины, но тоже всех-то не пропустишь, вот, а хоть кого-нибудь пропустить вперед, и, надо сказать, тогда включается благодарность. Я недавно знакомые ехали вместе, я рассказывала про какие-то хитрости за рулем, и в частности про некий этикет на дорогах дальнего направления, на каких-то междугородных переездах. И там действительно там включают поворотник, показывая, можно ли его объехать, или включают другой поворотник, показывая, что сейчас выезжать не надо. То есть какой-то свой язык присутствует, и братство присутствует, когда кто-то сломался, остановятся, помогут. Максим сидит, морщится, но я это видела.
2: Да, Наташ, вот я, знаешь, я с тобой с одной стороны соглашусь, а с другой стороны и не соглашусь, и можешь я не просто так. Да, есть этикет, и это хорошо. Он определенный, и он такой негласный, водительское сообщество такое между собой разработало. С другой стороны, есть все-таки правила дорожного движения, которые мы априори все должны соблюдать. И
0: знать
2: иногда,
0: для начала. Знать.
2: Знать, безусловно, знать и соблюдать. Вот. И иногда пропустить другого участника дорожного движения не просто оказывается несоответствующим правилам, а опасно для жизни.
0: Нет, я имею в виду в рамках вот. ПДД.
1: А сейчас у нас, кстати, автомобильная такая баталия завяжется. Чувствуете, да, уже?
2: Нет, я хочу как раз...
0: Давайте это вынесем уже вверх. вербальное пространство.
2: Я хочу сказать немножко о другом. У меня есть опыт, опять же, поскольку тесть живет в Кировской области, раз в год стараемся к папе ездить. И за эти годы, вот сколько мы к нему не катаемся, мы все чаще делаем это ночами. Почему ночами? Потому что соблюдение как раз того самого этикета, о котором ты сказала, оно ночью оказывается критически важным. И в частности о том, о чем ты говоришь, что человек тебе может показать на особо сложном участке. Хотя, казалось бы, разметка соответствует тому, что можно обгонять впереди идущий автомобиль. Но бывает, к сожалению, иной раз, что у нас автомобильные дороги и рельеф так устроен, что ты просто не видишь, в том числе из-за холмистой местности, может быть, в силу каких-то других причин, не видишь протяженность твоей трассы будущей. Угу. И насколько она свободна, и насколько она там есть. Естественно, доверяться другому человеку можно, в силу того, насколько можно доверяться другому человеку, но когда тебе впереди идущий, в том числе дальнобойщик, очень часто может показать, что там свободно, друг, у него все-таки место немножко повыше, он видит как бы с горочки-то со своей чуть-чуть пообширнее, чем ты. Это, конечно, помогает, это, конечно, очень хорошо, и всем автолюбителям и профессионалам, с которыми мне приходилось встречаться на дорогах, которые мне в таком случае помогали, я хочу сказать огромное-огромное спасибо.
0: Да, я тоже.
2: Вот, и опять же, приводя случаи из собственной жизни, несколько случаев тоже и не раз сам выходил, помогал людям, которые переворачивались, всякое видел, и один раз самому пришлось сесть на обочине по зиме, потому что не очень было понятно, нужно было съехать. Вот, к сожалению, из-за того, что оказалась переметена дорога, меня так не перевернуло, но сели мы так хорошо, сразу же с полосы движения, причем встречный человек развернулся так, как нужно, подъехал, сказал, помог даже, вот, вытащил, и очень быстро все помогло. Поэтому, да, безусловно, соблюдать, помогать надо. Но, с другой стороны, опять же, вот возвращаясь к тому, что ты сказал, насколько сейчас резкое или нервное движение на дорогах стало, можно судить, опять же, это надо путешествовать и ездить по разным областям, потому что то, что, например, мы сейчас с вами находимся в Москве, дорогие друзья, коллеги, вот, а в других областях и уровень движения, и качество движения, оно разнится прям очень-очень сильно. И где-то тебя действительно могут обогонять, подрезать, как в песне, а где-то тебе могут уступить и чуть ли не выйти и провести за ручку, помочь.
0: Вот смотри, я почему как бы про Москву-то хочу сейчас поговорить, потому что у нас здесь ездят водители из самых разных регионов, как раз каждый со своим укладом. И в Москве в этом смысле стало ездить сложнее, потому что много машин такси из разных регионов, которые город плохо знают, и каждый ездит со своим темпом. Вот для меня, например, я сейчас не говорю, что я права. Конечно, я, наверное, не права. Но для меня основная загадка, так скажем, которая очень раздражает, это водители в левом ряду, которые едут, допустим, с разрешенной скоростью 60 километров или чуть ниже, когда, в принципе, мы знаем, что допускается небольшое превышение, оно не критично, а левый ряд существует для обгона. И при пустых, свободных правых рядах занимать левый нельзя. Но это очень удобно для людей, которые не очень хорошо водят, потому что там отбойник слева, и никто тебя как бы не подрезает, не перестраивается. Меньше контакта с сопутствующим транспортом, только с одной стороны. Но обгон справа-то запрещен. И вот для меня это прямо вот раздражающий момент.
2: Так, сейчас нас будут слушать все автоюристы и скажут, что обгон и опережение — это немножко разные истории, да, поэтому путать не надо.
0: Максим, почему надо ехать в левом ряду, когда перед тобой свободная трасса, и ты не даешь другим проехать слева?
2: Я с тобой абсолютно согласен. Левый ряд занимать нельзя. И опять же, даже то, как мы говорим, вот этот вот порог в 20 километров, нарушение все равно есть нарушение, и делать этого не нужно.
0: В критической ситуации это допустимо. Ну, за это не штрафуют. В любом случае...
2: Не штрафуют, это не значит, что это нарушение.
0: Хорошо, в любом случае левый ряд существует для того, чтобы люди могли по нему обогнать. Вот те, кто занимают левый ряд, для меня вопрос. А тут я простовала. заколосилось. Я поставила машину, у меня надо было выпить таблетку, и я где-то поворот перекрыла. И думаю, ну я же за рулем. И вдруг я вижу, машину подъехала, и я не понимаю, что он хочет. А справа на меня кричит уже какой-то дядечка. Я сначала начала там возмущаться, почему он не включил поворотник, а потом я спохватилась. Еще один триггер. Когда люди паркуются... Не, знаете, эгоист – это тот, кто не думает обо мне, не думая о других, понимаешь? В данном случае я отняла время у человека, который бы проехал, если бы меня не было, а я стояла. А что я там встала-то? Чё, я не могла там встать, где я не буду мешать? Вот это тоже, знаешь, такой вот для меня постоянный какой-то тренинг, как проявить христианское мое мировоззрение, да, и мою веру за рулем. Вот в частности, не мешать людям проехать там, где они могут проехать, не становиться препятствием. Вот коллеги, Аня, Максим, кто за рулем, Оля, как пешеход, скажите, где мы еще можем проявить наше христианство за рулем?
4: Вот насчет руля не знаю, но знаете, я о чем думала сегодня. Мы что-то другое обсуждали в редакции. И получается, вера – это какая-то очень сложная система таких, ты взвешиваешь, что-то там как-то раздумываешь. В общем, довольно сложная система. Максим сказал, вот нет образования семинарского, это, мы знаем, довольно сложный путь. Я вот думаю, зачем так все усложнять? Я не против ни в коем случае ни образования семинарского, ни чего-то, но на самом деле все, мне кажется, может быть проще, чем кажется, потому что вот то, о чем вы говорили про сообщество, и сейчас, мне кажется, это просто про любовь. То есть, ну вот часто идет от гордыни там разговоры такие, еще от каких-то таких вещей. Но, в общем, человеку всегда что нужно в жизни? В принципе, любовь. Ну, если так богословски сказать, он пытается вернуться в этот потерянный рай к отношениям с Богом. Отношения с Богом – это пребывание в любви. Да, и отношение до грехопадения, пребывание в любви человека с человеком, мы все вместе, мы люди с Богом. И когда человек ищет какое-то сообщество в городе, мне его тоже, например, не хватает. Я только с подругой делилась, говорю, у меня много индивидуальных таких дружб. Очень хочется какое-то сообщество, на фоне которого ты живешь и в котором ты сама являешься фоном для других людей. Потому что человек только об человека как-то, он там калибруется, живет и так далее. Ну, я не очень интроверт, честно скажу. Вот. И получается, что ищем-то мы все вот этого, когда вы говорите, снять границы, да, там, или преграды, это что такое? Ну, любовь. Когда вы сказали, что надо ходить в гости, у нас тоже частый совет священника, откройте свою душу навстречу другому человеку. В смысле? Ну, любовь, потому что любовь – это связь. Да, вот, ну, как бы какой-то постоянный контакт. Когда мы говорим про дороги, ну и про другие конфликты, да, там еще про что-то, это тоже про любовь. И вот когда мы исходим из какой-то сложной такой системы, ты все время думаешь, что-то взвешиваешь, это как сороконожка. Она ходила-ходила, потом задумалась про свои 40 ножек и запуталась.
0: Как, с какой ноги сделать шаг?
4: Что делает 29-я, в то время как поднимается там и подгибается 27-я, а 17-я уже споткнулась. Вот. Но получается, вот как меня учили, я что-то читала, как бы человек молится Богу, и в нем происходит такое состояние, которое иногда сложно выразить. Но вот я сталкивалась в аскетической литературе, когда человек говорит, дальше я выразить не могу. Начинается предел, который не вербализуется. Ну, видимо, у кого было такое, тот поймет. А слова это все облечь невозможно, вот это внутреннее состояние. И, наверное, может быть, я дай бог, вот говорю сейчас, наверное, для себя во многом, чтобы тоже получалось, чтобы у тебя внутри было такое состояние, чтобы что бы ты ни делала, а ты была вот в этом пространстве любви с Богом. Это дико сложно, потому что ты все время начинаешь думать, калиброваться, ну, и ты падаешь на всех своих ножках, и потом долго лечишь эти переломы, вывихи свои и чужие заодно тоже. Или не лечишь, если ты их не видишь. Потому что если исходить рационально, взвешивать, как бы я могла проявить свою веру, мне кажется, это невозможно.
0: Нет, я к тому, что почему я эту тему подняла как отдельную, потому что когда ты едешь на большой скорости, у тебя немножко другой эмоциональный фон.
4: Да.
0: Ты более напряжен, заряжен, активен. И вот там как раз пребывать в мире с собой
4: это любой
0: сложнее.
4: Драйв. Это да, любой драйв. Да. Когда тебя захватывает какое-то дело, это такое же состояние, когда ты живешь на других
0: только
4: скоростях.
0: Только риск для жизни меньше.
2: Вот я хотел бы на это обратить внимание.
4: Да.
2: Ты правильно говоришь про риск для жизни. Давайте не забывать, что такое автомобиль. Автомобиль это транспортное средство с повышенной опасностью. Я вот сейчас хочу вспомнить своего инструктора по вождению. К сожалению, много лет уже прошло. Я за давностью просто имени вспомню этого человека, но я помню очень хорошо его судьбу. Он был ветераном подразделении «Альфа».
4: Ух ты!
2: Да, но, тем не менее, человек вот занимался тем, что абсолютно мирных гражданских людей учил водить автомобиль. Вот, но кроме, скажем, некоторых весьма специфичных приемов, когда он говорил «не выезжай на двойную сплошную, потому что смерть там твоя стоит», но, с одной стороны, это так вот звучит, может быть, немножко резко, с другой стороны, он же прав.
4: Прав.
2: Да. Он мне всегда говорил на те моменты, когда я замечал что-то у других людей, говорю, проехали там мимо, говорю, ну он же сейчас нарушил. Золотые были слова у человека. Говорит, ты не за ними смотри, ты на себя посмотри, да. И я вот хочу что сказать, что поскольку, вот с чего я сейчас начал, машина, транспортное средство с повышенной опасностью, это не просто драйв, это... В принципе, каждая поездка за рулем так или иначе связана со стрессом, потому что подспудный – это все равно риск для жизни, как бы он ни был, всегда. Ты можешь хорошо вести, но кроме тебя есть еще другие участники движения, и не только участники движения как люди, да, но и предметы иногда тоже ими являются. Никто от этого не застрахован, Господь знает. Но и, соответственно, в такой ситуации мы не просто... проявляем какую-то милость к ближнему, можем проявить. Мы, в принципе, раскрываемся немножко по-другому. Как ты в экстренной ситуации можешь себя проявить. В этом отношении тебя вот эта вот ситуация, она не то чтобы как-то очищает или показывает, но она твое нутро, которое истинное, она его немножечко приоткрывает. Поэтому, да, если ты обратишь на себя в этот момент внимание и не просто посмотришь на ближнего, да, он там нарушил, или он что-то сделал, или ах, что-то там произошло. Вот это ах, оно возникает из-за того, что тебе страшно, что сейчас что-то нарушится, и тебя может самого не стать, ведь от этого же. И не забываем, дорогие друзья, мы сейчас с вами, время у нас самый драйв-тайм, что называется. Дорогие друзья, будьте аккуратнее на дорогах.
0: Будьте аккуратнее на дорогах, и спасибо вам огромное за сегодняшнюю такую теплую беседу, да, сводящуюся к тому, что любите друг друга и так исполните закон Христов, носите бремена друг друга и любите друг друга. Спасибо, коллеги. Напомню, что в эфире был журнал «На волнах Светлого радио», и здесь беседовали мы, ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, главный звукорежиссер радио «Вера» Максим Печенкин и редактор рубрики «Вопросы священнику», ответственная за литургическое направление журнала «ФОМА» Ольга Богданова. Я Наталья Лангамер. Мы на этом прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
4: Всего доброго.
1: До свидания.
3: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: грустная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, вот неожиданно посмотрели мы в календарь и выяснили, что буквально вот-вот начнется Петров пост. Вы вообще как
3: этому здорово, относитесь? Как здорово-то.
2: Вы поститесь Петровым постом?
3: Да, я в принципе стараюсь поститься, но боюсь, правда, говорить, что это для меня несложно, потому что как только я помню, как-то я публично сказал, что, знаете, давно пощусь, в принципе, в плане пищевого у меня нет никаких сложностей, вдруг они стали возникать. Поэтому, но в принципе, да, я все многодневные посты соблюдаю, стараюсь соблюдать, не сверхстрого, если вот говорить о великом посте и о рождественском, то есть там без сухой едения там и прочего. Вот, но в принципе, вот, да, и многодневные, и среду, пятницу я, в общем, стараюсь не нарушать.
2: Почему я спрашиваю? Многие любознательные православные верующие вычитали давным-давно, что, собственно, установлен был в церкви Петров пост как некое замещение для тех, кто по каким-то причинам не смог поститься Великим постом. Поскольку мы стараемся поститься Великим постом, у нас возникает вопрос, а смысл?
3: Вы знаете, мы с вами, я такую крамольную вещь скажу, мы с вами вот неделю назад говорили про то, что все-таки церковь – это не то место, где все должны ходить строем, но крайне желательно, чтобы не разбегались в разные стороны. И вот тут этот баланс очень важен, поэтому я думаю, что если вот не полезно человеку, если ему сложно как-то это выдержать, то, наверное, это предмет для его беседы с духовником. То есть если кто-то думал, что я скажу, то может не поститься, да, то, наверное, это предмет для беседы, размышления, поиска своей меры. Но понимаете как? Мне кажется, тут важно отношение. Вот, скажем, я понимаю, что даже существующая в церкви традиция, например, женщину покрывать голову в храме, она в первую очередь касается женщин замужних. То есть девушки, там, тем более маленькие девочки, в общем, ну, нет такого требования. Но это стало частью нашей национальной церковной культуры. Да? И у нас девчонки с самого, так сказать, возраста, они входят в платочках. Причем стало вот в последнее время, то, что мы с вами как-то уже говорили, да, что все-таки если вот смотреть на дореволюционное время, на которое мы часто смотрим как на некий идеал, то, скажем, дамы из высшего света никогда в платках не ходили. Были шляпки, да, были там какие-то другие варианты. Вот. Но тем не менее, вот платочки. И при том, что я, скажем, понимаю это и не вижу никакой крамолы в том, что, там, не знаю, 15-летняя девушка, 14-летняя, 17-летняя, там, 20-летняя войдет в храм без платка, я думаю, что лучше следовать вот сложившейся традиции. Вот, может быть, это не совсем верно, потому что ситуация чуть иная, но мне кажется, что вот в аскетической дисциплине отчасти можно следовать этой логике. Ну, вот есть вот эти... То есть я к тому, что я не знаю историю поста, я ее специально никак глубоко не изучал. Вот о том, что вы сказали, я слышал, естественно. Но вот как-то так сложилась такая традиция, да, у нас. Причем то, как соблюдают посты, вот аскетическая дисциплина именно в пищевом плане постов, русская церковь, во-первых, всегда была строгой. И на сегодняшний день, я так понимаю, даже по сравнению с другими поместными церквами, тоже очень такая вот мы тут в передовиках, так сказать, находимся. Но это, конечно, такой внутренний вопрос выбора человека. Главное, чтобы он понимал, что и чтобы польза какая-то была. Но к теме на том, что мы не должны ходить строем, я хотел бы вернуться, может быть, да, благодаря этому вопросу, в том числе и потому, что она, и насколько мне известно, вот многие, в том числе и мыслители там 20 века, ну, не многие, но некоторые, воспитаны в католической традиции, именно в силу вот этой, как они считали, необходимости ходить строем, просто вплоть до того, что ушли из церкви, но вот Костя не даст соврать, самый яркий пример Пьер Адо, да, французский философ, который вообще был католическим священником и сложил себе сан. Там 8 лет, по-моему, да, пробыл что-то такое, или 6. Ну, в общем, несколько лет он был. И вот я читал его размышления, ну, точнее, такие диалог, в диалоговой форме книгу, одну из последних, я так понимаю, где он отвечает на вопросы своей жизни. И, в общем, конечно, неприятно читать его, ну, как неприятно, его юношеские воспоминания о том, что такое церковь, как он там жил, как он это воспринимал потом, они, конечно, даже меня, так сказать, больно задевают, но в том смысле, что, наверное, не берусь там какое-то выносить суждение, но очень жаль, что у такого яркого, интересного и глубокого мыслителя, как Пьера Адо, остались такие воспоминания о церковной юности и молодости. Ну, наверное, так сказать, не без причины это сложилось. Поэтому тут надо очень тонко действовать, вот, мне кажется.
1: А с другой стороны, не обращает ли на себя внимание то, что такого рода открытие или установление, что на самом деле Петров пост возник для тех, кто не постился Великим постом. Или тут недавно тоже я слышал, что вообще в Евангелии вот эта фраза «Спаситель сирот изгоняется молитвой и постом», слово «постом» — это позднейшая вставка с церкви дисциплинарная. Сейчас даже вот вообще не собираюсь это рассматривать, достоверно ли это или нет. Но что на себя обращает внимание? Что все такие открытия всегда к послаблению. Вот не было открытия, которое бы сказало, что в Древней Церкви было больше постов. Давайте еще один введем, которые шли бы к некому какому-то усилению аскетических усилий, только вот к тому, чтобы больше расслабиться.
2: Нет, мне кажется, что тут можно так посмотреть, а можно все-таки исходить из того, что человеку естественно искать смысл, в особенности в церковной жизни. И просто выполнять некую дисциплину, не понимая, к чему она, ну, наверное, кто-то скажет, что да, все равно мне это полезно. Но я думаю, что найдется масса людей, которые захотят все-таки понять, а зачем. Есть живые примеры, в особенности в 20 веке, вот, скажем, где-то в 20-е годы в Москве при храме во имя святителя Алексея, митрополита Московского, было такое братство ревнителей православия. И духовным вдохновителем этого братства был ныне прославленный как священный исповедник отец Роман Медведь. И с благословения патриарха Тихона они практиковали повторение крещальных обетов. Потому что, то есть, ну, у них был свой особый в братстве, не для всей паствы, а вот для членов братства, они практиковали для людей, которые были крещены в младенчестве, по вере восприемников, повторение крещальных обетов в сознательном взрослом возрасте. То есть они исходили из того, что любая дисциплина внутри церкви должна быть осмысленной. Вот почему я и спрашиваю о том, какой смысл в данном случае Владимир Романович, а так, в принципе, любой человек придает тому или иному исполнению традиционных каких-то вещей в церкви.
3: Ну, мне все-таки кажется, что вот Костина замечание, оно очень интересное, что действительно, когда ставится вопрос о том, о соответствии чего-то древней традиции, да, или там, когда что появилось, нередко, может быть, не всегда, но все-таки нередко это шаг в сторону некоего послабления. Мне кажется, очень интересное замечание. Другое дело, что я сейчас стал думать, вот смотрите, скажем, когда у нас вот это самое началось вот возрождение, да, религиозное в конце 80-х, там, в начале 90-х, условное, дата. Ведь аскетическая практика, она, может быть, по умолчанию стала сразу складываться довольно жестко. Я специально этим не занимался, но, насколько я понимаю, до революции или перед революцией непосредственно, до революции такое понятие, 16 век, это тоже до революции, да? Что вот непосредственно перед революцией, там, может быть, десятилетия, может быть, даже столетия, не знаю, но она, видимо, такой не была. Потому что, смотрите, когда мы говорим, с одной стороны, что вот в армии отменили обязательную исповедь. Но эта обязательность заключалась в том, что раз в году солдаты должны были исповедоваться и причащаться. Ну, говеть, исповедоваться, причащаться. И я так понимаю, что это и был один раз. Ну, то есть кто-то, может быть, больше, но массово это был один раз. Насколько мне известно, тут, может быть, кто-то нас услышит, поправит, или вы меня поправите, что, в принципе, вот благочестивые христиане православные в дореволюционной, предреволюционной России причащались 4 раза в год теми самыми постами многодневными. Лев Николаевич Толстой, когда описывает в исповеди, по-моему, или в дневниках, вот свою историю с экспериментом, да, когда он вот типа постился, я говел, ничего не почувствовал, да, он описывает Великий пост. Почему? Потому что так было принято причащаться и исповедоваться Великим постом. То есть в этом смысле, да, мы, может быть, без всяких сравнений, но все-таки сильно закрутили, да, и сегодня, видите, у нас сложилась практика, когда, по крайней мере, насколько я понимаю, там в Москве, да и не только, наверное, в Москве, во многих храмах, где сложились общины, да, где говорят, что, ну, благочестивые прихожане, вот, ну, раз в месяц, а то и каждую неделю. Здесь много других возникает тем, как мы тогда самостоятельное таинство покаяния, не становится ли оно, так шепотом скажу, да, пропуском к причастию, и в этом тоже, да, когда люди, ну, человек все-таки старается как-то более-менее размышлять и что-то со своей жизнью делать, и вот ему надо каждую неделю приходить исповедоваться, да, чем становится его покаяние, да, он, ему как-то нужно себя, так сказать, надо в чем-то покаяться. Я не в том смысле, что за неделю, конечно, любой успевает нагрешить, но вот я думаю, те, кто, у кого это есть в опыте, понимают сейчас, о чем я говорю. Но вот все-таки я к тому, что при всем том, что мне кажется очень ценным это замечание, да, которое вы сделали, но, наверное, не всегда есть и вот эта другая история. Вот, по крайней мере, вот этот всплеск и неофитский порыв, он такой вот, он вводит, может быть, сразу какую-то жесткую, более жесткую, чем в какое-то время было, да, а дальше начинается вот это вот, складывается церковная какая-то практика, она такая обиходная, там, не знаю, как ее назвать.
1: Мне как-то довелось в нашей студии тоже общаться с собеседниками, которые занимались историей русского богословия. Если я не путаю, вот эта практика частых прочищений еженедельных, она, ну, так ярко уже локализуется в эпоху Иоанна Кронштадтского, Сергия Мечева, вот этих городских общин, которые стали жить немного по типу монастыря, монастыря в миру. Все эта тема монастыря в миру вот для конца 19-го, начала 20 века, так вот она очень активно обсуждается и промысливается. Я спрашивал, а почему так вот, почему именно в этот период это складывалось, и мои собеседники мне такую реконструкцию предлагали. Ну, это некая реакция на стремительную секуляризацию общества. То есть человеку, живущему в более христианском быту, грубо скажу, было достаточно 4 раза в год прочищаться. Но чем менее общество и жизнь, в принципе, становится соответствующим вот такому постоянному христианскому быту, как бы христианству в целом, надо Бога чаще в свою жизнь впускать, больше давать ему как бы действовать в общине, в литургии и чаще к нему приобщаться. Только так можно как-то, ну, если угодно, противостоять натиску все более и более обмерщающегося мира. Такая вот интересная реконструкция.
3: Я думаю, что это безусловно так, но тут интересно все-таки, опять же, обращаясь вот к нашим уважаемым слушателям, я хочу заметить, что, конечно, я при всем при этом понимаю, что смысловым центром, коль скоро смысловым центром, да, и содержательным литургии является, собственно, Евхаристия, да, то понятно, что в каком-то смысле присутствие на литургии без причастия, да, на любой, хоть каждый день ходи, Ну, это вот не вполне полные, неполноценные, плохие слова, ну, не знаю, как иначе сказать, участие. И, опять же, насколько я знаю, практика древней церкви, особенно вот первых этих трапез, да, таких, которые потом стали уже привычными нам богослужениями, она предполагала, что именно те, кто не оглашен, оглашенные ушли, уже, да, оглашенные, изыдите, да, в какой-то момент, а верные остались и верные причастились. То есть я не пытаюсь сказать, что вот раньше причащались 4 раза в год, а мы тут что-то такое придумали. Нет, как раз-таки у истоков, видимо, все было устроено еще, так сказать, ну, вообще постоянно. Вот. Но это тоже, так сказать, ну, церковная история, в общем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
2: Раз уж мы заговорили так или иначе о смыслах, то вот...
3: В кои веки.
2: Да, в кои-то веки, да. То вот тут у меня чтение новостей, как всегда, но это, правда, новости уже...
3: Уже там какие-то смыслы.
2: Да, немножечко удаленные от нас. Это все какое-то время назад происходило во время визита святейшего патриарха Кирилла в Оренбургскую митрополию. Там много всего было, много всяких было замечательных событий, и святейший выступал. Но вот слова, которые я вычитала из новостных отчетов об этой поездке, меня несколько поставили в тупик, и тут, я думаю, вы мне поможете, и не только мне, а тем, кто слышали эти слова, и, может быть, у них тоже возникли какие-то недоумения. Святейший призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. И вот его слова. «Чтобы никогда в сердцах и умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином того или другого производства или той или иной организации, мы не можем больше повторять ошибок прошлого. Российское общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. В России без справедливости не прожить, и вся отечественная история это подтверждает». Ну вот, я могу возразить почти на каждое предложение, и мне не нравится это. Я думаю, что все дело в том, что я что-то не до конца поняла, или эти цитаты, которые приводились в новостях, вырваны из контекста. Но, честно говоря, мне кажется, у любого, даже в рамках средней школы образованного человека, возникает некоторое сомнение насчет того, что Россия без справедливости не прожить. Она бы когда-нибудь жила в справедливости? Вообще кто-нибудь может назвать хоть одну точку на земном шаре, где была бы эта самая социальная справедливость?
3: Не, ну понятно, что это не стоит просчитывать как-то предельно буквально. Я думаю, как раз-таки мысль... Ну, мне лично, я не присутствовал во время произнесения этого слова, потому что я в этой поездке патриарха не сопровождал, но могу сказать, что тема справедливости не впервые звучит из уст представителя нашей церкви. Она для него, в принципе, важная, он много лет, и до того, как стал патриархом, и в рамках, скажем, вот Всемирного Русского Народного Собора нередко эту тему поднимали при его непосредственном участии. Я думаю, что здесь предельно понятно, о чем говорится, как мне кажется, да. Здесь хочу на что обратить внимание, тоже очень интересно. Это слово «после трапезы». То есть это не проповедь, это был там прием, возможно, от имени губернатора, если не ошибаюсь. И как я вот много раз говорил, в том числе и в нашей студии, что патриарх не произносит дежурных ритуальных слов. То есть, видимо, могу предположить, что на этой трапезе присутствовали в том числе и состоятельные люди, занимающиеся бизнесом. И поскольку патриарх всегда реагирует на людей, с которым он обращается, естественно, вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что античные авторы, они пишут, видят перед собой аудиторию, да, то есть там Платон пишет свои диалоги, он, собственно, обращается к конкретным людям, Он продолжает с ним беседу. Они вчера устно говорили, сегодня он продолжит разговор письменно. То есть в данном случае патриарх обращается вполне конкретным людям, в том числе. Да? Но в отличие от Платона, он понимает, что... То есть Платон, когда это пишет, он не думает, что когда-нибудь скажут, что вся философия – это комментарий к Платону. А патриарх понимает, что это будет опубликовано или может быть опубликовано, но он обращается к ним не конкретным людям. Возможно, был какой-то повод для того, чтобы он заострил эту мысль. Но я как раз-таки считаю чрезвычайно ценным это высказывание, и мы это, собственно, публикация наша была на сайте Патриархия.ру, потом она уже разошлась, видимо, как это обычно бывает. Но патриарх просто сказал о том, что люди, так сказать, предприниматели должны ценить труд тех, кто с ними на них работает, а, ну, на них там, на предприятии и прочее. И я думаю, что напоминание об этом, оно очень важно. И именно из уст предстоятеля, вот, это, здесь есть и тема, и там заботы, и, я не знаю, там, справедливого распределения доходов, да, что даже не патриарх сказал, это и так известно, да, что у нас иногда на каком-нибудь крупном, большом бизнесе в каком-нибудь, да, работают люди, где разрыв между зарплатами топ-менеджера, топ-менеджмента и рядовых сотрудников, но он несколько порядковый, да, что здесь справедливого и что здесь нерешаемого, да, понятно, что патриарх не имеет в виду справедливость, которая сможет справиться с последствиями падшей человеческой природы, да, с этим справился Спаситель, и мы понимаем, как, собственно, на этот путь встать, и что здесь нужно сделать. Поэтому, честно говоря, ну, я здесь какой-то вот сложности не вижу, и, напротив, повторяю, считаю очень важным, чтобы он об этом сказал.

0: в этом смысле, да, что должны быть какие-то пределы. Вот мы разные, да, и все это приводит к тому, что и социальная жизнь складывается в разных, так сказать, форматах, но есть какие-то, как сейчас модно говорить, красные линии, переступая которые, мы приводим общество к коллапсу просто. Понятно, что для патриарха совершенно очевидно, что в основании любого социального, так сказать, действия и действия с негативным последствием на жизнь, да, лежит грех. Но это все равно, что, знаете, когда мы говорим о причинах военного конфликта, сказать, ну, при чем есть эти причины? Подлинные причины – это человеческая греховность, конечно. Но это не мешает нам анализировать вот конкретную ситуацию. Также и здесь. Конечно, справедливость. Тут уже о справедливости много можно сказать, да, мы дальше можем сказать еще, почему он говорит о справедливости, ведь мы сами говорим, что если Бог был справедлив, то никто бы не спасся, да, и этот аспект есть, но понятно, что патриарх его не отрицает, нет, здесь речь идет, мне кажется, о том, что люди должны помнить о других людях, короче говоря, вот так я бы сказал.
1: Мне кажется, здесь еще есть момент того, что святейший патриарх, ну, просто указывает на некую, на некий вопрос безопасности. Потому что мне вот очень в свое время понравилась чья-то мысль о том, что когда мы сегодня фиксируем в медийном пространстве какой-то странный интерес к фигуре Иосифа Сталина, и вроде даже какая-то ностальгия по твердой руке, это не потому, что люди хотят тирана и репрессии, это запрос на справедливость. Это такая странная форма выражения того, что вот несправедливость царит, и нужна какая-то символическая фигура, в которой бы воплотились бы надежды на социальную справедливость. И не случайно ведь в этих словах Святейшего это как бы так не только слова к топам, но еще и некое указание на то, что вообще у народа могут быть обоснованные требования и вопросы.
0: Конечно,
1: если это вовремя не учитывать, то просто русский бунт бессмысленный и беспощадный, даже в рамках одного предприятия.
2: Но дело в том, что если посмотреть так трезво, то у народа, как правило, всегда бывает запрос на героя, но не на подвижника. То есть потом он придет к подвижнику и будет просить, чтобы подвижник его исцелил или помолился о нем. Но внутренний запрос у него всегда на героя. А герой – это квинтэссенция страстей.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, такая мысль яркая, но, не, но справедливость ее не очевидна, потому что что значит запрос? Да, подвижник тоже герой. Даже если размышлять вот в терминах культурологических и вводить такое понятие «культурный герой», то культурный герой как раз-таки, вот, который начинается, наверное, если в седую древность смотреть, как некий архетип культуры, да, потом вот претерпевает различные метаморфозы. И, конечно, средневековый культурный герой – это подвижник в первую очередь. Другое дело, что дальше… Ну, у нас вообще рыцарства не было как феномена.
2: Но у нас средневековый такой культуры книжный,
0: ну, я имею в виду средневековый хронологически, да, я согласен, что тут надо еще понять, мы понятие средневековья, мы готовы там к русской культуре относить или нет, ну, все-таки мы относим как вот период, да, времени, вот, и там рыцарь тоже, да, но рыцарство – это вообще особая такая история, длинный, интереснейший разговор, в котором одну из точек, если можно так сказать, поставил Сервантес в великом романе, где описал рыцаря, да, после эпохи рыцарства, и когда над рыцарством смеются. И в каком-то смысле сам, насколько я понимаю, сам Сервантес далеко не был поклонником рыцарских романов. И, собственно, первый том во многом из этого и вырос. Просто второй он том спустя время написанный, он уже акценты очень сильно меняет. Собственно, автор меняет эти акценты. Но, конечно, кстати сказать, и в том же, посмотрите, в том же «Дон Кихоте», да, из рыцаря печального образа, все время постоянно вырывается проповедник. И об этом впрямую говорится, это даже не завуалировано, там впрямую говорится, что он там богословствует, там проповедует, вот. Ну и само рыцарство, есть разные точки зрения. Бицилли писал в свое время статью, где он, я сейчас уже ее не помню в деталях, она очень интересная, где он сравнивает это вообще с слоем,

0: Вот проводит какие-то прямейшие и очень убедительные параллели между иезуитами и тем, что Сервантес написал. Но, в принципе, рыцарство – это ведь такая, как традиционно мы говорим, что это ступенька к светской культуре, но ступенька как бы из церкви, да. Посмотрите, я недавно вдруг неожиданно вспомнил, мы говорили про сестер милосердия, презентуя замечательный проект нашего синодального отдела вместе с ТАСС. И когда было сказано, что вот обеты сестры милосердия наши дают в храме, я вспомнил, я сказал, что это вот делает их как бы рыцарями нашего времени, потому что ведь посвящение в рыцари тоже проходило в храме. Вот, поэтому это вот рыцарь, это такой, такая фигура, которая одной ногой стоит в храме, а второй уже из него вышла, да. И культ прекрасной дамы вырастает из культа Богородицы. Вот. Но это все уже такие культурные, культурологические детали. Вот. А потом вот эта вот фигура героя, она начинает там видоизменяться, можно сказать, деградирует. Это на правах полушутки. Я помню, как-то я у Павла Семеновича Лунгина спросил в Парсуне в теме нашей надежды. Говорю, Павел Семенович, вот то, что сегодня героями являются актеры и спортсмены, какая в этом надежда? Он тяжело вздохнул, сказал, никакой. Да простят меня наши выдающиеся артисты и спортсмены.
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
6: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, когда вы, Марин, в прошлой части упомянули про героя-подвижника. Я почему-то к вопросу о вырождении героя вспомнил, что у отца Сергия Булгакова была в «Вехах» статья, которая так и называлась «Героизм и подвижничество». Да, да. И героизм в логике этой статьи – это такой интеллигентский призыв, такой рывок. Сейчас возьмем и сделаем, и перевернем.
7: Мы новый мир построим.
1: Да, а подвижничество – это полномерное, долгое, внутреннее, духовное, иногда тихое, но постоянная работа.
0: Ну, это вот, собственно, помните то, что у Достоевского, где он про Алёшу пишет, Карамазова, и обычно как-то вот эти размышления обрывают, ну, то есть автор-рассказчик, да, когда он говорит, что вот Алёша не мог ходить только к обедне и давать только 2 рубля, и обычно это цитируется как вот, но это как раз вот по Булгакову это героизм, да, а подвижничество-то из года в год, это очень интересно, я недавно, у меня был замечательный гость в Парсуне, ученый, специалист по искусственному интеллекту с базовым военным образованием, у которого в опыте жизненном участие в боевых действиях, в горячие точки, наша там чеченская компания, потом нахождение в среди военных наблюдателей ООН от России и так далее. И я у него спросил, Константин Олегович Гнетко, замечательный человек, замечательный ученый, я у него спросил, говорю, Константин Олегович, а вот есть, говорю, две точки зрения, что человек проявляется в экстремальных ситуациях, вот такая точка зрения, а есть у Уилки Коллинза в одном из его романов мысль о том, что характер мужчины ярче всего проявляется в быту. Ну, то есть как-то антигероическое. Вот, говорю, вам какая точка зрения ближе? А он как раз вот, исходя из в логике того, что мы, чем мы сейчас рассуждаем, он сказал, дело не в ситуации, а в длительности. Вот героизм – это не, условно говоря, не подвиг, это не только, неправильно сказать, не только вот совершение подвига вот какого-то, да, когда там, может быть, нам даже жизнь отдать. Это понятно, что это, конечно, героизм. Но это когда ты неделю, месяц, год в окопе сидишь. И он даже вспомнил сейчас кого-то, что, говорит, кто выживает вот на длине военных действий. Тут, говорит, кто не перестает бриться. То есть тот, кто в этих тяжелых условиях. Это почти тут уже выход на Франкла, да, с его размышлениями о, да, на другой экстремальной ситуации, да, о концлагере, на кто вот выживал, да. То есть сначала ломались. Ну, да, у него нет такой цитаты, да, но помните, в пандемию она была популярна.
1: Но мысль что, есть, но слов,
0: да,
1: этих
0: мысль,
1: нет,
0: да,
1: у него,
0: да, что сначала ломались те, кто думал, что это кончится завтра, а потом те, кто, что не кончится никогда, а те, кто просто вот лямку, так сказать, тянул, если можно так сказать, они вот. И вот Костя Олегович тоже это подобным образом так осмыслил. Это было очень интересно. Да.
7: Я подумала, вот мой любимый персонаж исторический, академик Раушенбах. Получилось так, что в 42-м году ему прислали повестку, а он из поволжских немцев. Великая Отечественная война, соответственно, отношение к определенным группам населения. В общем, его вызвали вроде как в военкомат, и он думал, что его призывают на фронт. А он в это время работал в оборонном научно-исследовательском институте, у него шли какие-то там серьезные обсчеты нового проекта, и он увлеченно ими занимался. Придя в военкомат, он выяснил, что, оказывается, его посылают вовсе не на фронт, а в Нижний Тагил, в трудовой лагерь. Но он же уже начал эти расчеты. И эти расчеты были точно совершенно нужны. Это не была некая научная абстракция. Это все было применительно там, к каким-то военным целям. И он в пересыльный лагерь, он на голых нарах, на каких-то обрывках непонятно чего дописывал эти расчеты, и потом он их каким-то образом умудрился послать. И только после этого он приступил, как вы выразились, к несению вот этой вот обязанности быть в лагере. Поэтому вот он кто? Он герой?
0: Герой-подвижник, можно так сказать.
7: Просто с героями вообще все непонятно. Очень трудно монтируется с нашим представлением о церковной жизни, о смысле религиозной жизни вообще. Я не знаю, может быть, это у меня извращенная какая-то.
0: Ну почему подвиг и подвижник однокоренные слова?
7: Слова однокоренные, а люди разные.
0: Ну, люди разные. Но подвижник тот, кто совершает подвиг. Просто он дух подвиг духовный.
7: А что касается вашего любимого Дон Кихота, то вовсе не Сервантес поставил точку в этой истории.
0: Я сказал одну из точек.
7: До сих пор.
0: Я знал, что вы мне возразите, да.
7: До сих пор это не оставляет. Но из таких самых ярких, наверное, это Монсеньор Кихот, Грэма Грина. Да. Но это, правда, не совсем роман, это скорее эссе.
0: Да, такая.
7: Вот, но логика развития самой мысли автора, первоисточника, вполне очевидна. То есть у него Кихот – это священник, потомство Санчо Панса – это атеист. И вот они тоже там путешествуют, пока Кихот не скончался.
0: Да, да.
7: И, собственно говоря, вопрос, который после всех их приключений остался в голове у атеиста, потомка Санчо Панса, только в одном. Если ненависть даже к таким людям, как Франко, там чисто исторически все происходило в ту эпоху, рано или поздно, после того, как исчезает предмет ненависти, проходит и ненависть, а любовь, несмотря на то, что предмет уходит в мир иной, остается, и куда это нас заведет? Вопрошает вот этот вот самый атеист Санчо Панса.
0: Ну, видите, Сервантес, насколько я могу судить, у него, конечно, вот таких нюансовых вопросов нет, потому что у него их в жизни не было, да, и другое дело, что там иногда Дон Кихот вступает в такую заочную полемику, может быть, с лицами духовного звания, поясняя свое отношение к рыцарству, да, вот к тому, на что рыцарство себя представляет. Там другое интересно. Во-первых, динамика развития образа, да, она, ну, потрясающая. И не, она не только в силу объема текста, а просто в силу того, что понятно, что второй том вызван к жизни появлением псевдо-второго тома, да, то Сервантес вполне определенно реагировал на появившуюся книгу, претендовавшую на продолжение Дон Кихота, образы, значит, не героев, в котором в этом продолжении он не мог принять, да, вот. А при этом, конечно, это текст, глубоко укорененный в христианской культуре. Это как раз-таки вот совершенно однозначно сквозит, ну, даже там, знаете, там на афоризмы можно растаскивать какие-то вещи, когда вот он освобождает каторжников, Дон Кихот, которых ведут совершенно справедливо с места, так сказать, к месту там, как их несения, так сказать, их наказания, еще чего-то. И один из каторжников что-то себе позволяет по отношению к стражникам, и стражник там, по-моему, то ли его ударил, то ли что-то такое, и Дон Кихот замечает: не страшно, если у человека со связанными руками немного развязан язык. Это просто, это, знаете, это как будто сегодня вот сказано, да? Вот что называется, такой не теряющий актуальности вещь. Или там наставление. Я, кстати, даже в этот раз, когда я недавно вот закончил перечитывать, и я даже сфотографировал наставление Дон Кихота Санчо, когда Санчо отправляется управлять островом, точнее, тем, что он считает является островом, не обладая знанием об этой географической особенности. Вот. А я просто сфотографировал это, как мы сейчас делаем, эти там две страницы, и отправил своему одному знакомому чиновнику со словами, что вообще хорошо это распечатать и в каждом кабинете чиновничьим повесить. Вот. А чтобы, так сказать, периодически, а лучше ежедневно, человек перед началом или в конце рабочего дня это прочитывал. А как стоит себя вести, когда у тебя вот ты получаешь некую власть. И это, конечно, изложено вот совершенно с позиции, как мне кажется, такого общехристианского, что ли, подхода вот к жизни, к отношениям к людям. При этом, конечно, там, не знаю, безумие Дон Кихота тоже, в общем, факт, который очень сложно отрицать. И тем не менее, вот это уж, простите, лирическое отступление. Вновь, когда я читала последние страницы, где Дон Кихот приходит в себя, от всего отрекается, говорит, что он Алонсо Кихана, прозванный добрым, а никакой не Дон Кихот. Мне было ужасно, ужасно жалко, что как же так вот от всех этих двух томов и трех походов как-то взять вот так и... Ну, а тоже, видите, такой некое, такой вот такой христианский акцент и примирение, и возвращение, ну, к подлинной какой-то жизни.
6: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
7: А вот интересно, вам было бы так же обидно, если бы в конце романа «Идиот» у Достоевского князь Пышкин взял бы и излечился бы от своих странностей ментальных?
0: Я скажу, как это, полушепотом, что из великого пятикнижия Федора Михайловича в моем личном, как это сказать, чтобы не прозвучало это по-идиотски, ну, в общем, я реже всего перечитываю эту книгу. Она, вот мне ее сложнее всего. У нас с ней диалог, вот мы с вами неделю назад говорили про диалог с книгами, вот у меня с ней самый сложный диалог и пока еще наименее меня увлекающий.
1: А в чем сложность?
0: Ну, во-первых, я, честно говоря, там путаюсь в героях, их количество почему-то, их, наверное, в «Братьях Карамазовых» не меньше, не считал, но...
7: Больше. А в «Бесах» их сколько?
0: Ну, в «Бесах» бесы – это вообще... Как-то бесы – это моя любовь, хотел сказать, понимаю, это можно вырезать и запустить, конечно, как мем. Ну, как-то меня это не резонирую, я вот, мне как-то сложно это понимать, и... Сам князь Мышкин, как-то у меня к нему такое очень сложное отношение. Вот. Не знаю, сейчас, наверное, не готов сказать, но вот ты, когда ты погружаешься полностью в текст, и вот это вызывает то, что Достоевский способен вызвать, вот в наименьшей степени я это испытываю, когда читаю «Идиота».
7: Удивительное дело, почему же вам тогда так нравится «Дон Кихот»?
0: Потому что родители лучше детей.
1: Где-то я, по-моему, от Татьяны Александровны Касаткиной слышал, что роман «Идиот» был встречен публикой с непониманием, а Достоевский его особенно ценил, любил и очень как-то радовался, когда какие-то положительные отзывы получал, и понимал, что вот тот, кто хвалит роман «Идиот», вот он его единомышленник. Не знаю, вот такое, я такую вещь слышал. Не могу подтвердить или опровергнуть.
0: Я, кстати, точно думаю, что с Федором Михайловичем, я не дотягиваюсь до его мысли, конечно, но мы точно не во всем единомышленники. И опять же, прошу понять правильно, я не говорю, что мне не нравится роман «Идиот», но просто есть 5 романов, они не могут нравиться одинаково. Наверное, мне так кажется. Вот, но мне точно они по-разному нравятся. Да, вот 5 великих романов, знаменитые пятикнижие, это то, что так называется. И вот, наверное, вот 4 других, они мне нравятся больше.
7: А вам не кажется, что в такой литературной традиции классической получается, что подвижник – это в какой-то степени заведомо юродивый?
0: В литературной?
7: Да.
0: В какой, не вполне понял, а почему заведомо юродивый?
7: Потому что в художественной литературе каким-то образом отразить духовную работу аскета крайне затруднительно, хотя бы потому, что автор просто не владеет материалом. А вот показать... со стороны как бы юродства, такого отдельного существования в социуме, вот он всегда какой-то смешной, какой-то отдельный, какой-то чокнутый.
0: Ну, Зосима же не чокнутый, он Достоевского.
7: Почему же?
0: Там как раз...
7: В результате обществу не нравится то, что он так нетрадиционно умер.
0: Там чокнутый, скорее, это вот этот, как его, Ферапонт, да, монах, который такой очевидный псевдостарец. Вот он скорее таким, как бы мы сегодня сказали, фриком показан. Но это все-таки нетрадиционный умер, это уже это не поведение Зосимы, это уже реакции, тем более, что далеко это уже не всех. Это скорее все вообще все написано для Алёши, там, да, чтобы он как-то это пережил. Потом я сейчас пытаюсь там лесковских героев каких-то вспомнить, но сходу сейчас никто на ум не приходит, может быть, в качестве примера. Нет, наверное, конечно, есть вот эта мысль-то понятна.
7: Диакон Ахилл, типичный фрик.
0: Ну, наверное, да. Нет, есть заведомо, скажем, такие, но там сознательно это сделано, и как раз-таки это тоже скорее из серии таких, ну, что ли, псевдо, да, вот «Жизнь Василия Фивейского» Леонида Андреева, да, где он там Но там немножко другое, там скорее это прелещение, да, когда он пытается там воскресить эту, по-моему, девицу умершую, да, там тебе я говорю, встань, не получается. Вот, ну, но это скорее, опять же, это сомнение самого Андреева передано здесь.
1: А есть ли в литературе такие яркие образы, в принципе, юродивых? Ну вот роман о юродивом.
7: Ну, роман о юродивом – это идиот Достоевского.
1: Ну, в переносном смысле о юродивом, то есть таком юродивый в салоне.
0: Ну, да, да.
1: Я только думаю, что в каком-то отношении это Лаврова до Ласкина, то есть на поздних этапах жизни главного героя, какие-то такие вот элементы юродства, такого отшельничества появляются. Ну, и к тому же один из наставников этого Арсения в Лавре, именно юродивый, там юродивый Фома, юродивый еще кто-то есть.
0: Да, там несколько таких.
1: Да, но тоже он не главный герой. Я просто пытаюсь сейчас вспомнить произведение, где вот именно в центре сюжета повествования был бы именно такой церковный юродивый. Ну, вот там типа «Мальчишки отняли копеечку» у Бориса Годунова. Вот нет такого. Есть, но я не помню.
0: Да, я тоже сходу сейчас не скажу.
7: Ну, потому что автор не в материале. Ну, а как?
1: В смысле?
7: Ну, каким образом светский писатель может честно, ну, в своих собственных глазах честно изобразить юродивого сложнейший религиозный и психологический феномен? Каким образом
0: он может... Не, может, не может, но я так понимаю, что Костя реагирует на прозвучавшее, что вот подвижников нет, а если и появляются, то юродивые. Но, а где они появляются?
7: Юродивые не в церковном смысле, не в религиозном смысле, а юродивые как...
1: Безумные во Христе. Да.
0: Не, ну вот у Леонида смысле, Габышева это такая вот быстро мелькнувшая звезда на небосклоне позднесоветской литературы. Он автор, конечно, совершенно потрясающего произведения, в прямом вот смысле потрясающего «Адляна ли воздух свободы», про малолетнюю зону, который вот текст, который публикатором, который Андрей Битов выступил и писал к ней предисловие, в котором есть такие строчки, что можете ли вы себе представить состояние человека в топке паровоза. Вот Габышев смог не только через это пройти, но и описать. Он так, в общем, остался автором одной книги, но не там не как Кенкизи, которому больше ничего и не писал, если я не ошибаюсь. А у Габышева есть, наверное, «Поезд Жорко Блаженный». Но там герой блаженный в том смысле, что у него там что-то с головой, он там вырубается, и в основном описаны его, так сказать, любовные похождения особого рода. Но она как-то даже не стала таким предметом обсуждения как литературное произведение. Вот. А так я тоже, собственно, не припомню.
1: Может быть, просто чрезвычайно трудно сделать церковного, собственно, юродивого главным героем произведения. Ведь там должна быть какая-то логика в его поступках, какая-то его история, арка героя, в конце концов, от чего к чему он идет. Может, просто такая действительно задача. Кстати, интересная задача – породить такое произведение, где главным героем был бы юродивый.
7: Вообще нет ничего невозможного для... настоящего мастера слова. У Анатолия Франца есть повесть, которая называется «Святой кентавр». Вот. Оказывается, можно. Как это ни странно.
0: Почему-то я ни с того ни сего вспомнил замечание Андрея Андреевича Золотова по другому совершенно поводу. Но, говорит, назвали и назвали, долго не думали-то. Я, да, я просто сейчас еще тоже вспомню, что когда я спросил у Михалкова Никиты Сергеевича, может ли неверующий актер сыграть святость. Это к вопросу. Он сказал, а ему нечего будет играть. Что он может сыграть? Вот. Ну, он не имел в виду, что святость может сыграть только святой, но что вот ему вообще нечего играть. Он вообще не понимает, что играть. Ну, кстати сказать, мысль, мне кажется, не бесспорная с точки зрения того, что, вот, ну, наверное, там какой-нибудь сверхталант, он в каком-то смысле все что угодно сыграет, да? Вот, но сам тезис очень такой сильный.
1: Я помню, встречал мнения и такие впечатления от фильма Павла Лунгина «Царь», где митрополит Филипп играл Олег Иванович Янковский, если я не путаю, которого, в общем, там же прямо во время съемок крестил отец Иоанн Охлобыстин. А до этого, если я не путаю, в каком-то интервью я это видел, Олег Иванович, по-моему, был даже не крещенный, но, опять же, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот исполнение митрополита Филиппа, особенно вот уже последние кадры в темнице и чудотворение, мне кажется, это очень убедительно. Хотя вот явно человек к какой-то церковной жизни был, ну, не причастен.
0: Но если я тоже не ошибаюсь, он, по-моему, ушел, да, вот сразу практически после этих съемок. Он уже болел тогда, по-моему, сильно.
1: По-моему,
0: да?
1: Последняя его роль в кино.
0: Ну, да. Это я просто к тому, что иногда вот какие-то испытания, через которые мы проходим, да, они, конечно, заставляют много переосмыслить и выливаются, ну, вот у актера неизбежно в то, что он... Хотя это, возможно, домыслы, конечно, какие-то.
7: Это удивительно, почему, заговорив о возможности или невозможности изобразить средствами кинематографа святого, мы абсолютно никто из нас не вспомнил в первую очередь «Страсти по Андрею Тарковского». Ведь, собственно, там фильм посвящен святому, святому Андрею Рублеву.
0: Вот удивительно, я, правда, там, к стыду своему, должен признать, что там пару раз всего смотрел с большим интервалом, но вот я не воспринимаю этот, понятно, великий фильм как фильм о святом. Когда-то, может быть, я перепрограммирован замечанием, которое мне когда-то попалось, что Тарковский вообще не снимал фильм о святом. Он снимал фильм о своей... Ну, в этом смысле, это в широком смысле о любом произведении искусства, можно сказать, что он снимал фильм о своем времени на материале, там, который тогда был позволителен, потому что про диссидентов никто бы ему не разрешил снять. Правда, вот что-то Андрей Сергеевич Кончаловский, он же соавтор сценария, да, он что-то говорил про это, я имею в виду про то, что они писали, как писали. Но понятно, что вряд ли в тот момент и один, и другой были там глубоко погружены в какие-то религиозно-философские там нюансы. Понятно, что талантливейшие люди, замечательный сценарий, великий фильм, но был ли он, вот можно ли сказать, что это вот так?
1: Вот я тут согласен, мне недавно пришлось погрузиться немножко в литературу о Тарковском и текстов самого Тарковского. И много у него воспоминаний, размышлений о том, в чем была задумка и как снимался Андрей Рублев. Но тоже не кажется, что это фильм про человека, который идет к святости. Это в большей степени, как мне кажется, там стоит вопрос о некой спасающей красоте, творчестве спасающем, вот в таком роде человек или там художник перед проблемой выбора и греха, и там нелюбви в окружающей действительности, вот Троица там явно присутствует как такой завет, ну, вот, говоря словами Николая Федорова, жить со всеми и для всех, вот как образец любви. Это скорее, может быть, даже помимо воли автора, эксплицитной воли там присутствует, но это все-таки вот тоже, в моем понимании, не фильм про человека, который путем какого-то внутреннего делания постижает святость.
0: Я думаю, что просто Тарковский так не думал,
1: да,
0: так не мыслил, так не...
1: Так и вопрос не стоял для
0: да,
1: него.
0: Да, для него, да. Ну, кстати, если взять тоже эпизод, в моей в детстве любимой книге Никулина «Почти серьезно», он описывает съемки, он там, если помните, играет этого монашка, да, который кричит, его там пытают или что-то такое.
7: Ему заливают раскаленные олово.
1: Убивают его просто. Да,
0: да. Так вот, он рассказал, что после какого-то дубля, это вот совершенно вот в духе Юрия Владимировича, и, наверное, даже как в качестве некого такого вот, так сказать, постскриптума к нашей дискуссии, и ему после дубля кто-то говорит, не помню, кто он, говорит, ты так натурально орал, говорит, молодец, он говорит, на ноги посмотрите, а ему просто это расплавленный воск капал на ноги от свечи, и он орал действительно натурально, потому что больно было очень. Ну, по крайней мере, он так это описал. Вот...
1: Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
6: Светлый вечер. На радио «Вера».
8: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
9: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
6: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И на этой неделе мы говорим о сохранении наследия в разных формах. Большую часть программа это была связана с проектами «Белого ириса», и сегодня мы будем говорить об очень интересном проекте. Мы уже о нем говорили несколько месяцев назад. Проект этот тоже тесно связан, в том числе и с фондом «Белый ирис», и с другими фондами, которые занимаются сохранением наследия, консервацией, восстановлением храмов. У нас в гостях Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля «Антик». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ансамбль «Антик». Несколько месяцев назад, как я уже говорил, у нас была программа, и мы подробно про ансамбль говорили. Но, опять же, время меняется, слушатели меняются. Кто-то слышал, кто-то знает, кто-то не знает. У вас очень много всего произошло. Мы сегодня будем говорить о конкретном проекте, который у вас сейчас будет, вскоре будет проходить. Но давайте напомним нашим слушателям, чем вы занимаетесь, чем славен ансамбль «Антик».
2: Да, за это время мы даже немножко уточнили наше название. Ансамбль русского духовного многоголосия «Антик», что как бы сразу же ёмко даёт представление о том, какой репертуар мы исполняем, а именно русскую духовную музыку, начиная с первых образцов авторского многоголосия, то есть с 17 века. И с 17 века мы пропагандируем, скажем, музыку 17 века, 18, 19 и вплоть до наших дней. И рассказываем о ней практически на каждом нашем концерте. Мы используем такой гибридный формат, не просто музицируя, но и как бы погружая зрителя в контекст.
1: Тут, может быть, стоит уточнить, как менялась духовная музыка, русская духовная музыка, потому что 17 век, вторая половина 17 века, это очень важный рубеж в ее развитии, переход к многоголосию, но я не специалист. К сожалению, вот в церковной музыке я настолько потребительски это все знаю, я люблю. Но так как у меня ни музыкального образования толком, ни слуха, мне только очень со стороны нравится, но разбираться в этом я никак не умею. Расскажите, пожалуйста, в чем этот водораздел, что было до и что вы пропагандируете, что стало после середины 17 века?
2: До примерно середины 17 века как бы точно оперировать мы не можем, потому что все культурные вот эти вот, скажем, тренды, да, они не шли друг за другом, они шли как бы внахлёст. И то, что было веками до этого, тот же знамя нараспев, он как бы продолжал звучать значительное время, и, в принципе, можно так сказать, что он и не прекращал никогда исполняться.
1: Разве? Мне казалось, что как раз с середины 17 века знамя нараспев оставалось только у старообрядцев, а потом уже в 20 веке были какие-то попытки в начале 20 века знаменный распев возродить и вернуть при таком общем интересе к русскому наследию. Но такое масштабное возвращение его случилось уже в 80-е годы, то есть относительно недавно, стараниями разных людей, там, среди прочих, Бориса Кутузова из Андроникова монастыря, регента и других любителей знаменного распева, знаменного пения.
2: Но здесь, на самом деле, не совсем, наверное, актуальная информация, если рассуждать с точки зрения сохранения как бы основы, да, вот этого распева. Просто с появлением многоголосия почти сразу же появились первые образцы так называемой гармонизации. Вот в 17 веке это русская барокко или же русский портес, стиль. Там сразу же появилось постоянное многоголосие. Постоянное многоголосие – это как раз то самое, та самая гармонизация распева. То есть в одном голосе, в теноре, располагался этот самый распев, и дальше автор уже остальные голоса по определенным законам, так сказать, по определенным музыкальным законам, гармониям подгонял, условно говоря, и создавал сохранялось тем самым многоголосное сочинение, но в основе которой сохранялся распев. И во многом благодаря этому, кстати, и многое до нас дошло. То есть, по сути, можно сказать, что вот этот распев древний, он никуда не девался. Он просто как бы подстраивался под... скажем, под исторические,
1: новые
2: культурные, да, потребности, я бы сказала.
1: Можно говорить о том, что композиторы, которые писали церковную музыку в 18-19 веке, они в любом случае таким образом гармонизировали те исторические знаменные вещи, которые знаменный распев, который искренне существовал, но просто вот он трансформировался, и в итоге это пришло вот к музыке Чеснокова, Бортнянского.
2: Ну, здесь
1: я говорю, что у меня абсолютно дилетантский подход, да, я не разбираюсь.
2: Я бы сказала, что вот я каждый раз рискую сказать что-то не совсем корректно, потому что это очень сложная многоплановая история. И опять-таки, да, когда мы говорим, например, про период господствования, например, тех же итальянских композиторов в 18 веке, да, мы не смотрим в сторону каких-то отдаленных регионов, областей нашей страны, в которые могли оставаться вплоть до, например, конца XIX века протестная традиция сохранялась. То есть, опять-таки, были какие-то тренды, современным языком говоря, в главных наших городах, в столице, в Москве, там, во Владимире, в Суздале и так далее. Но были какие-то отдаленные места, в которых сохранялись традиции более ранние. Если мы говорим про тоже гармонизацию распева, то здесь я бы, наверное, могла это описать так, что вместе с изменениями в стиле письма, конечно же, страдал и сам распев. И когда, как ни странно, появилась потребность уже в XIX веке, скажем, к некому упрощению, так как все-таки классицизм привнес вот эту концертную, такую бравурную, скажем, форму, которая, конечно, слабо сочеталась с духом православной церкви, здесь же, ну, частично пострадал и распев чаяниями того же Львова, который автор гимна «Боже царя охрани», он как бы пытался унифицировать все духовные сочинения, создал первый обиход в придворной капелле, и также как бы вот эти гармонизации стали упрощаться значительно. Вот. И, условно говоря, обиход, который сейчас существует, это сильно упрощенные распевы. И это все происходило, как ни странно, вот в таком вот противоречии. То есть хотели
1: обиход
2: сделать...
1: это всегда одни и те же напевы или нет?
2: Ну вот как раз-таки была попытка создать некие... скажем, разрешенные сверху для исполнения духовное сочинение. Вот. Была попытка все, скажем, классифицировать, все унифицировать. И, собственно говоря, из-за этого многое было утеряно, и многие традиции были утеряны. Хотя как бы хотели сделать как лучше, потому что до того было большое нагромождение разных таких вот концертных совершенно вещей. И как бы сохранить свидетельство, что приходила вся знать, потому что каждый граф, каждый крупный, богатый аристократ содержал у себя обязательно хор. Большой хор, помещичьи в основном еще были. Приходила знать на службы ради того, чтобы послушать концерт. И даже не сдерживали себя, хлопали и уходили. Конечно, это никуда не годилось.
1: Но опять же, разве не так у нас сейчас происходит, когда мы приходим в консерваторию и слушаем церковную музыку? Мы же даже говорим, мне часто приходится там общаться с церковными композиторами, регентами, и они говорят, ну вот есть произведения, которые могут исполняться за богослужением, есть произведения, которые явно написаны для концертного исполнения, и это те же песнопения. И долгое время даже считалось, что литургия Чайковского или Всеношная Рахманинова, они не очень удобны и не очень подходят для богослужебного использования. Какие-то части иногда брали. Ну да, там на Большой Ордынке литургию Чайковского служили, совершали Всеношную Рахманинова тоже раз в год.
2: И до сих пор.
1: И до сих пор, да. Это традиция храма на Ордынке, а в Москве. И в советские годы собиралось культурная музыкальная Москва, завсегдатай консерватории, которые совершенно не церковные люди, которые приходили послушать. И настоятель этого храма, архиепископ Киприан Зернов, даже специально проповеди готовил на тот случай, ну, там, глухое застойное время, чтобы люди, которые никогда не приступают порог храма, а пришли послушать музыку Чайковского и Рахманинова, смогли бы, ну, как-то проникнуться еще и духовной составляющей через проповедь. Вот, это я, простите за длинную подводку к вопросу. Вы говорите, что это никуда не годится, что там, в 18-19 веке люди просто приходили слушать церковную музыку как на концерт. Но опять же, вот то же самое у нас сейчас происходит. Это, в общем, нормально. Это тоже такое...
2: Но я могу сказать, что все-таки как музыкант, я профессиональный дирижер и изучаю партитуры той же эпохи классицизма. И если честно, я как раз-таки не отношусь к тем людям, кто критикует концертный стиль по той простой, банальной причине, что если вы придете в библиотеку, откроете любой концерт, например, Веделя, вы поймете, что вы не сможете это спеть. Тем более, если с тобой это и сыграть, то не с первой попытки сможете. То есть уровень развития хоровых школ духовного пения, он был настолько высок, что позволял людям без вот этой многоступенчатой системы образования музыкального исполнять такие грандиозные полотна. И сохранились совершенно четкие, научные, доказанные цитаты итальянских мастеров, которые приезжали в Россию, которые говорили, что у нас в Венеции так хоры не поют, как в России. Конечно же, они слышали, скорее всего, придворную певческую капеллу.
1: Ну, или какие-то большие соборы.
2: Да, но, тем не менее, просто если судить по партитурам, которые нам доступны, уровень был необычайный. Но если говорим про литургию Чайковского, в этом какая-то есть злая ирония, что сейчас почему-то Чайковского, на мой взгляд, обижают. Говорят о том, что это имеется в виду концертная музыка, непригодная для исполнения на богослужении. Но опять-таки мы же понимаем, что существуют даже разные жанры духовных текстов. Есть гимны, есть более такие покаянные молитвы, такие вот больше сосредоточенные как бы на каких-то таких серьезных, может быть, даже печальных вещах, да, там, покаянных, опять-таки. И мы же не можем говорить о том, что все церковные тексты по содержанию, в том числе эмоциональному, у нас одинаковые. Конечно, нет, они разные. И музыка, она же и отражает разные состояния того же вот религиозного, скажем, порыва человека. Мы же на Пасху, наоборот, хотим что-то вот поднимающее дух, например, услышать. Поэтому, мне кажется, это немножко односторонняя такая позиция сейчас. Да и раньше тоже звучало. Мне кажется, дискуссия, она идет уже вот с 18 века. Глинка очень много общался со святителем Игнатием о том, что как же должна выглядеть авторская духовная музыка православная в России, чтобы не быть похожими, во-первых, на европейцев, а во-вторых, чтобы она как бы служила своей главной цели, она служила молитве. И эту же дискуссию подхватил Петр Ильич Чайковский. И как раз-таки его литургия, это была совершенно удачная, на мой взгляд, попытка создать музыку, которая будет как раз-таки способствовать достижению этих целей. То есть он хотел убрать вот это вот, скажем, чувственное, человеческое, и попытаться создать что-то, что будет как раз помогать молящимся в храме. И как раз-таки вот уровень вот этого обсуждения доходил до обсуждения с императором. И на самом деле это безумно интересно, потому что сейчас я не могу себе представить, чтобы вопрос сочинения духовной музыки у нас поднимался на федеральном уровне. А тогда, вот в конце 19 века, это был очень острый вопрос. И как раз-таки мы готовим программу, программу, посвященную именно духовной музыке Чайковского. Не только литургия, но и фрагменты всеночного бдения и 9 духовно-музыкальных сочинений. Это будет 24 июня в Москве. И мы вместе с профессором Натальей Юрьевной Плотниковой будем вместе с нашими дорогими зрителями рассуждать на тему того, чего же добился Чайковский, чего он хотел вообще, что он хотел привнести в свою духовную музыку, что ему удалось сделать, как это происходило, с какими трудностями он сталкивался. А трудности у него были невероятные. Его литургия стала предметом очень больших споров, и практически его запретили исполнять, ведь при жизни его литургия, она один раз прозвучала, и потом уже звучала только после смерти Петра Ильича.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». Зато мы литургию Чайковского сейчас слышим и в храмах, частично, да, там скорее репертуар подбирается некоторыми регентами на каждую службу отдельно, и можем целиком послушать и в концертном варианте, и целиком в некоторых храмах, в том числе на Ордынке в Москве. Еще раз напомните, вы начали говорить про концерт 24 июня, да?
2: Да, 24 июня в 19:00 Государственная научная педагогическая библиотека имени Ушинского. Это метро Третьяковская. Прямо за Третьяковской галереей.
1: Удобно тем, кто в Москве живет, в центре, удобно добраться.
2: Прекрасный особняк Демидовых.
1: Вы уже не первый раз там выступаете.
2: Да, это наше любимое место. Мы и там репетируем, и призываем вас приходить на концерты этой библиотеки, потому что в данный момент она находится в достаточно плачевном состоянии, и как раз ваш приход на концерты позволяет немножечко улучшать состояние, позволяет большему количеству людей узнавать вообще об этом месте, потому что директор библиотеки Виталий Юрьевич Сурвилла замечательный человек, большой альтруист вообще, помогает очень многим. Он сталкивается сейчас с большими трудностями именно вот в аварийном практически состоянии библиотеки, эта трудность заключается. Поэтому приходить на наши концерты не только интересно, здорово и приятно, это еще и хоть и пассивно, но тем не менее помощь и библиотеке самой.
1: Да, и, конечно, это важно, тем более, что сейчас, с одной стороны, библиотекам в Москве уделяется большое внимание, они не только библиотеки, они фактически такие культурные центры, но, с другой стороны, есть старые библиотеки, для которых такая помощь и поддержка, она всегда актуальна. Это вот и библиотека Ушинского, и Пушкинская библиотека в Москве на Бауманской, и некоторые другие исторические. Пушкинская вообще – это одна из старейших библиотек Москвы. А как вы подбираете репертуар? То есть вот что лежит в основе подбора репертуара у ансамбля «Антик»?
2: Мы в основном следуем простой системе. Мы выбираем определенный этап, определенную эпоху, стиль и ищем наиболее интересные, любопытные партитуры. Где-то мы берем очень известное и интерпретируем по-своему, где-то мы берем абсолютно неизвестные вещи и открываем их спустя несколько веков забвения зрителям. Где-то нам в этом помогают музыковеды, где-то мы сами находим. Есть у нас отдельные проекты, посвященные, например, Шаляпину, и здесь мы собирали партитуры буквально по записям, записывали ноты по тем аудио, которые сохранились. И бывает, что мы делаем такое в хронологическом примерном порядке, собираем некоторые партитуры, и это происходит как раз на наших поездках, летних экспедициях к запрошенным храмам, потому что мне любопытно, обычно мы ездим не таким большим составом, как выступаем в Москве, и обычно концерт веду уже я сама, и мне самой интересно рассказать жителям о том, как возникла авторская духовная музыка, как она развивалась, как она возродилась спустя 70 лет советской власти, потому что это тоже все очень-очень любопытно, и на самом деле рассказывать я об этом могу бесконечно. Так что и такие проекты у нас есть. И вот как раз-таки в июне у нас очень любопытный концерт, посвященный именно Чайковскому. Здесь, получается, уже мы немножко отходим от наших привычных программ, например, русская барокко, русский классицизм, конец 19-го, начало 20 века, наш рассвет, на самом деле, русской духовной музыки авторской. Но в данный момент мы фокусируем свое внимание именно на летних поездках наших.
1: И мы в прошлый раз встречались уже где-то глубокой осенью и говорили про ваши поездки и про то, как ансамбль «Антик» связан с возрождением храмов. Тем более, что сегодня мы этот разговор продолжаем в связи с тем, что у вас проект-марафон «Спой и сохрани». Что за поездки? Что за экспедиции?
2: С поездок, на самом деле, начались мы сами. Потому что первый импульс, который нас собрал почти 3 года назад, это была поездка в Варварино, это у Подольска как раз-таки было вообще в конце ноября. Мы просто решили съездить, записать несколько роликов с пением духовной музыки в поддержку храма.
1: Когда это было еще раз?
2: Ноябрь 23-го года.
1: А, ну это относительно недавно.
2: Ну да. И с тех пор мы просто решили друг с другом продолжить общение, в том числе и творческое. И затем мы стали расширять географию наших поездок просто в качестве, скажем, информационной поддержки объектов, потому что у настоятелей, которых ставят на вот эти руинированные, как правило, объекты, у них совершенно нет никаких ресурсов и возможностей даже просто о себе громко заявить. У многих нет возможности создать социальные сети, потому что они заняты буквально самыми простыми вещами, условно говоря, починить забор. Это реальный факт, то есть это та реальность,
1: ну,
2: которая живет
1: настоятель.
2: Да. И почти все им приходится делать своими руками, и, конечно, им абсолютно не до поиска какой-то большой аудитории. А здесь появляемся мы, и через наше искусство мы привлекаем гораздо больше людей, чем просто на теме сохранения храмов.
1: А как люди приходят? То есть вы через социальные сети, через свои каналы собираете аудиторию? Или там афиша делается? Как это вот собираются люди в поддержку конкретного храма?
2: Раньше как мы делали? Мы ездили, значит, анонсировали поездку, ездили в какой-нибудь определенный храм. После этого мы монтировали ролики, выкладывали с какой-то частотой и каждый раз указывали реквизиты храмов, потому что мы думали, что так будет логичнее всего. Ну, это как бы самый понятный путь. Но затем мы поняли, что наша целевая аудитория все-таки это ценители русской духовной музыки. И тогда совершенно естественным образом как раз возник наш проект «Марафон», который как раз-таки

0: В числе в СМИ, в медиа, что позволяет нам этот ресурс направлять дополнительно вот в разные храмы. И это, на мой взгляд, очень удачно, и это дает какой-то шанс регионам, которые отдаленные, куда очень сложно попасть, у которых проблемы, например, есть административные, потому что по опыту у таких храмов, таких настоятелей, или даже они могут быть не на балансе епархии, вот эти храмы заброшенные, а есть просто люди неравнодушные, которые своими силами начинают заниматься этим объектом. Они в первую очередь сталкиваются с административными проблемами. И как раз-таки наша помощь, она информационная и культурная в какой-то степени. Она позволяет большему количеству людей узнать о том, что такой храм есть, существует, что есть люди, которые им занимаются, и в какой-то степени это помогает именно с поиском людей, которые знают, как помочь вот, административно, организационно. Как раз-таки это, на мой взгляд, иногда намного важнее, чем просто собрать деньги. Потому что вопрос, куда эти деньги направить, это более сложный вопрос, и специфически узкий, нужен специалист. И как раз-таки наши партнеры — это фонд «Белый ирис», это проект консервации, это центр «Сельская церковь». И потихонечку к нам присоединяются и организации из каких-то более отдаленных регионов. Они как раз-таки люди с большим-большим опытом, и как правильно сказала Анастасия Дармограй, координатор проекта консервации, о марафоне. Это то, что благодаря такому марафону вот такие организации видят новые объекты и уже как минимум вносят их в свои какие-то планы дальнейшие. В то же самое время, как музыкант, чем музыкантам, на мой взгляд, очень полезен этот проект. Иногда исполнителям как будто не хватает каких-то новых смыслов в их деятельности, не только вот концертная, чтобы она была, чтобы было какое-то внутреннее ощущение, скажем, полезности своей. И когда я езжу со своими профессиональными музыкантами, многие ездят, например, в поездку впервые куда-нибудь в отдаленную, там, Тверскую область, например, многие возвращаются с этих поездок совершенно обновленными другими людьми, потому что когда ты поешь условно в шикарном большом зале консерватории, когда ты поешь свет софитов и прочие прекрасные вещи, это все, конечно, прекрасно, сцена — это прекрасно, но когда ты оказываешься в заброшенном, оставленном людьми, пострадавшем храме с такими фрагментами росписей, с растущими на крыше деревьями, и ты поешь внутри такого удивительного места, твое пение как будто бы получает новую жизнь. И ты действительно в этом моменте ощущаешь какое-то особенное вот чувство появляется, сопричастности.
1: Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». И мы говорим об ансамбле, о его миссии и о замечательном проекте, который называется «Спой и сохрани». Это проект-марафон, которые вот проходят в теплое время года. Я правильно понимаю, этим летом ваши поездки в разные храмы. Об этом мы продолжим говорить буквально через минуту. Никуда не уходите.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.

0: Сегодня, 5 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и фрагмент «Дом» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». Проект «Марафон спой и сохрани», который помогает разрушенным храмам. Вот давайте сразу, у вас же из вашего релиза статистика, она неутешительна. По данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ВАОПИК, за последние 10 лет в нашей стране погибло более 2500 памятников. Ежегодные утраты составляют 150-200. Если говорить о храмах, то они тоже погибают. И тут не надо себя тешить иллюзиями, что все у нас так хорошо восстанавливается, что если где-то у нас строятся храмы, это не значит, что они при этом где-то не погибают, иначе бы мы здесь не собирались и так подробно о сохранении наследия часто не говорили. А как вы находите те храмы, в которые приезжаете? Открываете карту, портал с церковной архитектурой. Это же тоже целая работа — найти место, куда надо поехать.
2: Есть народный сайт, называется Соборы.ру.
1: Да, мы
2: часто о нем говорим. Это самый простой путь. Если, допустим, наши дорогие слушатели, кто-то захочет поучаствовать в марафоне, открывайте, выбирайте ваш регион, например, и смотрите, что есть интересного для вас. Но мы, как правило, все-таки приезжаем в храмы, которые подведомственны организациям, с которыми мы сотрудничаем. И это и проще, и безопаснее во многом. И приезжаем мы вместе с волонтерами, которые, например, работают над консервацией объекта. То есть обычно нам предлагают храмы либо Белый Ирис, либо консервация. А дальше уже мы выбираем, куда мы хотим поехать в какой-то период времени. И куда-то мы возвращаемся вновь. Например, я с супругом съездила зимой на рождественскую службу, решила спеть в селе Степурин Тверской области, потому что мне...
1: На самой службе, да?
2: Да, потому что мне как-то обидно за то, что у священников, как правило, и хора никакого нет. Есть какая-нибудь тетушка, которая, скажем, стоически, самостоятельно как-то поет. Вообще далеко не всегда с музыкальным образованием, самоучки, как правило. И мы решили приехать и подарить праздник и настоятелю, и приходу, хоть и малочисленному. Было очень интересно. И, то есть, как бы, я, конечно, профессиональный музыкант и отношусь к своим как раз-таки певцам как к профессионалам, то есть...
1: А много вас?
2: Нас 16 человек, концертный состав.
1: Большой?
2: Да. И как
1: а выездной?
2: Выездной, но от 8 человек.
1: И как... Это разные, то есть кто-то поехал, кто-то не поехал, кто-то смог, не смог, но это из 16 человек.
2: Ну, обычно мы собираем по возможностям, потому что наши дорогие подписчики, они оставляют нам донаты на поездки, и у нас появляется возможность выезжать, потому что все-таки профессионалы должны получать деньги за то, что они делают. И, как правило, у нас много неравнодушных подписчиков, которые позволяют нам собрать небольшую сумму, которая покрывает некие расходы.
1: Подписка в вашем сообществе ВК, да?
2: Да, у нас есть сообщество ВКонтакте, ансамбль «Антик». Так что подписывайтесь, поддерживайте нас, и мы сможем гораздо чаще выезжать на объекты. И как раз-таки обычно я считаю, что бесплатно У нас, конечно, есть артисты, которые готовы бесплатно петь и даже деньги свои отдать, но я все равно считаю, что люди должны хоть что-то получать за свой труд.
1: Но и... это именно поддержка со стороны людей. Да. Это, вот тут важно.
2: То есть
1: что...
2: такая система, что поддерживают нас те, кто горит, кому нравится то, что мы делаем.
1: Поддерживают и вас, и тот храм,
2: а мы, да, мы даем информационную поддержку. Но если говорить о цифрах, в нашем марафоне вам нужно обязательно заглянуть в социальные сети ВКонтакте на страницу марафона «Спой и сохрани», и вы увидите, какое количество видео прислали в прошлом году. Это 36 храмов из десяток, где-то десяток областей, 18 областей нашей страны за только первый год существования марафона. И некоторые видеозаписи собрали около 7 тысяч просмотров. И здесь важное уточнение. Да, конечно, в рамках социальной сети ВКонтакте это может быть звучать не так эффектно, но вы должны понять, что эти 7 тысяч просмотров настоящей целевой аудитории проекта. Это хранители храмов, люди неравнодушные к церквям. Это живые просмотры живых людей, активных. Очень много репостов, видео, очень много лайков, комментариев. Так как в процессе уже задействованы разные организации, и местные организации, и вот хоровые коллективы, клиросы храмов задействованы. И, естественно, все друг другу рассказывают о том, что вот они поучаствовали в марафоне. И сразу можно наблюдать о том, что охваты именно в контексте какого-то определенного храма, они очень сильно растут.
1: А как вы вообще заинтересовались этой историей? Почему? Ну, вот вы профессиональный музыкант. Можно было спокойно заниматься хором, заниматься тем, что нравится, хорошо там петь в храме. Но почему вы связались свою жизнь, свое творчество с таким сложным проектом, как пение в поддержку и в разрушающихся храмах?
2: Это, наверное, от избытка чувств. От избытка любви к истории нашей страны, от избытка любви к русской духовной музыке. Очень органично все это как-то случилось внутри меня.
1: Ну, правильно, любовь к русской духовной музыке, восстановленные храмы, особенно вы занимаетесь многоголосием. Казалось бы, восстановленные соборы, Исаакиевский собор, там, Казанский собор в Петербурге, а тут бурьян, грязь, заросшие дороги, заросшие руины.
2: Ну, у меня с детства вообще какая-то, если честно, есть страсть ко всему старинному. Я мечтала стать археологом и пойти на исторический факультет, как мои старшие братья. Но я связала свою жизнь с музыкой, и, наверное, еще какая-то вот эта вот даже детская моя часть, она нашла такой интересный путь. Но и я чувствовала и осознавала, что для музыкальных и культурных в целом проектов не хватает зачастую какой-то миссии, какого-то социального высказывания. Ну, есть музыканты с социальным высказыванием, есть и музыканты, которые много выступают в хосписах, которые, например, говорят об экологии, говорят о каких-то других нехороших процессах, которые существуют в мире. И здесь все как будто бы сложилось воедино. Любовь к старине, любовь к старинной архитектуре, любовь к какой-то даже дикой, заброшенной архитектуре в том числе. Потому что это, конечно, все безумно интересно. На мой взгляд, гораздо интереснее увидеть что-то еще не тронутое рукой реставратора, чем, скажем, выхолощенное такое все уже, скажем, покрашенное, приведенное в надлежащий вид.
1: Я согласен, мне тоже всегда казалось в этом что-то подлинное и настоящее, но сейчас количество таких памятников вокруг меня растет, а состояние их с каждым годом ухудшается. И постепенно приходит осознание, наверное, у вас тоже, потому что вы занимаетесь этим проектом, что, конечно, здесь необходимо что-то делать, что можно консервировать, спасать, где-то реставрировать. Я уже не раз говорил, что я несколько заброшенных храмов, которые наблюдаю постоянно на протяжении пары десятилетий, вроде бы, так как ты их видишь постоянно, ты катастрофически исторических утрат не замечаешь. Все вроде бы так же, как и было. А если там уж, не знаю, там барабан не отвалился, не рухнул. А если этого не произошло, то вроде все так же, как и 20 лет назад. Но если взять две фотографии 2005 и 2025 года, ты видишь, что вот этого уже нет, этого нет. А росписи так вообще почти полностью исчезли. Хотя вот в моменте ты это не замечаешь.
2: Конечно, на самом деле с катастрофической скоростью происходит разрушение храмов. И происходит это зачастую, даже здесь возьму смелость на себя порассуждать на эту тему, не только из-за, скажем, наших погодных условий. Иногда просто некошенная трава, некошенная, неубранная растительность разрушает. И многие люди, именно хранители храмов, ну, для меня они просто невероятные люди, герои, приезжают своими силами, косят траву, убирают мусор. И это уже на большую, в большой степени предотвращает дальнейшее разрушение. То есть, наверное, существует некий стереотип, что, во-первых, кто-то богатый и знаменитый или наделенный властью и ресурсами должен все эти храмы восстанавливать, но зачастую их восстановление лежит на плечах простых людей. Поэтому мне кажется, что через музыку, через искусство, через объединение людей в разных регионах под одним хэштегом «Спой, сохрани», как бы создает такую звучащую карту России. И все-таки получается так, что каждый участник марафона становится инфлюенсером своего региона и может не косить траву, может не приезжать на субботники, но вот это участие приятное, культурное, с музицированием любимой духовной музыки может принести огромную пользу. Собственно говоря, нам как раз и в прошлом году прислали 36 участников прислали свои видеозаписи на фоне храмов, внутри храмов. Здесь очень важную тему хочу озвучить. Если вы не понимаете, в каком состоянии находится объект, если у вас нет никаких специалистов, которые бы сказали о том, что заходить в храм безопасно, я вам ни в коем случае не рекомендую петь внутри.
1: Вы опередили мой вопрос. Как раз хотел у вас спросить, как вы это делаете, исходя из состояния объекта. Потому что любая охрана памятников априори, даже если это безопасно, будет говорить о том, что на всякий случай лучше там лишний раз не ходить.
2: Да, мы самостоятельно берем все риски на себя, когда приезжаем в храмы. И мы приезжаем в храмы, которые уже, как правило, либо в стадии консервации, подготовки, либо уже они законсервированы, либо вот только проходит процесс. И все равно как бы мы берем все риски на себя. Вам я ни в коем случае не рекомендую заниматься подобным, хотя и в целом какого-то губительного влияния голос человеческий на здание не может производить. Но здесь уже даже простой человеческий голос или шаг, если здание в хрупком состоянии, может вызвать обрушение. Поэтому я вам ни в коем случае не рекомендую заходить внутрь, если нет 100% уверенности в безопасности.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля «Антик», ансамбля русского духовного многоголосия в нашей студии. А как вы подбираете репертуар, исходя из архитектуры храма, исходя из места? Это делается в Москве. У вас как выглядит ваша подготовка к поездке?
2: Ну, у нас очень широкий репертуар, наверное, уже около 150 сочинений, потому что я немножко сумасшедший руководитель, и мне очень быстро надоедает программа, которую мы спели в прошлый раз, поэтому я ее обновляю, или у меня появляется идея нового проекта, поэтому музыки у нас в работе очень много, и в целом мы просто смотрим, во-первых, что у нас насколько далеко храм находится, каким временем мы, каким свободным временем мы обладаем в этот день. Если у нас есть много свободного времени, это будет какой-то полноценный концерт. Если времени мало, то мы можем записать просто видеоролик профессионально с каким-то одним сочинением, как это было, например, под Суздалем в Киболе. Мы записали «Тресвятое» Татьяны Яшвили. И это было одно сочинение. Здесь влияет много факторов, но полюбился больше всего формат и мне, и всем остальным. Это, конечно, такой вот ликбез по тому, как развивалась русская духовная музыка вот с 17 века до наших дней. И здесь мы просто варьируем произведения разные. Где-то мы споем, например, Рахманинова, где-то мы споем Чеснокова, где-то мы споем Титова. Но по одному, по два произведения за стиль, за эпоху мы обязательно покажем.
1: А какие у вас любимые композиторы церковные? И можно ли вообще такой вопрос ставить?
2: Ну, конечно, у меня есть любимые композиторы. Здесь бы я, наверное, назвала Василия Титова, как ни странно, потому что очень много с ним я работаю, и меня подкупает то, что он пока что не столь популярен, как все остальные прекрасные наши композиторы. Тот же Бортнянский, там, Березовский, тот же Чайковский, они все всемирно известные. А вот Василий Титов — это...
1: Он ранний композитор Портеса.
2: Да, но при этом он был невероятно популярен. У него, по некоторым данным, Наталья Юрьевна недавно опубликовала и выпустила в печати антологию как раз-таки по русскому барокко, по Титову. И она узнала о том, что... У Титова было два дома в Москве, и дома соседствовали с разными знаменитыми графами, то есть можно смело судить о том, что композитор был не просто популярен, но и богат, востребован, он был невероятно плодовит, и все больше и больше партитур собирается по архивам, то есть еще неизвестно, сколько мы откроем новой музыки его.
1: То есть она, где-то эта музыка скрыта в архивах, но плодотворная работа позволяет ее...
2: Да, это, кстати, очень специфический труд, потому что портесное пение, это именно, ну, портес — это партия, это пение по нотам, которые запечатались, точнее, ну, они вручную писались по партиям, то есть каждый голос у него был только его партия, ну, как в оркестре, кто когда-нибудь видел или знает,
1: вот,
2: как,
1: наверное, далеко
2: играет
1: не все
2: оркестр.
1: Знают.
2: То есть, ну, каждый инструмент играет, ему пишет только его партию.
1: То есть у скрипача есть, да, или у альтиста есть ноты под его партию.
2: А у симфонического дирижера как раз-таки партитура со всеми, чтобы он видел вступление каждого инструмента. Да, здесь то же самое как бы было. Причем партиями записывали вот вплоть до революции. Но опять-таки, портесный стиль не равно все ноты, написанные таким образом. То есть портесный стиль – это строго 17-й, первая половина 18 века. Это определенные стилистические признаки, и многие ошибочно называют портесом вообще все многоголосие. Это в корне неправильное убеждение.
1: А если современный церковный композитор будет писать на этих же условиях, это будет портес или это будет какой-то неопортес? Как это правильно
2: назвать? Ну, это стилизация. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то захочет или когда-нибудь вдохновиться, но если вдохновиться, это будет, наверное, любопытный опыт.
1: Да, то есть никто из современных композиторов так не делает.
2: Нет. Но, опять-таки, это очень будет интересно, потому что музыка сложная, очень сложная, она зубодробительная, в ней очень много полифонии, когда не все голоса вместе звучат, а когда каждый голос имеет свою линию, и получается такой вот очень интересный узор. И, кстати говоря, вот про архитектуру, про храмы и про духовную музыку вдохновляет меня то, что как раз-таки стили архитектурные и стили русской духовной музыки во многом близки. Скажем, как иллюстративно, как вот рисунок, если взять портесный концерт 17 века, он очень близок и к росписям аналогичного периода, и к Лепнине, это очень на самом деле иллюстративно, когда слушаешь эту музыку, погружаешься, и особенно если оказаться в этот момент в контексте, под сводами того же стиля, получается очень классная синергия. У нас как раз такой был проект, мы пели концерт русского барокко, мы его повторяли вот в храме Климента в Замоскворечье. И там же замечательный барочный вот этот высоченный иконостас.
1: Да, там все приведено к единому стилю.
2: Да.
1: Там очень хорошая, грамотная реставрация.
2: Это звучало супер органично и действительно создавало некий незабываемый эффект для зрителей, для нас, исполнителей.
1: Мне кажется, это был концерт или это была служба?
2: Это был концерт. И мне кажется, таких концертов должно быть все больше и больше, потому что такие проекты, они дают очень глубокие ощущения и глубокое погружение в эпоху.
1: А если... То есть вы согласны с утверждением, оно существует, что... музыка, церковная музыка должна соответствовать архитектурному стилю. Если это храм XII века, то там не должно быть многоголосия. А если это храм XVIII века, то там неуместно знаменное пение.
2: Ну, мне кажется, это какое-то лишнее, скажем, ограничение. И у меня такое мнение, что звучать должно все. Потому что церковная традиция, она и за всю историю, в принципе, существования очень часто изымала из себя некие стили и эпохи, потом возвращала, потом снова отказывалась, как сейчас. Но мне кажется, должно быть разное, ведь эти же авторы, тот же Ведель, он же был невероятно религиозен. Он был, по свидетельствам его ученика Турчининова, прям молитвенник большой.
1: А, кстати, это интересный разговор, что далеко не все церковные композиторы, вернее, композиторы, писавшие церковную музыку, сами были религиозные люди.
2: Но здесь спорный момент, я не могу браться утверждать, потому что мы, во-первых, сколько прошло веков, во-вторых, у композиторов церковных не так много воспоминаний или каких-то документальных свидетельств, которые бы давали нам какое-то представление о них как о личностях. Поэтому здесь, мне кажется, вот где-то это немножко притянуто. Вот он был не очень верующий. Мне кажется, вот Бортнянский был вполне себе религиозным.
1: А Бортнянский, да, про Бортнянского,
2: да,
1: как-то и речь.
2: Вот про Березовского мы знаем тоже крайне мало, и очень много слухов разных, очень много неподтвержденных легенд, которые есть вокруг церковных композиторов. В любом случае, создавая духовную музыку, мне кажется, нужно какое-то пространство оставлять для Божьей благодати, мне кажется. И даже когда это был какой-то стиль, который, допустим, современному слушателю кажется не сочетающимся с церковным стилем, мне кажется, все-таки... Да, как минимум об этом говорит то, что в репертуарах наших прочно и Ирмасы Ведели, и Бортнянского концерта какие-то, и какие-то песнопения отдельные, изменяемые из праздничного круга. До сих пор мы исполняем даже того же Делецкого иногда исполняют. Вот есть херувимская Делецкого, ее часто поют, даже не задумываясь, какого она века. Сарти очень часто исполняют. Это же вообще итальянец. Казалось бы,
1: мы не... Да, херувимскую Баха слышал.
2: А я знаю, что есть херувимская на Аве Верум Моцарта, и ведь поют. И она звучит при этом. Она звучит так, как будто Моцарт изначально писал не Аве Верум, а и же херувимы.
1: Да.
2: Поэтому...
1: И логично, что если есть любимые композиторы, то есть любимые гибнущие памятники, куда вы возвращаетесь или куда стремитесь вернуться, и за судьбой которых вы особенно пристально следите.
2: Да, и я безумно рада, что наш самый любимый храм – это храм Богоявления в селе Еське Бежецкого района.
1: Надо туда доехать, Тверской пятая области. Программа
2: обязательно,
1: про него.
2: Обязательно, обязательно, да, надо съездить, обязательно, это какие-то невероятные впечатления. как говорится, здесь Русью пахнет прям в прямом смысле. Очень радуюсь, что сейчас занимаются там кровлей, и мы туда обязательно съездим этим летом, хотя бы туда мы съездим. Но это самая, собственно говоря, ресурсно-затратная поездка, потому что от Москвы ехать около 4 часов.
1: Хотя это Тверская область, в общем, соседний с Москвой регион.
2: Да, но это отдаленная часть Тверской области, то есть ехать довольно тяжело туда.
1: Но места очень красивые. Я каждый раз, когда у нас всплывает это название, я каждый раз открываю фотографии, и вот этот вид храма на фоне большого озера и такой уже слегка, знаете, северной природы очень впечатляет. И село Еськи, знаете, вот если вы не слышали нашу программу с Инной Лобачевой, которая представляла свой фильм про Еськи и про три грани в истории этого храма, это и пресвитер Матвей Константиновский, духовник Гоголя, который там служил, это и замечательный иконописец Тыранов, и это Алексей Балабанов, который в Еськах снимал свой последний фильм. Поклонники Балабанова наверняка там большинство уже побывали. Прекрасное место, фотографии фантастические, и озеро Верестово, Верестово озеро, которое там рядом. Но это Бежецк, знаете, это вот север, северо-восток Тверской области. Тверская область огромная. Даже если посмотреть на карту, это не очень далеко от Москвы и не очень далеко от Твери, тем более, что многие там известные москвичам места гораздо севернее, туда идут дороги, а вот чтобы в село Еськи приехать, это надо доехать сначала до Твери, потом добраться до Бежецка, и уже от Бежецка вроде бы и недалеко, но тоже надо как-то доехать, там прямых дорог туда нет. Ну, тем, наверное, интересно, что не так просто добраться. Если бы это было как с храмом Покрова на Нерли, доехал до Боголюбова и идешь пешочком через красивую пойму. А до таких мест заповедных надо добираться, но эта заповедность и эта сложность их еще и сохраняет, я так думаю. Спасибо вам большое. Мы еще обязательно с Анастасией Сысоевой и с ансамблем «Антик» встретимся. А сегодня мы говорили про творчество ансамбля, про проект замечательный, который вот наступило теплое время года, и проект возвращается, проект «Марафон, спой и сохрани», ансамбль «Антик» поет в поддержку разрушающихся, погибающих и восстанавливаемых храмов. Деятельность всю можно отслеживать в группе ансамбля ВКонтакте. И я напомню, что есть неутешительная статистика, что по данным ВАПИК, Общества охраны памятников, за последние 10 лет, представь, сейчас 26-й год, 10 лет назад был 16-й, совсем вроде недавно. По крайней мере, в моем ощущении, время прошло вот раз и прошло. А за это время в России погибло более 2500 памятников архитектуры. Ежегодные утраты составляют 150-200. Это чудовищные цифры. И надо что-то с этим делать. Ну, мы со своей стороны пытаемся как-то привлечь к этому внимание. Прощаемся с Анастасией Сысоевой, с вами, но о сохранении наследия мы обязательно будем говорить подробно и дальше. Всего хорошего.
2: До свидания. Присылайте видео.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Анатолием Гловацким на основе фрагментов из книги преподобного Иоанна Лествичника «Лествица» будем говорить о кротости. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам. Отец им — Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Береза, исполняющая желание. По мотивам удмуртской сказки.
2: В одной деревне жили бедный старик со старухой. Решила старуха печку растопить из последних дров, а лучины нет. Посылает старика в лес: «Ступай, старый, сруби хоть березу, и дрова будут, и лучины заготовим». Взял старик топорик и поплелся в лес. Увидел красивую березу, но только замахнулся топором, как заговорила она человеческим голосом: «Пожалей меня, старик, не руби, все исполню, что хочешь». Старик испугался и пошел домой. Вернулся и рассказывает старухе: «Так, мол, и так, береза говорит человеческим голосом». «А, все ты придумываешь», — кричит старуха, — «иди обратно, хоть веток наломай». Пошел старик снова в лес, увидел березу и к ней. «Приказала мне жена веток наломать». Зашелестела листьями береза: «Очень прошу, не руби меня и веток не ломай. Все, что просит старуха, будет». Пожалел старик березу, вздохнул и домой отправился. Пришел, а там весь двор сухой лучиной завален. А старуха все недовольна: «Что ж ты только лучину попросил у березы? Дрова-то нам тоже нужны. Иди снова в лес». Поплелся старик, дошел до березы, поклонился и попросил дров. «Ступай домой, все у вас будет, что желаете», — ответила береза. Вернулся и точно. Во дворе дрова лежат, напилены и в поленцы уложены. Ох, обрадовался старик, а старухи все мало. Кричит: «И что же ты у березы только дров попросил? Пусть еще и муки нам даст». Не стал старик спорить, дошел до дерева и говорит: «Красавица береза, дай нам еще муки немного, а то меня сосвету сживут». Зашелестела береза ветками: «Иди, старик, домой, все будет, что просишь». Старик пошел домой, глядь, а там повсюду мешки с мукой. А старуха, как завидела старика, так и накинулась на него: «Эх ты, старый, выпросил дров да муки! Иди золото проси, два сундука, да не возвращайся без них!» И кочергой на старика замахнулась. Испугался старик, голову повесил, поплелся в лес. Подумал, что в этот раз не поможет ему береза, а она лишь говорит: «Ступай домой, все, что просите, будет». Вернулся, а там старуха уже золотые монеты перебирает. Тут и старик разум потерял. Сел рядом с женой и давай золотом любоваться. А старуха вдруг и говорит: «А вдруг кто-нибудь надумает наше золото отобрать? Иди к березе и попроси нас сделать страшными-престрашными, чтобы все боялись и близко к дому подойти». Дошел старик до березы: «Сделай нас такими страшными, чтобы другие люди нас боялись». Зашелестела береза ветками и говорит: «Иди, старик, все будет, как хотите». Только вернулся он домой, как начали они со старухой шерстью покрываться. Руки и ноги превратились в толстые лапы. Хотели сказать что-то друг другу, да только зарычать смогли. С тех пор и живут в лесу медведями. Вот так. Известно, что жадность до добра не доводит.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: О жизни просветителя и покровителя ростовских земель священномученика Леонтия известно мало. Как полагают, он мог быть греком, который пришел на Русь из Царьграда и подвязался в Киево-Печерской лавре еще при жизни ее основателя, преподобного Антония. Леонтий, первым из печерских иноков, был избран на епископское служение и поставлен в Ростов. В середине XI века ростовская кафедра охватывала огромные территории. С момента принятия христианства святым равноапостольным князем Владимиром прошло всего несколько десятилетий. Множество людей на Руси еще не были крещены, а новообращенным требовалось объяснять азы вероучения, смысл таинств, учить их молиться, наставлять, как должен жить христианин. И, по сути, первой целью миссионерского служения святителя Леонтия было не только просвещение язычников, но и воцерковление самих христиан. В то же время местные чудские племена христианство принимали враждебно. Двух предыдущих епископов, Феодора и Иллариона, жители изгнали под страхом смерти. Некоторое время ростовская кафедра пустовала, пока на нее не был поставлен святитель Леонтий. Он поселился при соборном храме, где в первую очередь занялся обучением клириков и христиан, которые едва знали собственную веру, а затем обратил внимание на язычников. Его проповедь была обращена к многочисленному племени мирян. Святитель отличался кротким нравом. По словам летописцев, он ласково, как младенцев, убеждал людей отказаться от заблуждений, проповедовал о Святой Троице и о Христе, но вскоре убедился, что они хотят слышать об истинном Боге. Тогда мудрый архиерей, вооружившись терпением, избрал более долгий, но, как оказалось, верный путь. Он обратил внимание на детей. Вместе с несколькими помощниками Леонтий построил хижину недалеко от озера Неро. Позже выстроил там же деревянный храм во имя архистратига Михаила. Но никто из местных жителей не приходил на богослужение, и первое время епископу приходилось служить в одиночестве. Но постепенно местные дети из любопытства стали приходить к Леонтию. Он угощал их пшеницей, сваренной с медом, мало-помалу рассказывая о Христе и Церкви. Постепенно молва о добром епископе дошла и до взрослых. Некоторые из них, вслед за своими детьми, стали тайком приходить к Леонтию и принимать крещение. Но вскоре об этом стало известно местным язычникам. Известие об успехах проповеди святого привело их в ярость. Целой толпой они явились к епископу, желая растерзать его. Но Леонтий не испугался, а в полном облачении, с крестом, мужественно вышел к ним навстречу. И тут, по словам летописца, случилось необъяснимое. Ростовцы, только что готовые разрушить церковь и убить Леонтия, пали перед ним на землю. Некоторые из них ослепли, другие были не в силах даже пошевелиться. Но святой обратился к Богу, и Господь исцелил их по молитвам епископа. После этого случая еще больше местных жителей приняло святое крещение. И тем не менее святителя Леонтия ожидала мученическая кончина. Обстоятельства ее неизвестны. Краткое упоминание оставил епископ Владимирский Симон, бывший монах Печерского монастыря, составивший жизнеописание нескольких иноков. В сказании, вошедшем в киевский патерик, он так сообщал о кончине подвижника. Его же неверные, много мучив, убили. Исследователи полагают, что святитель Леонтий мог погибнуть во время восстания волхвов, охватившего северо-восточную Русь в 70-х годах XI века. Нетленные мощи святого пребывают под спудом в Ростовском Успенском соборе. Священномученику Леонтию молятся о даровании мудрости и терпения, добродетелей, которые в полной мере проявились во время его миссионерского служения.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ну, вы ковыряетесь. Словно генерала собираете, аль министра какого?
3: Генерала. Это его кухня. Это главное. Это спальня его. Это гардероб. Книжки с собой в кабину возьмешь.
4: Вань, ты уж помоги ему там. Мне б с тобой поехать, да на поле надо бежать.
2: А то без тебя не управлюсь. Садись. К Надьке везти.
4: Ну, к кому же еще? Я с ней договорился.
2: Ну, все?
3: Вроде все.
2: Поехали.
5: До свидания, мама. До свидания, дядя Илья.
4: Господи, Господи.
1: С каким же душевным надрывом звучит молитвенный вздох крестьянки Марии Андреевны, героини фильма Евгения Ташкова «Уроки французского». Она провожает 10-летнего сына Володю в районный центр на учебу, и материнское сердце чувствует, несладко придется ребенку в чужом городе. Также горевала мама Валентина Распутина, когда он мальчиком в 1947 году отправился в школу за полсотни километров от родной деревни. Трудные годы послевоенного детства писатель отразил в рассказе «Уроки французского». А в 1978 году режиссер Евгений Ташков снял по этому произведению одноименный фильм о подростке, преодолевающем невзгоды, об одиночестве и о доброте, искренности, бескорыстии. О милосердии молоденькой учительницы иностранного языка Лидии Михайловны, которая не в силах смотреть, как терпит нужду 10-летний мальчишка.
6: А макароны-то эти все-таки возьми.
5: Не возьму.
6: Ну зачем ты так? Я же знаю, ты голодаешь. А я могу покупать все, что угодно. Но ведь у меня одной...
5: Я совсем не голодаю.
6: Не спорь, пожалуйста, со мной. Я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. И потом, что плохого, если сейчас ты возьмешь эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но это, пожалуйста, возьми.
5: Нет.
1: Володя отказывается принимать помощь Лидии Михайловны. Маленький деревенский мужичок привык стойко переносить трудности. Ему совестно брать подаяние. Тогда учительница вынуждена пойти на хитрость. Узнав, что мальчик добывает деньги на пропитание в азартных играх с хулиганами, она предлагает ему сыграть в пристенок.

0: «Рябчика Володи». Фильм Евгения Ташкова, как и рассказ Валентина Распутина, называется «Уроки французского». Но в нем скрыты иные уроки – милосердия, самоотверженности, любви. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Когда стоит жаркая погода, в моей деревне земля сжимается от нехватки влаги и образуются глубокие трещины. Сколько туда ни лей воды, но пока на самой глубине почва не насытится водой, эти трещины так и не исчезнут. Сегодня в храмах читается 142-й псалом Давида, в котором псалмопевец использует именно этот образ иссохшей земли. Давайте послушаем.
1: «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей».
2: «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб».
3: «Яко аз раб Твой есмь».
0: Неспроста именно этот псалом вошел в состав так называемого шестопсалмия, который читается ежедневно в самом начале утренни. Давид, находясь в ситуации обрушения всех своих надежд и ожиданий, в преследовании со стороны врагов, внутренней стесненности обстоятельствами, унывает. Его руки опускаются, сердце буквально немеет. Но вместо того, чтобы окончательно окуклиться в жалости к себе самому, несчастному, всеми брошенному и всеми обиженному, он снова и снова совершает прыжок веры, превращая всю свою боль и скорбь в молитву. Он разворачивает свой мысленный взор под таким углом, чтобы была видна очевидным образом вся та помощь Божия, которую он видел во всей своей личной истории. Он не стесняется своей растресканности души, словно иссохшей, сжавшейся почвы, не скрывает ее, не пытается ее припорошить видимостью того, что все нормально. Напротив, он предельно обнажает ее, и поэтому его молитва становится такой пронзительной. Любой огородник знает, но невозможно безучастно пройти мимо кричащих к тебе трещин в пересохшей земле. Найдешь время и силы, чтобы ее успокоить, утешить, разрыхлить, увлажнить живительной водой. Так и Господь Бог не оставляет без ответа искреннюю молитву человека, когда он всю свою боль и скорбь, не стесняясь, превращает в кричащую трещину живой души, но обращенную с верой и надеждой к небу.
4: Псалтырь. Богослужебное чтение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших паломнических шествий в России. Традиция совершать его насчитывает более 600 лет. Он начинается в первых числах июня в городе Кирове. Оттуда верующие с молитвами, песнопениями и остановками на отдых несколько дней идут пешком до села Великорецкое, преодолевая около 90 километров пути. Конечной точкой шествия является Свято-Трифонов мужской монастырь. Там находится чудотворная икона святителя Николая Мерликийского. Паломники приходят к образу Николая Чудотворца с просьбами и благодарностями. Как, к примеру, жительница Хабаровского края Валентина. Женщина приехала в обитель, чтобы помолиться о своем здоровье и получила благословение остаться здесь на послушание. Вот уже несколько лет Валентина страдает болезнью ног, но за 2 месяца работы в монастыре она забыла о своем недуге. Другое чудо случилось в селе Великорецкое 10 лет назад. Лик Николая Чудотворца проявился на листе железа в сарае, где монахи держат домашний скот. Образ отнесли в храм, и теперь в монастыре есть еще одна чудотворная икона святителя Николая. Сейчас Свято-Трифонова обитель в Великорецком переживает этап восстановления и реставрации. Помогают монастырю паломники и неравнодушные прихожане, а также фонд Архангела Михаила. Организация собирает средства на новый 3-метровый образ Спаса Нерукотворного из золотой смальты и мрамора. До революции такая святыня уже украшала обитель и встречала паломников Великорецкого крестного хода. Новая икона станет первым этапом возрождения Свято-Трифонова монастыря. Узнать больше о проекте и поддержать восстановление обители можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании Елены Гераскиной, историка, краеведа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы в Здехово. Любопытное место на востоке Подмосковья. Чтобы сюда добраться, мы садимся у метро «Щелковская» на 335-й автобус. 335К. Если быть точнее. И мы едем до остановки Литвинова. А Литвиново, оно уже срослось со Здехово, образуя такой фактически единый населенный пункт. Но в Литвиново мы выйдем из автобуса и чуть-чуть буквально по главной улице пройдем, попадем к чудесной, знаете, такой очень оригинальной Никольской церкви.
2: Да, это совершенно невероятная церковь, потому что она древнейшая каменная церковь вот этой округи. И вообще здесь много других замечательных моментов, но хочется упомянуть и то, что это место таких вот славянских курганов на берегу Вори 11-13 века. То есть вот это свидетельствует о заселении славянами этих мест. Ну, а собственно, само селение Здехово стоит на Здеховском озере, а это запруда речки Здеховки, притока Вори и Клязьмы. Ну, на самом деле, эта же речка Здеховка называется Гречушкой. Вот очень интересный факт. Я не могла найти реальных объяснений, потому что она и Здеховка, и Гречушка. Вообще, первое упоминание о владельцах – это перепись у Якова Дашкова в Вотчине на речке Здеховке. И там как раз говорится о том, что стоит церковь ветхая, пуста, без пения. И, в общем-то, ну, мы не знаем, когда она была построена вот в деревянном своем формате.
1: Ну, в каменном есть... это 20-й год 19 века.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, вовсе нет. Она была построена в камне в 1699 году.
1: Но это не та, которую мы видим.
2: Это не та, которую
1: конечно,
2: мы видим.
1: Там, ну, естественно, в каменном, да, в первом своем.
2: В первом, да, каменном, да, да. Да, это первая каменная церковь района, которая была построена в самом конце 17 века. И потом она просто была перестроена. Ну, так часто бывало и в том же Щелковском районе. Вот, ну, вообще очень интересно. Она сохранила свое главное предназначение. Это храм во имя Николая Чудотворца. И, кстати, в 99-м году, в 1999-м, отмечалось ее 300-летие. В храме уже были службы. Вот уже он вернулся в лоно православной церкви. И да, совершенно замечательно отметили 300-летие. Редкая церковь может похвастаться таким возрастом. Вот. Но мы знаем, что после смерти Якова Ивановича Дашкова владение этими землями переходила к его детям, внукам. Вот. И мы знаем, что только лишь в 1801 году село и примыкающая к нему деревню Борисовку покупает участник русско-турецкой войны, бригадир Николай Иванович Муханов. Вообще интересно, что в Здехове и во всех окрестных деревнях, а их очень много. И не только Литвинова сходится со Здехова, но и другие,
1: собственно, деревни. Да. Целый куст деревень. Да.
2: И везде процветает шелкоткачество. Причем жаккардовое шелкоткачество – это старинный промысел Богородского уезда Московской губернии. Ну, вообще, мы знаем, что в 1769 году при Екатерине было дано разрешение на вот такой промысел. И, да, не отсюда начинается шелкоткацкое дело. Все-таки есть и в Нижегородской губернии, и в других местах были такие промыслы. Но можно сказать, что если бы мы раздавали места, когда здесь это началось, то это было бы четвертое место по России. А как это выглядело? Это были фабрички-светёлки. То есть одна семья занималась изготовлением, у них был стан, и вот они делали ткани. Потом постепенно это все переходит в фабрички. Вот. И появляются свои замечательные фабрики. И есть даже известны даже фамилии. Вот, например, фамилия Брызгаловых, которые 250 лет живут в этих местах и которые занимались шелкоткачеством вот с тех далеких времен. А что же они делали? Они делали особую технику переплетения нитей броше и лансе. А узоры броше и лансе, они напоминали ручную вышивку. То есть как будто это вот полотно, на котором вышиты чудесные диковинные цветы, а они вытканы. Потом, например, изготавливался гроденапль. Это плотная, гладкокрашенная шелковая ткань. Ну, гро – это вообще всегда эта частица про шелк. И было множество сортов шелка, которые начинались вот с этого гро. Гро д'Африк, гро де Тур, гро Грон. Вот. И, собственно, так производилось на юге Италии. И подобным образом стали производить у нас. И это описано в литературе, кстати. Вот из гроденапля делали самую разную отделку на дамские платья, например, зимние капоты для прогулок в экипажах и даже легкую изящную женскую обувь. И мы можем вспомнить пьесу Островского «Свои люди, сочтемся», где купеческая дочь Олимпиада Самсоновна хвастается своими многочисленными нарядами, среди которых наряду с грогроновыми и гродафриковыми есть и гроденаплевые. Из плотного гроденапля, помимо одежды, производили также дамские шляпки и мужские цилиндры. И у Достоевского в «Кроткой», в «Преступлении и наказании» упоминаются гробы, обитые белым гроденаплем. Вот. Но мы также...
1: Звучит, конечно.
2: Звучит. Но мы теперь знаем, что это такое. Потому что если бы мы не кинулись изучать шелкоткацкое дело Щелковского района, мы бы этого и не узнали никогда. А кто же там работает? Ну, конечно же, не Дашковы, которые, кстати сказать, не были родственниками знаменитых Дашковых, той самой Екатерины Дашковой, которая была во главе двух академий и всяких других замечательных людей. Нет, это были гораздо более простые Дашковы, вот, вовсе не княжеского рода. Они вообще от татар происходили, от крещенных татар, и получили имя Даниил Дашков, вот первый, кто принял крещение. Вот. Ну, а в их вотчинах в конце XIX века работает полушелковая фабрика Василия Николаевича Шимичева. Вот. И другие замечательные фабрики, которые станут потом в советское время артелями. Вот. И, по сути дела, жизнь села мало будет меняться, потому что, в общем-то, невзирая на прекрасные условия природные вокруг, семьи занимаются здесь тем самым шелкоткаческим делом. Шелкоткацким, наверное, правильно. Если мы посмотрим с вами на историю храма, то мы обнаружим, что именно благодаря Муханову как говорится в литературе того времени, тщанием нового владельца. Церковь перестраивается, и возводится каменная колокольня, которая соединена с алтарной частью.
1: Очень любопытная колокольня, трапезной. Так смотришь на нее.
2: Да.
1: А нередкая, прямо скажем, я в Подмосковье насчитаю вам примерно 4-5 таких звонниц.
2: Да.
1: На юге, вот прям сходу могу сказать, село Покров рядом с Подольском, Вознесенская Давидова пустынь под Чеховым. Еще мне попадались, просто сходу не вспомню где. И вот здесь Вздехово.
2: Вздехово. Да, тут еще что интересно. После всех печальных историй 30-х годов, когда храм был закрыт, когда расправились со священниками, тем не менее...
1: Храму более-менее повезло, поскольку да. После всех колхозных историй здесь разместили архив, и для этого храм хотя бы внешне подреставрировали и вставили окна, тем самым закрыв контур.
2: Это был архив кинофотоматериалов, поэтому здесь требовалось именно соблюдение влажности и все прочее, поэтому вот все прекрасно сохранилось.
1: А можно я спрошу?
2: Да.
1: Я не уверен, что, правда, вы знаете и вообще где-то это проговаривается. У храма очень любопытный барабан, причем на разных фотографиях он разный. На советских он такой классический, полукруглый, такой, ну, вытянутый. А вот то, что мы сейчас видим...
2: Шлемовидный.
1: Ну, такой шлемовидный, что
2: да,
1: ли.
2: Да, ну...
1: Нет,
2: да.
1: Это на колокольне.
2: На колокольне.
1: А на основном объеме. Видите, он такой плоский, покрывающий только свод. И, конечно, я вот честно не знаю, это историческая его реконструкция.
2: Нет,
1: или он был другим?
2: Но это он был, не историческая, он был другим.
1: В позднесоветское время и в 90-е. А недавно его перестроили вот в том виде, в котором мы с вами сейчас на него смотрим.
2: Но, на мой взгляд, я, конечно, не знаю. В литературе я не нашла бы такой информации, вот почему храм так, вот этот купол так изменился. Но думаю, что это вот, может быть, сейчас последнее веяние. Сейчас встречаются такие храмы, может быть, это вот... Я не нашла такой
1: информации. Тут охрана памятников, я думаю, бы не допустила своеволия.
2: Да, при том, что... Но ведь мы же видим, старые изображения храма не соответствуют купол тому, что сейчас. Храм вернули церкви с 90-х годов, и... службы там проводятся по воскресным и праздничным дням. При церкви зарегистрировано православное Свято-Никольское сестричество для попечения о престарелых, инвалидах, одиноких и нуждающихся людях. И еще один небольшой момент. Недалеко от храма расположен очень популярный в народе святой источник, а в храме есть чудотворные иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». И действительно мы знаем, что после вот лихолетия 30-40-х годов часть икон было сохранено местными жителями, что-то попало в Гребнево, но потом вернулось в свой храм, что очень ценно.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали в Вздехово, Щелковский район, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть третья, глава шестая. В печальной столице. Цинга и голод. Адский замысел. Царские милости, государево спасибо, привезли из Москвы с собою князь Болховской и Глухов в Новую Сибирь. Привезли и 500 свежих стрельцов Ермаку на помощь. Но ни бояре, ни Строгановы купцы не подумали о том, чем кормиться-то будут эти стрельцы в Сибири. Не знали они, что не уродился хлеб в последнее лето, что татары намеренно мешали своими набегами хлебопашеству и что исключительно сурова была последняя зима в Сибири. Казаки, не ведая, что царская помощь придет зимою, запаслись только хлебом для себя. Вскоре вышли последние припасы. Морозы, метели, пурги мешали им выходить на рыбную ловлю и охоту. К тому же в окрестностях Искера бродили полчища татар, и удаление из Искера с целью набить дичи или наловить рыбы было далеко небезопасно. От недостатка свежих припасов появилась цинга, обычная болезнь, постигающая всех новых пришельцев, непривычных к сырому и холодному климату. Болезнь и голод, как два лютые врага, своими цепкими, мучительными объятиями сжали обитателей завоеванной Сибири. Люди умирали ежедневно. Умер в числе прочих и князь Семен Болховской, главный воевода, присланный царем Иоанном. Горе и уныние стали несметными гостями сибирской столицы. С распухшими, желтыми, измученными лицами бродили и казаки, и стрельцы. Тусклыми безжизненными глазами глядели они на белую снежную степь, расстилавшуюся однообразной полосою вокруг Сибири. «Приди сейчас под ворота их города Кучум, и больные, измученные, слабые, они вряд ли смогли бы отразить его нападение». Но сам Бог, очевидно, хранил дружину. Кучум, напуганный морозами и пургами, а может быть и пришедшим новым стрелецким отрядом из Москвы, был далек покамест от мысли брать Искер силой. Иные планы задумал лукавый сибирский хан. Он решил, что пока живы Ермак и Кольцо, не вернуть ему Искера. И вот все мысли, все мечты старика направлялись к одной цели, к одному решению – погубить того и другого. И тогда, так рассуждал Кучум, лишенные вождей энергии и сил казаки не сумеют отстоять Искера, и он будет снова его. Протянулась, прошла мучительная суровая зима с ее голодом, цингою и холодами. С первым весенним теплом окрепли, ожили люди. Немного их осталось. Большая часть дружины и прибывших стрельцов полегла в степи под снежными сугробами, закиданная мерзлой, студеной землей. Теперь, когда выплыло весеннее солнышко, пригревая степь, на их зазеленевших могилах зацвели белые ландыши и фиалки, ожила природа, вскрылись скованные зимними путами воды Иртыша, и новая весна мирно и ласково усмехнулась ободряющей улыбкой. Апрель наступил радостный, благовонный. В просторной заново отделанной избе, в уютной теплой горнице, на чисто вымытой лавке сидела молодая княгиня, серебряная Оболенская, со своей неизменной Агашей. Обе женщины тихо разговаривали между собою. На их бледных, но все же юных и пригожих лицах виднелось утомление. пережитая страшная зима, в продолжении которой они, не покладая рук, ухаживали за больными и умирающими, дала себя знать и им. Пережитые мучительные дни отозвались и на их здоровье. Но с тихим пробуждением весны новая радость наполнила сердца обеих женщин. Авось полегчает теперь, и хлебушка родится, да и болезнь минует, говорила голубоглазая, как девочка, юная и красивая молодая княгиня. «Поди, наши-то сокрушаются по нас в Сольвычегодске», подхватила своим, никогда не унывающим голосом, веселая Агаша. «Небось, попа звали не единожды, молебствие служили по нас». «Ах, Агашенька, повидать бы их уж на миг единый, дядю крестного да Максима брата. Кажись, птицы к ним взвелась да полетела», мечтательно произнесла Татьяна Григорьевна и разом смолкла. Вошел князь Алексей, бледный, встревоженный, каким его нередко видывала в эту тяжелую зиму Таня. «Что и ты, Алеша?» Так и встрепенулась, бросаясь к нему навстречу молодая княгиня. «А то, что от атамана я к тебе, Танюшка, а вас с Агафьей Петровной гуторили мы. Говорит Ермак Тимофеевич, что больно вы много тут страхов натерпелись с нами за зиму эту, и болести, и мор, а еще хуже бает, может статься. Вон, говорят мирные татары, что снова будто укрепляется Кучум, напасть по весне ладит. Так вам бы ладнее всего пристало в Сольвычегодск отплыть по половодью и мирных времен дожидаться там», так атаман говорит. Тихо и нерешительно заключил свою речь Алеша. Таня, вся трепещущая, как раненая птица, отскочила от мужа. «И ты говоришь мне это?» Волнуясь и пылая румянцем, почти прокричала она. «Да нечто не ведаешь ты, что на радость и горе связала я свою судьбинушку с твоей судьбой. Не махонька я чаю, видела, куда и на что иду. Нет, Алешенька, непригодные речи ты и твой атаман ведете», твердо и смело продолжала она. «Не я, ни Агаша от вас никуда не уедем. Хошь, гони нас силой, с места не сдвинемся. Ишь, выдумали что? Уехать в Сольвычегодск, одних вас оставить как раз. Нет, сокол мой, голубчик сизокрылый, жили вместе, и помирать вместе стало быть нам», заключила бодро и весело молодая княгиня. Князь, растроганный и взволнованный, обнял жену. «Так и сказать атаману?» — шепнул он на ухо ей. «Так и скажи», — не дрогнув, подтвердила она. «Ну, мещеря, и женок же Господь нам послал на радость!» — весело обратился к появившемуся на пороге мещеряку князь Алексей. В эту ночь счастливым, мирным сном уснули в своих нехитрых жилищах две счастливые молодые пары. В эту ночь и новый город спал крепко и спокойно под охраной частых сторожей, нарушавших своим окриком молчание степи. Из одной избы, вся темнеющая во мраке белой ночи, мелькнула небольшая фигура. Неслышной тенью скользнула она к воротам, отодвинула тяжелый засов и, крадучись как кошка, под тенью насыпи исчезла в ближайшем лесу. Воротники не заметили ее. Белая ночь навеяла на них пышные весенние грезы, и волшебница тишина околдовала мысль. А лызга, это была она, быстро миновала опушку и, углубившись немного в чащу леса, издала громкий пронзительный свист. Ей ответили таким же свистом из глубины тайги, и вскоре две фигуры татар предстали перед ней. «Спит Мурза Карача?» — отрывисто и громко спросила их лызга. «Нет, всю ночь молился с сыновьями, ждали тебя. Когда посулила прийти, пришла бы, значит», — отрывисто бросала лызга, отворачивая от смотревших на нее с явным ужасом татар свое обезображенное лицо. «Веди же меня к нему!» Почти повелительными нотами прозвучал ее резкий гортанный голос. «Ступай за мною!» — произнес один из татар и пошел вперед. В наскоро сбитом чуме сидел с двумя своими сыновьями князь Карача. Этот Карача еще недавно, для вида, чтобы обмануть русских, изменил кучуму, будучи втайне ближайшим его другом и слугой, и завел сношение с Ермаком. «Время пришло, могучий Мурза!» начала прямо с места Алызга, едва успев отвесить почтительный поклон ближайшему вельможе самого хана. «Завтра на заре явись с сыновьями в Искер, проси там помощи у атамана. Жалуйся и ругай хана, что обижает он тебя, что казнить хочет за измену, а людей в лесу засади. А как пойдет он с отрядом своим, ну, уже твое это дело, господин, сам знаешь». И диким, непримиримым огнем сверкнули маленькие глазки Алызги. «Крепко ж насолили тебе кяфыры, женщина, коли решилась ты себя из мести обезобразить, красоту свою погубить», — покачивая бритой головою, произнес Карача. «Я Бейкем, остяцкая княжна», — гордо выпрямляясь, произнесла Алызга. «Моего мужа и брата убили кяфыры. Моего старого отца под Назымом погубили они же. Меня продержали 6 лет в долгом плену. Я ненавижу и проклинаю их. И да свершится мщение Сарнету Рома над ними, вымоленные мною. Слышишь, господин, жду тебя на заре в Искере». И сказав это, Алызга вышла из чума. Снова темная тень мелькала на фоне белой северной ночи. Снова неслышно проскользнула в ворота Искера и снова засунула за собою крепкий железный затвор. А когда на заре загремел запор этот и гостеприимно распахнулись ворота городка Острога, 3 всадника татарина въехали в Искер к Ермаку. Впереди, на гнедом киргизском скакуне, под жаром и тонконогом, сидел сам Мурза Карача. Его сыновья в почтительном отдалении следовали за ним. Ермака предупредили о приезде незваных гостей. Он вышел на рундук избы. «Здрав буди, князь сибирский», — сказал через переводчика, почтительно соскочивший со своего коня при его появлении Карача. К примеру отца последовали оба сына. «Здравствуй ты, князь!» — ласково приветствовал атаман всадника. «Ступай в горницу, гостем будешь. И сыновей с собой веди. От хлеба и соли отказываться николи не пристало». И повел гостей в свою горницу Ермак. Долго тянулась через толмача татарина их беседа. Дичиной, кумысом, медом угощали татар до отвала. А когда вышли из Ермаковой избы гости снова на крыльцо, непонятными, торжествующими и радостными огоньками горели и искрились их узкие, раскосые глазки. Не один Ермак вышел проводить татарских гостей, явившихся к нему смиренно просить помощи от кучума. Весь Искер провожал. Быстрее молнии разнеслась по Искеру весть о том, что посылает Ермак Исаула кольцо с 40 казаками на помощь Караче и его сыновьям изловить кучума. Тут же на площади быстро построились казаки и красивой правильной шеренгой под предводительством кольца двинулись из Искера вслед за Карачею. «Большой тарту, кунак великий, принесу я тебе», — еще раз кланяясь Ермаку, сказал через переводчика Карача. «Седую голову кучума хана привезу я тебе, князь сибирский». И первый вылетел за ворота крепости на своем лихом скакуне. Ермак весело смотрел вслед отъезжавшему отряду. Не чуяло его сердце, что не видать ему больше ни храбреца Исаула, ни товарищей лихих. Мысль о поимке Кучума радостно кружили его смелую голову. И еще одна пара сверкающих глаз злорадным торжеством глядела вслед отъезжавшим. «Радуйся, Алызга! Коршун на краю гибели! Вскоре и сам орел напитает кровью почву великой родины твоей!» Сдержанно шептали изуродованные губы молодой остячки. Часть третья, глава седьмая. Не вернулись. Новая напасть. Осада. Последняя ставка. День прошел. Другой. Третий. Все сильнее нагревало солнце остуженную за долгую зиму почву. Расцвели деревья, и заплакала горлинка в лесу, а кольцо с отрядом не возвращался. Не было ни слуху ни о Караче, ни о Кучуме. Тревога засосала сердце Ермака. Темное подозрение запало в душу. А что ежели... Но сам гнал от себя злые, страшные мысли лихой князь-атаман. Еще день прошел. Не вытерпел Ермак. Велел коней седлать, собрал дружину, кинулся на поиски кольца с его отрядом. Недолго искали. В глубине тайги нашли зарезанными 40 тел казацких с обезглавленным трупом Седоусова Исаула. Предательски и зверски расправился с отрядом лукавый Карача, безжалостно умертвив казаков всех до единого. Света не взвидел Ермак. Грозным проклятием огласилась сибирская тайга. Проклятием предателям-убийцам. А потом новая, страшная клятва повисла в тишине черного леса. Страшнее проклятий самой смерти. Мучительным пыткам поклялся предать Карачу и детей его за гибель первого товарища и казаков-друзей, обезумевший от горя Ермак. С почестями предали земле в степи близ Искера убитых. Горько оплакивал верного кольцо атаман. Он был его правой рукою, его советчиком и помощником с самой ранней молодости их совместной вольной скитальческой жизни. «Только бы мне поймать Карачу, да и Кучумку с ним тоже!» Зловеще сверкая глазами и с трудом переводя стесненное дыхание в груди, не раз повторял Ермак. Страшно было смотреть на князя сибирского в такие минуты. Судорожно сжимались в кулаки его мощные руки, жаждой безумной, всепоглощающей мести, переживая заранее свое безумное торжество. Ермак стал неузнаваем. Великодушный прежде, он немилосердно умерщвлял теперь всех попадавшихся ему пленных, то и дело приводимых с набегов казаками в Искер. Еще так недавно посылал он послов из пленных татар к Кучуму с предложением хану сдаться московскому царю. «Мамет-кул, которого я отправил царю пленником, благоденствует в Москве», — передавал он с послами. «Тебя ждет милость великая от белого салтана». На что упрямый старик отвечал: «Не надо мне ни милости, ни даров. Не поеду в Москву. Был я свободным и умру свободным. Царь степей и гор, и умереть должен степным и горным царем, вольным ханом сибирским». Теперь не сделал бы такого предложения Кучуму Ермак. Теперь бы он приволок его пленного на Аркане, приказал бы кожу содрать живьем с него и Карачи, и выбросить их изорванные тела волкам на съедение. И Кучум точно чуял это. Нигде не слышно было о слепом хане. Точно сквозь землю провалился Кучум. Но зато другая весть облетела дружину. Предатель Карача шел с несметною ратью назад, к Искеру. И еще новую, печальную весть принесли казаки атаману. В разъезде убили храброго Якова Михайлова, одного из ближайших помощников Ермака. Но после гибели любимого друга кольца точно притупилась душа атамана. И эта смерть, в другое время заставившая бы страдать и сокрушаться Ермака, теперь скользнула по нем лишь больной царапиной, но не раной. Между тем Карача приближался к Искеру. Окрестные данники, остяки и татары примкнули к его орде. В один из жарких весенних дней эта орда обложила город. Хитрый Карача инстинктом старого опытного воина понял, что не осилить ему в открытом бою казаков, и решил уморить голодом осажденных. Потянулись мучительные месяцы осады. Наступил жаркий июнь. У осажденных вышли съестные запасы. Новый голод грозил призраком смерти защитникам Искера. Ермак жалел людей и, всячески щадя их, не решался на вылазку. Но голод заставил его, наконец, прибегнуть к этому последнему спасению. Была ночь. Жаркая, душная, июньская ночь. Ночные цветы тщетно подставляли свои чашечки мимолетному ветру. Парило от земли, парило от неба, парило от гор. Только сочная, пропитанная росою тайга дышала вдали прохладно и легко. Недалеко от Саускана спало крепким сном станище Карачи. Само урочище казалось вымершим. Только богатырский храп заполнял его. Скученные сдвинутые обозы и кибитки с женами и детьми татарскими тоже спали. Неслышно, бесшумно под покровом ночи сделали вылазку казаки и подкрались к самому Саускану. Закипая огнем удали, злобы и непримиримой мести вел их Ермак. Нынче, либо никогда, вихрем носилось в разгоряченном мозгу князя сибирского. Ежели не накинутся на них сегодня, они бросятся завтра сами на нас и всех перережут, всех до единого. Людей осталось мало. Сейчас пора самая, как есть, пока спит Саускан. И свистнул среди тишины ночи Ермак. По этому свисту кинулись на спящих татар казаки. Началось крошево, рубка, каких не знала, не ведала доселе великая сибирская степь. Заметались татары. Их стонами и воплями дрогнула земля. В темноте им не видно, сколько врагов напало. Рубят в просонках испуганные и переполошенные своих же татар. Занялась заря, рассеялся мрак, ободрились карачевы воины. Видят, невелики числом нападающие, бросились в обозы и, загородившись ими, стали осыпать оттуда тучами стрел нападавших казаков. До самого полдня бился Ермак с карачею. Степь покрылась бесчисленными трупами. Вороны с диким карканьем заметались над ними в ожидании лакомой добычи.

0: Но не тут-то было. Обезумел, опьянел в свою очередь от сечи Ермак. Соколом ринулся вслед убегавшим. «За мною, ребята! Отомстим за гибель Есаула поганым!» Хриплыми, призывными словами вырвалось из его груди. Поняли казаки и страдавшуюся душу своего храбреца-атамана. Ринулись в погоню за татарами. Сели в лодки и вверх по Иртышу поднялись гнать беглецов. Близ устья Ишима была новая схватка. Многих мужественных казаков, воспетых позднее в заунывной и грустной сибирской песне, лишилась грозная дружина, но оставшиеся в живых продолжали начатое дело. Покорили целый ряд улусов, и только дойдя до реки Шиша, за которым начинались уже голые степи, повернули назад. Убаюканный сладким чувством удовлетворенной мести, вернулся в Сибирь Ермак с усталой, измученной, но счастливой своим боевым успехом дружиной. Вскоре новая удача выпала на долю завоевателей. Напали нечаянно на след кучумов, догнали его кибитки и взяли в плен некоторых его жен и детей. Быстро снарядил новый караван в Россию Ермак с новыми подарками царю московскому. Пленное семейство неукротимого хана было послано в придачу главному пленнику Мамед-Кулу. В Москве приняли их ласково, одарили, успокоили несчастных, отпустили им богатые кормы и всячески обласкали их. Ждали еще одного желанного пленника-гостя. Ждали самого Кучума. Но он по-прежнему носился на свободе. Неуловимый сын привольных широких степей.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
0: Часть третья, глава восьмая. Гибель князя Сибирского. Жестоко отомстили казаки за гибель кольца и 40 товарищей. Прогнали и побили татар, и снова все стихло. Снова мирно зажила крошечная горсточка оставшихся победителей в завоеванном Искере. Уже совсем ничтожное число осталось в живых от былой грозной дружины. Лишь 150 из 840 осталось. Остальные частью на поле брани полегли, частью уснули вечным сном под ножами убийц-предателей, частью умерли от тифа и цинги. Но оставшиеся в живых еще более, еще теснее сплотились, готовые умереть друг за друга, готовые в огонь и в воду идти за товарищей своих. Знойный день 5 августа. Хоть и лето на исходе, а парит так, словно жаркий июль на дворе. В Сибири бывают такие дни, колкие, смутные от зноя, душные, без влаги и росы. Степь накалилась, замерла, пожелтела. Не шелохнет, не дрогнет ветерок. Зноем пышет небо. На нем темные облачка поднимаются медленно, тяжело. Застилается прозрачная синева, и не видно почти что голубых промежутков за темными серыми тучами. «Гроза будет», — говорит Алеша, глядя угрюмо на небо, придвинувшийся своими тучами к земле. Он только что вышел за вал с женою, чтобы пройтись до дождя вдоль глубокого замета к тому клочку землицы, которым пожаловал его Ермак, и где теперь проворно собирали сжатые снопы рабочие остяки, торопясь унести их с поля до дождя. Молодая княгиня была против обыкновения печальна и грустна в этот душный день. Она рассеялась.

0: мимолетно поглядывала то на степь с затуманенным взором, то на небо, грозно хмурившееся над землей. От молодого князя не укрылось это неспокойное состояние жены. Он хорошо знал свою Танюшу, знал, как неутомимо хаживала за больными и ранеными Сагашей его княгиня. Знал, как бесстрашна была она во все время осады, принося пищу осажденным в засеке, и не мог понять, почему вдруг приуныла она. «Что с тобой приключилось, пташка моя, голубка моя, лебедка белоснежная?» — ласково спросил Алексей жену. «Я сама в толк не возьму, Алешенька, а только тошно мне, дружочек, так-то тошно!» — тихим упавшим голосом отвечала Таня. «Добро бы не дужилось, аль сон какой худой видала. Ничто, а вот сосет мою душу что это, и чудится, будто кто-то толкает уйти от сели, а кто и зачем, не ведаю». «Пустое все», — усмехнулся Алеша. «Просто соскучилась ты по своим кровным. Дай срок. Поймаем кучумку, и тотчас же с тобой в Сольвычегодск у атамана отпрошусь. Только улыбнись, моя лапушка, повей красным солнышком на меня», — ласково заключил он. Улыбнулась Танюша, прижалась к молодой сильной груди мужа и замерла, счастливая, на этой груди. Быстрые шаги, приближавшиеся к ним, точно разбудили обоих, и оба очнулись от своего сладкого сна. Таня подняла голову, взглянула и тихо вскрикнула. Перед ней стояло какое-то подобие человека со сплошной и страшной зияющей раной вместо лица. Одни маленькие глазки были видны в узких щелках, образовавшихся между бурыми припухлостями лба и щек. «Что ты, лапушка? Аль байбакты испужалась? Нечто не узнала. Наш ведь это мирный казачонок, враг Кучумкин, атаману верный слуга», — успокаивал жену Алеша. Но не испугалась байбакты Таня. Она нередко видала шмыгающего по городку острогу предавшегося Ермаку татарина и привыкла и к обезображенному его лицу. Но сейчас она была далеко от этого страшного лица, далеко от этих маленьких глаз, странно напоминавших ей чьи-то другие глаза, чьи она не могла припомнить. А страшный татарчонок говорил между тем, с трудом выговаривая русские слова: «Ступай к князю-вождю, князь-бачка, скажи атаману-батырю, пришел татарин из Улуса, бает, бухарские купцы пришли с Тартой, за Улусом стоят караваном, ладят сюда к Искеру пробраться, а Кучум их не пущает. Бухарцы у атамана-батыря помощи просят, буди его милость, Кучумку бы прогнал и гостей бухарских к Искеру провел с товаром», — с трудом произносит свою речь байбакта. «Бухарцев, говоришь, Кучум к Искеру не пущает?» — весь вздрогнув от неожиданности, вскричал Алексей. «Так, князь-бачка, так. Да где же Кучум-то?» «Тута, близехонько, за Улусом, бачка». «За Улусом? И ты не сказал про то да преж всего?» — вне себя от восторга воскликнул князь. «Да ведаешь ли ты, байбакта, что за такие вести озолотит тебя князь сибирский? Ведь он спит и видит Кучума полонить. Великим жалованием пожалует тебя Ермак, коли проведешь нас к нему в Улус. Награда тебе великая будет». «Проведу, бачка, а награды мне не треба, окромя головы». Чьей головы, так и не докончил байбакта. Только маленькие глазки его сильнее засверкали змеиным огнем. И опять эти змеиные глазки испугали Таню. «Вишь, как ненавистен ему Кучумка! Небось, не забудет ему лихо своего», — мелькнула вихрем в ее красивой головке. И снова упорная, неоднократно являвшаяся к ней мысль пронизала ее мозг. «Где же это видала я мальца?» Алексей, между тем, весь радостный, говорил снова. «Сейчас бегу к атаману с весточкой радостной. Пожди, парень, и на твоей улице праздник будет. Большой награды ты стоишь за муки твои. Ишь, на горе тебе испортил обличье кучум. Ну да ладно, золотом засыплет за твою весть тебя атаман. Все горе как рукой снимет». И опрометью кинулся во строк сообщить важную, радостную новость Ермаку. Байбакта и Таня остались одни. Желая приласкать и порадовать несчастного, жестоко обиженного юношу, она проговорила: «Вот пожди, наградит тебя Ермак Тимофеич, малец, одарит казной и землею. Богатым будешь, Байбакта, страсть богатым, как сам Карача. Ничего не надо Байбакте, госпожа. Все, что было у Байбакты, все отняли», — глухо произнес татарин. «Кто отнял? Кучум?» «Кучум, госпожа». И снова сверкнули на Таню маленькие, как у змеи, глазки. Вихрем промчалась быстрая мысль в мозгу Байбакты. «Что, ежели сейчас убить ее одним взмахом ножа, который затаен у пояса, под широкой кожаной добавой, и небольшая, но сильная желтая рука сжала незаметно рукоятку незримого оружия. Но тотчас же новая мысль заслонила первую. «Не время еще. Не уйдет и это», — злорадно мысленно говорила Алызга. «Великий Уртыге требует иной, большей жертвы сейчас. Нечего захлопывать синицу в силки, когда орел гуляет на свободе». И снова засверкали ее маленькие, но страшные глаза. Жутко стала Танюша наедине с обезображенным, непонятным ей существом, хотя она не догадывалась, кто скрывается под этим страшным обличием и чем полна, почерневшая от жажды мести, душа этого существа. Постояв немного, Таня поспешила в город, за вал, где уже кипела новая суета и жизнь. 50 смелых, надежных товарищей казаков отобрал себе Ермак для поимки кучума. Взял и князя Алексея с собою и других верных дружинников своих. Ударили в било на площади. Наскоро собрали круг. «Идем, братцы, на поимку кучумки!» — весело и радостно сверкая глазами от одной мысли исполнения своей заветной мечты, говорил Ермак. «Тебе, мещеря, Сибирь поручаю. Ворота накрепко заприте. Не дай бог пронюхают поганые, что ушел атаман. Придут, так встреть поладнее гостей желанных». «Встречу, атаман. Взял бы и тебя с охотой, Матюша. Да вишь, острог не с кем оставить. Ну да ладно, от скуки не помрешь. А к ночи назад будем и с кучумкой пленным. Это уж наверняка». Весело и убежденно, слово за словом, ронял князь сибирский. «А теперь, братцы, за мною!» И первым вскочил на коня, оседланного предупредительной казацкой рукой. Широко распахнулись ворота крепости, вылетел из них маленький отряд. Байбакта ехал впереди, указывая дорогу. Поскакали примехонько на соседний улус. Но там не оказалось ни кучума, ни бухарских купцов. «Видно, вдоль Иртыша пошли», — рассуждал проводник Байбакта. Вернулись обратно, оставили коней в крепости, сели в струги и поплыли вверх по Иртышу, прямо к Вагаю. Между тем хлынул дождь. Гроза разразилась. Ненадолго, однако. Разогнал тучи буйный свирепый ветер, всклокотал воды Иртыша, запенил потемневшую муть реки. Дневного зноя как не бывало. Ветер все крепчал и крепчал. Казаки выбились из сил грести против течения. «Да где же Кучумка-то? Ночь, поди, скоро!» А он словно сквозь землю провалился. Недовольными голосами роптали в стругах казаки. «Погребем еще, братцы, немного, да и буде. Не найти в эту непогодь все едино поганых. Домой надо твертаться. Ну, довольно, поворачивай вспять. Утро вечера мудренее. Уже на заре, при свете, легче будет доглядеть татар». И Ермак, взяв весло у кормчего, первый повернул ладью. Опять загудел, засвистел ветер, опять забурлила река. Черные волны, серебрясь пеною, как грозные старые духи сединою, метались и бились вокруг челнов. Бурлила взбешенная непогодой река. Еще более притомились казаки. Нет мочи грести далее. Весла повыпали из рук. «Нече даром-то так биться! Причаливай к островку, рабя! Небось, отдохнем за ночь, утром снова в путь!» — скомандовал Ермак. Черным мохнатым чудищем выплыло что-то из мрака. «Это Вагайский островок. Кругом вода, до берегу далече. Будем, как у Христа, за пазушкой здесь. Никто из татар и не проведает о нас до утра, и сторожей ставить нече». Ободренным голосом, предчувствуя скорый ночлег, а с ним и отдых до самого утра, говорили казаки. Бодро выскочили они из стругов и, не раскидывая костра, не поставив обычной стражи, уснули, как убитые. Уснул и Ермак, уснул и Алеша, князь Серебряный Оболенский, подле своего начальника и друга. Дивные сны снились в эту ночь Ермаку. Будто не князь он сибирский, не атаман бывший разбойничий, а царь могучий всей широкой, многолюдной православной Руси. Сидит он на троне в дворце кремлевском, золотой венец царский на нем, и кланяется ему народ и чествует его. А за окнами дворца колокола гудят, толпы бушуют. Сладок и крепок сон Ермака, и не чует он грозной действительности, что повисло над его головою. По-прежнему бушуют грозные воды Иртыша. По-прежнему гуляет по ним буйный ветер и гонит их вправо и влево, как беспорядочное покорное стадо овец. Храпят богатырским сном казаки. Утомились, видно, сильно за день. Но вот из их числа поднимается с земли темная фигура и неслышно сползает по берегу к самой воде. Вскочила в челн, оттолкнулась от берега и загребла с усилием веслами в темноте ночи. На противоположном берегу выскочила из челна и, приложив руку к губам, издала резкий пронзительный свист. В тот же миг словно ожил утесистый берег. Закопошились черные фигуры в темноте ночи. «Ты, Алызга!» — послышался голос из-под навеса шатра, скрытого под утесом в кустах осоки. «Я, повелитель!» — отвечала вновь прибывшая. «Они все спят там!» «На островке, мертвым сном, сам великий Сарне-Туром не разбудит их своим приходом. Ты верно напал на след их, могучий хан. Ты помогла мне, Алызга, и хан Кучум наградит тебя за это в лучшие времена. Ты хорошо исполнила выдумку с бухарскими купцами, хорошо заманила кяфыров под наши ножи. Враги в наших руках». «Никому из них не будет пощады!» — говорил старческий голос. «Таузак!» — крикнул вслед затем хан. И из толпы, копошившихся в темноте татар, вынырнула сильная, рослая фигура князя. «Доплыви к островку и принеси мне оттуда какую-нибудь вещь!» чтобы я знал, наверное, о непробудном сне кефыров. Слушаю, повелитель». И вместе с конем ринулся молодой киргиз в бушующие волны Иртыша. Он вскоре явился обратно с добычей. Три пищали и три пороховницы унес он из-под бока спавших казаков. «Сам Аллах посылает нам милость!» — вскричал обезумевший от радости Кучум. «Вперед, мои батыри-воины! Во славу Аллаха и пророка и свободной родины идите на кефыров! Немедля, сейчас!» — негромким, но сильным голосом произнес слепой хан. И как ночные гиены, быстро и бесшумно скользнули татары по крутому берегу вниз, прямо навстречу бурным, клокочущим волнам. Бесстрашно ринулись в черную воду они и поплыли прямо к островку, где спали не чуявшие смертельной опасности казаки. Кучум со свитой остался ожидать исхода предприятия. Казаки спали. Спал Ермак. Тот же сладкий сон ему снится. Народ, ликуя и шумя, приветствует его. Или то не народ шумит, а разгулявшиеся волны Иртыша от непогоды. Или еще что другое. Смутно сквозь сон чудится ему не то лязг сабли, не то хриплый стон, не то заглушенный, чуть внятный призыв какой-то. Вот крикнул кто-то совсем близко от него. Проснулся Ермак, протер глаза, смотрит. Видимо-невидимо копошится народу на островке. Татарская речь, крики, стоны. «Сюда, товарищи, ко мне!» Не своим голосом вскричал князь сибирский. Но никто из казаков не откликнулся на призыв атамана. Все почти до единого лежали зарезанные под ножами кучумовых воинов-казаки. Один только голос отозвался в темноте ночи. «Иду к тебе, атаман! Иду!» Это был голос любимца Ермакова, князя Алексея. Едва успел сообразить что-либо Ермак, как несколько человек-татар ринулись к нему. Он выхватил саблю и, размахивая вправо и влево, стал отступать к воде, к челнам, где смутно чудилось ему спасение. «Здесь я! За мною! К реке спеши!» Послал он хриплым голосом в темноту, надеясь, что казаки-товарищи еще услышат его. И снова отбивал удары, разя врагов направо и налево. Несколько трупов уже устилали его путь. Не помня себя, замахнулся он на двух последних и, сняв голову сабли с одного, поразив чеканом другого, ринулся к челнам. Но их словно и не бывало у островка. Предусмотрительные татары перерезали веревки и пустили ладьи вниз по реке, чтобы отрезать путь отступающим. Тогда, не раздумывая долго, Ермак крикнул: «Кто жив, за мною!» И, погрузившись в темные быстрые воды Иртыша, поплыл к берегу, отчаянно борясь с рассвирепевшей стихией. Со страшным рокотом подхватили его волны, пеною и брызгами обдавая его. «К берегу! Там жизнь! Спасение!» мелькало зарницей в его охваченной ужасом голове. Но силы его слабели с каждой минутой. Буйный Иртыш, единственный, кто мог состязаться с героем, теперь одолевал его. Тяжелая броня, панцирь с изображением орла, драгоценный подарок Иоаннов, замедляло его движение, затрудняло плавание. Ермак и сам почуял теперь, что стихия сильнее его, что Иртыш одолел человека, что не в силах он более бороться с обезумевшей в своей дикой оргии рекою. понял это сразу. И сразу замер, перестав работать, с помутившимся взором, с потускневшим сознанием в голове. Народное спасибо, прощение, почести, слава. Все кончено. Прости навеки, люд православный. Вихрем пролетела последняя сознательная мысль в его помутившемся мозгу. И камнем пошел ко дну великий покоритель Кучумова царства.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Дом» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Дни теперь стоят погожие, день за днем ровные. Деревенские мастера говорят: «Самое время избу твою зашивать». А я все не решаюсь. Зашивать значит обивать наш сруб бревенчатой свежей доской, чтоб сохранился он. А то старые уже. Нижние венцы подгнивать начали. Зашивать. Ох, боязно. Дом же он как существо живое, с особым характером, привычками. И хвори его, они уже родные хвори. С ними сжился. А влезем мы со своими обновлениями, еще как-то он их примет. Дом наш не то что старый, он уже древний. На бревнах процарапаны римские цифры, весь сруб пронумерован топориком. И это его перевозили сюда с другого места. Говорят, аж из-под Архангельска, на подводах. Там разобрали, пометили, а тут по новой складывали. В начале прошлого века это было. Так что ему, поди, все 150 лет, а может и больше. Видно, что не здешний, крупнее других. Все 7 метров в бревне по-северному. Когда купили мы его, он 5 лет уже как пустовал. Старик-хозяин к детям в город подался, замаялся тут один. Встретил нас дом по грудь в крапиве и лопухах. Окна глядели, ну, так, как пес приютский глядит из вольера. Униженно и с жалобной надеждой, может, ты возьмешь. Как-то сам он сквозь эти годы устоял, не покосился. И грозы, и метели, и ветры — все пережил в одиночку. Но видно было, что сил у него бедовать одному больше не станет, не выстоять ему без человека. Обкосили кругом, обмели из углов паутину, вымыли стены и полы, протопили и зажили мы. В светелке обитали 2 куницы, муж с женой. Так сбежали. Жалко, да уж ничего не поделаешь. По ночам дом вздыхал, поскрипывал бревнами. А то вдруг вздрагивал всем телом своим. Так бывает, лошадь во сне дрогнет всем крупом. Может, снится, что из прошлого. А как первый раз мы в город уезжали, сердце ныло, что оставляем его опять в одиночестве. Пусть ненадолго, а все же. Ты не бойся, вернемся мы скоро. Мы теперь всегда с тобой будем. Ты уж жди, старайся. И дом старался. Он так хотел нам понравиться, что ни одной хвори своей поначалу не показывал. Держался как мог. Потом уж стал то прихрамывать ступенькой крыльца, то припадать полом в сенях. Дом кратили, подправляли, окна рассохшиеся обновили. Вечером лежишь в кровати, утесанной топором бревенчатой стены, ведешь по ней рукой. Теплая она. Дышит дом. В жару прохладу держит, к вечеру согрев дает. Под рукой то гладко, то бархатисто, потому что между бревнами мхом проложено. Поздно уж, погасишь свет. В темноте звуки слышнее, и чувствуешь, как снаружи, вот тут, за стеной, трава шуршит о бревна, поскрипывает бельевая веревка, что от угла натянута, и сокрыт ты в доме. И вместе с тем ты все равно чуешь луг, что скатывается от избы к околице, и туда, дальше в поля. А там березы чуть мотает на ночном ветру, а вдали все еле, еле. Засыпаешь, как на руках у кого-то большого и очень родного, как у папы на руках. Страшно смотреть на оставленные, умирающие дома. Едешь по шоссе, а вот он стоит у дороги, еще крепкий, но с заколоченными окнами. Доски вон поперек набиты, и доски эти, как повязка на глазах у приговоренного к смертной казни. Год пройдет, проезжая, глянешь, а он уж, бедный, запрокидываться начал. Избы русские так устроены, что у брошенного дома первым просядет да обвалится задний двор. Он-то за собой назад все и потянет. И верхняя чердачная надстройка с окошком та, что зовется мезонин, вот она начнет запрокидываться туда, назад, и весь фасад отчаянно выгнется, будто кто душит дом этот. И опять похож он на коня, только гибнущего, которому арканом горло перетягивают, а он вздыбливается, закидывает голову в последнем усилии. Жить! Потом уж, минуя тот дом, отвернешься, чтобы не глядеть. Отвернешься. А если летишь над страной на самолете, особенно когда уже вечереет и первые огоньки зажигаются, смотришь в иллюминатор на россыпи деревень по земле, то в полях, то среди перелесков, то у речки, вглядываешься в маленькие кубики домов, если зима, то и дымки из труб видно, все глядишь и глядишь, сколько их, и все живые, греют людей, служат им верой и правдой. И у самого тебя внутри становится тепло от таких мыслей. Пусть надстраивают люди свои дома, пусть перестраивают, лишь бы жили. Лишь бы жили.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Дом» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Вера. Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня у нас в студии священник Анатолий Главацкий, клирик Никольского храма города Химки. Здравствуйте, отче.
2: Добрый вечер.
1: Меня зовут Кира Вавреньева. Мы сегодня читаем лествицу святого преподобного Иоанна Лествичника, слово 24-е, о кротости, простоте и незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются чением и трудами, и о лукавстве. Так называется глава, но мы будем ее в течение программы называть о кротости, простоте и незлобе, просто для удобоваримости восприятия. Но вот полностью она называется так. «Солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренно-мудрю притеча есть кротость. Посему послушаем истинного света Христа, который так располагает сии добродетели в их постепенности. Научитесь от меня, говорит он, я как кроток есть и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава. Итак, прежде солнца нам должно озариться светом, и потом мы уже яснее возрим на самое солнце. Ибо невозможно, невозможно, говорю, узреть солнце тому, кто прежде не просветится оным светом, как показывает самое свойство сих добродетелей. Вот тут, конечно, очень высоко святой преподобный Иоанн Лествичник ценит и превозносит добродетель кротости. И вообще мы слышим слово «кротость», отче, очень часто. По-моему, в молитве Ефрема Сирина тоже мы просим кротости. Так или иначе, мы просим кротости
2: в заповеди блаженства.
1: Да, в заповеди блаженства. То есть на каждой литургии мы слышим,
2: да,
1: про кротость.
2: Потому что они наследят землю.
1: Но мне кажется, очень мало кто, ну, то есть, наверное, отдельные какие-то подвижники понимают. Но вот так в общепринятом понимании кротость – это не такая уж популярная добродетель. Что это такое?
2: Я думаю, что почему она не популярная, это добродетель. Наверное, нужно рассказать, что в принципе такое добродетель. Добродетель – это хорошая привычка, потому что у нас есть плохие привычки, которые называются страсти. И само слово «страсть», оно происходит от слова «страдание», то есть то, что по итогу приносит душе человека страдание, и приносит страдание еще и его близким, родным, знакомым людям. И очень часто это очень некая такая ответственность человека, то есть еще и наблюдать, а какие последствия от тех или иных решений, которые человек делает. Потому что очень часто люди спрашивают: «Батюшка, можно вот так? А можно ли сяк?» А мы же не знаем, какие будут последствия от тех или иных решений человека. Поэтому человеку и дан разум Богу, чтобы он размышлял над тем, что он сделал, сказал, и какие будут от этого последствия. В этом отношении добродетель – это как раз то, что несет благо. И здесь сегодня преподобный обращает наше внимание о том, что говорит, может, вполне возможно, что есть кроткие люди сами по себе, да, то есть им некий дана вот эта способность от природы, да, то есть он говорит, будем говорить о некой такой стратегии, как достигается кротость, благодаря трудам и чаяниям. То есть добродетель, она именно то, что человек трудится, да, над чем он трудится.
1: Отец Анатолий, как выглядит кротость? Какие ей еще можно дать определения? Кто такой кроткий человек?
2: Кротость – это человек, который может терпеть укоры, какие-то
1: Безлобно.
2: Оскорбления. Сейчас мы закончим, да? И при этом человек не раздражается, человек не возмущается, и в нем нет желания отомстить.
1: То есть беззлобный человек.
2: То есть да, но здесь мы не должны это сравнивать. Кроткий равно слабохарактерный человек. То есть, ой, он и шьет, и вяжет, и слова не скажет, можно там, вот он тащит, можно еще подложить ему, и он будет типа...
1: Еще
2: да, и потом, знаешь, такие библейские цитатки ему там подбирать, ну ты же кроткий, Господь же благословляет,
1: смиренный.
2: Да, вот таких. Да, ну и человек, да, будет таким вот способом, да, использовать другого человека. То есть это не... такой, скажем, инструмент, да, который способные, талантливые могут использовать, чтобы там, скажем, других людей, да, использовать в своих каких-то интересах. А это как раз некое состояние души. И дальше преподобный, он как раз и будет говорить о том, что такое кротость. Как раз второй стих, который мы вот дальше, если прочитаем. «Кротость есть измененное устроение ума, который и в чести, и в бесчестии пребывает одинаково». То есть это некий внутренний мир, мы можем сказать. Это состояние даже, мы можем сказать, человека, который мыслит, да, не с точки зрения, да, вот, что оскорбили его, а он воспринимает врага, скажем так, по-философски, что он ему говорит, что вот, у тебя есть такое слабое место, подтяни его, да, вот ты там что-то вот, вот ты бы мог бы лучше. То есть это же действительно устроение ума, так как говорит нам сегодня преподобный. И он жил во второй половине VI века, в первой половине VII века. Он, кстати, получил очень хорошее образование по тем временам. Он учился в Константинополе, и вот до 16 лет все, что мог получить, где получить самое лучшее образование, он все получил. Но как-то Господь его так коснулся, что он это все оставляет и в 16 лет уходит в Египет на гору Синай. И с этого момента, по разным источникам, которые по-разному говорят, он там кто-то до 70, кто-то говорит до 90 лет, он подвязался на этой горе Синай. В 65 лет его выбирают настоятелем Синайского монастыря, и до сих пор, когда мы вспоминаем на 4-й неделе преподобного Иоанна Лестничника, там его титул, он полностью звучит «Преподобный богоносного отца нашего Иоанна Лестничника, игумена горы Синайские». Вот так вот, то есть полный такой, да, такой титул у него тоже интересный такой. И вот опыт, да, тот, который он передал, то, что мы вот и сегодня отрывки читаем, лестница, то есть по-русски это лестница, и там дословно, если мы возьмем, лестница, по которой человек поднимается от земли на небо. То есть это некие ступенечки, соблюдая которые, да, такая вот, скажем, практика духовной жизни. То есть человеку хочется, да, там, допустим, любить, да, вот, о, я вот всех бы любил бы. А оказывается, что это на 30-й ступенечке. То есть нужно еще и по-другому посмотреть на себя, по-другому посмотреть на какие-то возможности, которые тебе дает Господь. И вот по вот этим ступенечкам подниматься. И сегодня, да, мы взяли такую ступенечку достаточно высокую, 24-ю, но тем не менее для того, чтобы иногда нам нужно разобраться, да, вот в каких-то моментах, а как же нам правильно даже иногда мыслить для того, чтобы стяжать вот эту добродетель. И преподобный, видишь, как сегодня очень интересно нам говорит о том, что добродетели, над ними надо трудиться. Да, вот нам нужно заставлять себя делать иногда неудобные какие-то вещи. Вот, да, вот кротким человеком. Это не значит, что быть каким-то бесхребетным, да, таким, ой, на все согласен. А уметь, да, вот, скажем, и отстоять свою точку зрения, да, и, может быть, в диалоге, да, вот обратите внимание, что у нас не всегда есть такое прям, не учат искусство диалога, когда люди могут выслушивать оппонента своего, какая бы точка зрения она бы ни была, но с каким-то уважением, да, к этой точке зрения, и высказать свою. И спокойно принять, что, что человек, его точка зрения, человек может быть, там, допустим, со мной, он может быть не согласен. С одной стороны. С другой стороны, дать человеку время, чтобы он тоже как-то переосмыслил информацию, которую он получит. А вот этого искусства диспута у нас как-то сейчас как-то непопулярно. То есть есть какие-то другие более интересные направления, но и по итогу мы видим, что люди, они вообще перестают общаться. Да, ну, какие-то там что-то написал, что-то ответили, там, бывает, там, утром написал, там, к обеду что-то ответили, в обед там ответили, к вечеру что-то. Да. И, то есть, как таковой, ну, сложно назвать каким-то диалогом. И здесь, мне кажется, очень важно нам сегодня в этом часе именно поразмышлять над вот этим состоянием, и, как сегодня говорит нам преподобный, неким особенным устроением ума.
1: Да, ну, тогда давайте продолжим читать.
2: Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего без смущения и искренно о нем молиться. Вот такой вот, да, вот показатель, да, внутреннего состояния человека, когда он своего оскорбителя, да, не воспринимает как какого-то врага, который причиняет ему зло, а он воспринимает его как человека, который ему рекомендует что-то лучшее.
1: Ну, как врача, который дает ему лекарство.
2: Ну, некое. Да. Ну, когда?
1: Для его исцеления.
2: Соответственно, конечно же, то есть, почему вот преподобный, да, обращает наше внимание на то, что человек устроение ума, то есть то, как он это видит, как он это воспринимает. То есть воспринимает это он как издевательство, грубо говоря, или он воспринимает это как подсказку?
1: Дальше он пишет. «Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, которой разбиваются все волны, к ней приражающиеся, а сама она не колеблется». То есть человек, получается, действительно меняет свой ум. Он в некоторой степени поднимается сам над собой, над своим вот этим ветхим человеком, который все время кипит, раздражается, там, завидует, осуждает, гордится, тщеславится. Ну и не с ним числа, что он еще делает. А в некоторой степени, да, как-то отрешает от самого себя,
2: ну, я бы от даже, страстей. Знаешь, как Кира, наверное, интересно сказал, что человек благодаря вот кротости получает такую способность, да, вот внутреннего мира, чтобы не идти на поводу провокаций.
1: Это же тебе так хорошо внутри, что ты не хочешь терять это состояние Божие.
2: Да.
1: Вот, кстати, интересная мысль.
2: То есть да. Вот здесь, да, то есть настолько есть четкая ясность ума, да, такая вот, что он четко понимает, да, а к чему это приведет, а к чему это приведет. И нужно ли соглашаться вот сейчас там, допустим, пораздражаться, или там иногда люди там рекомендуют, а вот надо отомстить этому человеку, да, и вот начинает рассказывать, какой вот он плохой, его там надо на место поставить. А человек, который стяжал вот эту добродетель кротости, он понимает, какие будут от этого последствия. Это же нужно, да, вот в эту, ну, скажем так, условно назовем, игру вступить, и начать, да, вот некая вот эта злоба, в чем проблема? В том, что человек вынужден уже отчасти играть по тем правилам, которые ему навязываются в духовной жизни. То есть, да, там отомстить нужно, нужно как-то там человека типа на место поставить там, а это же нужно все в себе носить, а вдруг что-то человек скажет, и человек вот носит в себе, вдруг какая-то ситуация будет. И он вот эти все камни, он носит в своей душе. Вот в чем проблема-то по итогу она возникает, чтобы быть готовым на всякий случай, вдруг нужно будет, да, то, что рекомендует современный мир. А преподобный, вот искусство, да, вот этой духовной жизни, он как раз говорит, что, ребята, вот смотрите, вот да, вот это вот все вдруг, наверное, может быть, понадобится вам, вот вы вдруг скажете, и вдруг, может быть, человек вас услышит, и он будет в таком состоянии, что он захочет смириться, но смотрите, сколько вы теряете для того, чтобы сил, для того, чтобы это все таскать на всякий случай. Ну, глубина же, да, вот это такая неимоверная мысль, такая, да. Которую вот он размышляет, да, и говорит, что вот...
1: Вот я его встречу, вот я ему вот это скажу, а может, ты его не встретишь, и вообще ситуации такой не будет.
2: Да.
1: А сколько недель ты обдумывал свою речь пламенную, как ты кипятился, злился?
2: Смотри, человек может несколько недель обдумывать эту речь, потом в себе ее вынашивать.
1: Да, это очень много сил.
2: Потом ждать еще время, когда будет подходящий случай.
1: Да.
2: А и сколько это времени, понимаешь? На самом деле человеку нужно будет все вот эти камни носить в своей душе. То есть, чтобы потом же их там вовремя, да, там выкинуть из себя.
0: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в городе Химки Анатолием Гловацким читаем Иоанна Лествичника, слово 24, о кротости, простоте и незлобе. И очень интересно, рассуждает отче, о том, что кротость – это во многом мир Божий, который дает Господь человеку, и который очень не хочется терять, меняя его на какие-то разборки, споры, раздражительность, какие-то, в общем-то, страсти наши человеческие, которые время от времени нас очень хитро захватывают. Но мы тогда продолжим читать.
2: Кротость есть утверждение терпения, дверь, или лучше сказать, матерь любви, начало рассуждения духовного. Ибо Писание говорит: «Научит Господь кроткие путем своим». Псалтырь, Псалом 24. Она есть ходатайца отпущения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого. На кого воззрю, глаголит Господь, токмо на кроткого и безмолвного. Книга пророка Исаии, 66 глава.
1: То есть кротость и безмолвие идут где-то рядом.
2: Да.
1: Это нельзя быть кротким и многословным. Так получается?
2: Кротким, да. Потому что в многословии, да, человек набирается суеты. Вот. И в этой суете он теряет способность здравомыслия, то есть здраво рассуждать. Потому что в любом случае, да, вот какие-то жизненные ситуации, человек же хочет побыстрее ответить. В этом и есть некая такая особенность вот злобы, в том, что она сразу же начинает человека заводить, и человек теряет способность рассуждения. здравомыслие.
1: Отец Анатолий, ну ведь бывают ситуации, когда нужно ответить кротко, но ответить, чтобы просто остановить зло. Человек иногда просит, иногда, вот порой просит, чтобы его остановили. Вот он бьет тебя и бьет, и бьет. Его остановишь, он и рад. Он такой, ну все, наконец-то. То есть он как будто ждет реакции, ждет, что мы выстроим тоже какие-то свои границы. Простите, сейчас вот эти границы, они уже вызывают, наверное, у слушателя оскомину. Но ведь в данном случае это очень адекватный такой пример.
2: Ну, скажем так, дать человеку понять, да, что уже пора остановиться.
1: Думаю, в вот грехе не мысль. Давать ему как бы утопать дальше.
2: Да, и здесь, смотри, интересно, что в этой части преподобный еще и говорит о матери любви, что кротость – это некая мать любви. Угу. То есть здесь, мне кажется, очень важно, чтобы уметь остановить человека. И именно остановить его, да, а не вступить как раз вот такое еще больше разжигать, да, не подбрасывать, скажем, веток в этот огонь, чтобы действительно это остановить. Нужна истинная любовь. И здесь именно, наверное, очень важно по-христиански то, что уже начал о чем говорить преподобный Иоанн Лествичник, что в кротости очень важно, когда ты молишься за человека. То есть ты понимаешь, насколько ему плохо. Да? То есть когда человек пошел какую-то злобу какую-то выгружать. То есть здесь некая способность сказать, что да, брат, я понимаю, как тебе плохо, да, я понимаю, что тебе тяжело. И вот эта любовь, да, вот такая братская, то, о чем говорит преподобный сегодня, является именно таким огнетушителем вот этой злобы, гнева и раздражения. А если мы чужой гнев будем пытаться своим гневом остановить, ну, большая вероятность, что будут искры лететь, но не этот огонь, точно, он не потушится. Поэтому здесь очень интересно у преподобного мысль, некая стратегия, да, вот такая, скажем, как потушить этот огонь. А сказать, что да, человек, слушай, брат дорогой мой, любимый, да, я понимаю, насколько тебе плохо. Раз, и смотришь, а человек-то, он уже оказывается, что с ним-то его никто не собирается, да, там, ломать, там, его как-то переубеждать. А оказывается, его боль готовы разделить. И вот это очень, очень важно, мне кажется, такая как некая подсказка для нас в нашем мире, потому что мы там, бывает так, как-то мы так приучены, да, человек рассказывает, как ему плохо, а мы расскажем, ну, так это еще тебе неплохо, да, мы говорим, что нет, а вот мне-то еще хуже, да, и начинаем. И человек, ну, действительно чувствует себя как-то.
1: Есть такой момент.
2: Да, рассказывает, что ой, да, ой.
1: Да, вот у меня была ситуация.
2: Или
1: вот
2: я там,
1: это,
2: вот,
1: да.
2: Там, на соседка,
1: тебе-то
2: там на личной
1: еще
2: площадке.
1: Ничего, да.
2: И человек, ну, конечно, чувствует себя не очень комфортно. А вот когда мы говорим как раз по-другому, что нам этого человека жалко.
1: Как я тебе сочувствую.
2: Да, угу. То есть оказывается, вот как интересный, да, ключ, да, вот сегодня преподобный дает нам ключ, да, такой, скажем, тот, который есть у кротких, как погасить вот этот гнев, раздражение, недовольство, укоры. Оказывается, это не говорит, не лечится тем, что сейчас я еще больше какую-то ситуацию еще хуже придумаю, сейчас расскажу, что и вот эту ситуацию, которую там брат рассказал, скажу, что это на самом деле ерунда. Так не лечится. Он говорит, что по-другому. Нужно вот в этом и есть кротость и любовь, когда ты соболезнуешь человеку, когда ты готов потратить свое время, свои интересы, да, принести в жертву для того, чтобы с братом своим или сестрой разделить ее какое-то горе или какую-то там сложную жизненную ситуацию, в которую она попала. И в этом и будет любовь, да, как некий результат в этой кротости. Потому что каждый хочет там любить, там рассказывать про любовь. А преподобный говорит, да, что матерью любви является кротость. Поэтому любви не может появиться, если нет кротости. Да, когда нет вот этой готовности не гасить, не, да, не там, человека какими-то худшими там историями, да, его, и какие-то моменты, а именно пособолезновать этому человеку.
1: Кротость есть поспешница послушания, путеводительница в братство, узда неистовству, пресечение гнева, подательница радости, подражание Христу, свойство ангельское, узы на бесов и щит противу огорчения. Вот все, конечно, преподобный Лествичник говорит очень точно.
2: Да.
1: Какую главу ни возьми, во-первых, чувствуется, что он стяжал, какие-то вещи в духовной жизни, он понимает, о чем говорит, а во-вторых, как он точно описывает, да, отче?
2: Интересно, что в житии преподобного Иоанна Лествичника, когда он написал Лествицу, ну, и дал братьям как бы почитать, ну, какие-то комментарии, чтобы они там, ну, немножко так может быть, какие-то поправки они там внесли с братской любовью. Ну, не все были кроткие, не все имели братскую любовь. Ну, а наоборот, некоторые нашли там, скажем, недочеты и стали поддевать преподобного. Нашли там главу, значит, о молчании, и стали рассказывать там, где он рекомендует, да, о молчании. И настолько немножко его там цепляли, что преподобный перестал с ними общаться. Вообще со всей братьей.
1: Можешь ли ты так замолчать?
2: Сам там молчать. Тут ты ходишь, тут, ну, он же настоятель монастыря, у него в обязанность входит, да, да, научить брать. И он просто сказал, ладно, хорошо, проблемы нет, я буду молчать. И когда уже братья стали их немножко, уже их стали, говорят, вы что наделали-то, да, вот, потому что они-то остались без слова поддержки, утешения, наставления. Но преподобный, по-моему, в течение года потом еще молчал. То есть они когда уже каялись, уже просили прощения, извинялись о том, что они, ну, по гордости своей, погорячились. И вот преподобный абсолютно спокойно, причем, ну, вот внутренне это его как-то никак не было у него внутренней обиды на этих братьев. Он просто показал остальным, что он действительно для него это не является сложностью.
1: Вот это и есть, видимо, обличение с кротостью?
2: Да, вот такое. То есть он братьев не выгнали из монастыря.
1: Да, не наказывал их.
2: Да, не ставил их там на поклоны, да, сказал, ах, вы такие, сейчас я вам, как вы с настоятелем тут разговариваете. То есть, и вот такая душа, он, будучи даже настоятелем, да, дал инструкцию, да, и вот были, которые вот братья так немножко вот повели себя. Ну, можем сказать современным языком, некорректно в отношении к настоятелю, но он абсолютно спокойно, кротко показал им, да, что для него это не является сложностью. В кротких сердцах почивает Господь, а мятежная душа – седалище дьявола. Настолько четко, лаконично о том, что когда человек с кротостью, то есть незлобием, да, вот живет, значит, у него в сердце есть Господь. А если, наоборот, человек, мятущаяся душа вот у него, да, ему все как-то неспокойно, все ему мешают, все ему как-то вот не доделывают, его там обходят вниманием, там еще чем-то. Вот это все дальше дьявола. Все это настолько четко, емко, лаконично.
1: Кроцы наследят землю, или лучше возобладают землею, а неистовые во гневе потребятся от земли их. То есть кроткие наследят землю, это имеется в виду Царствие Небесное, да, отче? Что это в данном случае значит?
2: Я думаю, что здесь еще подразумевается о том, что кротким, да, мы можем даже сказать, легче жить на земле, потому что им проще воспринимать какие-то жизненные ситуации, обстоятельства.
1: Это правда.
2: А люди, у которых нет мира в душе, да, неистовство, да, то есть они не могут никак вот получить спокойствие, да, вот во гневе в своем, да, вот это, как они называют, оправдываются, да, у нас люди любят такой справедливый гнев, да, это некое такое самооправдание, когда вот это состояние, оно еще и называется еще и справедливым, да, а суть-то она в чем, что в душе у человека нет мира. И из-за их вот этих таких внутреннего состояния они никак не могут получить спокойствие на земле. А, соответственно, и уже в дальнейшей жизни, в жизни вечной, они тоже же не получат. Потому что, да, вот мы часто говорим, допустим, ад. Что такое ад? Ад в переводе на русский язык греческое слово, которое означает тьма.
1: А, тьма.
2: Это отсутствие света. Угу. А что такое Царствие Небесное, да, или жизнь там с Богом, это ясность. Это как, и все так, знаешь, вот как-то спокойно. То есть, когда ясность есть у человека, он живет с Богом. А когда нет вот этой ясности, в душе у человека появляется как раз вот ад. То есть, отступление от Бога. И он никак не может получить вот этого спокойствия ни здесь, ни в жизни вечной, потому что он так ее не ощутил, вот эту ясность.
1: Кроткая душа – престол простоты, а гневливый ум есть делатель лукавства. То есть он все равно противопоставляет кротость и гнев. Да, отче? Все равно, получается, это две противоположные истории.
2: гневливый, да, вот ум, который ищет вот этой справедливости, да, такой как бы его справедливости, такой субъективной справедливости, как вот на его взгляд было бы правильно. И мы, я думаю, тоже можем услышать такие выражения, такие от людей, которые говорят, почему Бог то не сделает, почему Бог это не сделает, это же несправедливо.

0: тихая душа вместит слова премудрости, ибо сказано: «Господь наставит кроткие на суд». Псалтырь, 24-й псалом. «Паче же на рассуждение». Вот. Смотри, как интересно говорится о том, что рассуждать может только та душа, в которой есть тишина. То есть, когда есть мир, когда есть спокойствие у человека, тогда он может рассуждать
1: так и,
0: подняться на ступеньку мудрости, да, или даже премудрости, то есть мудрости в превосходной степени. А если в человеке нет тишины, то он не может здраво рассуждать. То есть какую-то сделать себе правильную расстановку, да, так скажем, какой-то ситуации, чтобы ее здраво увидеть. Да, то есть не обвинять, что вот там с ним несправедливо поступили, как плохо, какие там вот несправедливости вот там в миру творится, где же Бог, куда он там исчез, чем он там занимается, чем он там занят. И вот эти все возмущения мы видим, они из-за чего рождаются в душе у человека? Потому что там нет спокойствия, там смятение, да, в душе у человека. И вот это смятение приводит к тому, что человек не может здраво размышлять и по итогу принимает неправильные решения, не мудрые, а глупые, соответственно, решения, которые и результат приносят в жизнь человека разные такие вот тяжелые события, назовем это так.
1: То есть получается, чтобы принимать правильные решения, нужно как-то стараться все-таки в мир прийти, в покой. Ой, отче, это ведь так трудно, иногда нужно срочно что-то понять, что делать. А душа твоя находится в смятении, там до кротости и душевного мира очень далеко.
0: Поэтому нам преподобный сегодня говорит о том, что это добродетель.
1: Ну да.
0: А что такое добродетель? Это постоянное
1: то,
0: упражнение.
1: Есть.
0: Это постоянное упражнение в этом, что в какой-то момент у тебя сработает привычка. Ну, с точки зрения вот современных исследований. Угу. Человек живет по привычке на 95%.
1: Это много.
0: 95% человек живет. И этот механизм, ну, как вот с точки зрения, опять же, тех же исследований, он нам нужен для чего? Для того, чтобы экономить силы наши. То есть, допустим, человек отдохнул, да, там субботу и воскресенье. То есть, хорошо, если два выходных, а если один выходной, да. Но он понимает, что ему нужно выжить еще целую неделю. И он распределяет вот эти силы на всю неделю. Поэтому часть каких-то привычек, да, они происходят на автомате. Человек там, допустим, ест ложку, он же не думает, сейчас я опущу ложку в суп, да, как ее опустить, как ее там правильно держать. Конечно, на автомате все происходит. Идет человек там на работу, он же не думает, какой я сейчас там ногой иду, левой, правой там, или правой, там, левой. Все происходит на автомате. То есть многие такие, скажем, механизмы, они, то есть, запущены в силу их повторения, они происходят автоматически. И таких вот процессов у нас от 90 до 95 на самом деле. И только вот там 5-10% у нас, ну, какие-то по-другому там, как-то более в таком внимательность мы этому больше уделяем, да, чем вот таком, скажем, автоматическим привычкам. И поэтому преподобный обращает наше внимание. Вот здесь очень важно понять, сколько у вас положительных привычек, а сколько отрицательных. С точки зрения аскетики называется добродетели и страсти. То есть все очень просто на самом деле. То есть когда вот много негативных привычек, которые человек с собой носит на всякий случай, вдруг если что, она вот, о, это же как раз тот случай, когда это можно применить, и выгружает вообще все, что накопилось как раз. Ну.
1: На бедного какого-нибудь человека. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы читаем лествицу святого преподобного Иоанна Лествичника, слово 24-е, то есть ступень 24-я, о кротости, простоте и злобе, которые не от природы происходят, но приобретаются учением и трудами, и о лукавстве. Также, кстати, святой преподобный Иоанн Лествичник отнес лукавство в эту же ступень. Мы обязательно это обсудим во второй части нашей программы. Мы – это священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма в городе Химки, и Кира Лаврентьева. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера продолжается. Сегодня мы со священником Анатолием Гловацким, клириком Никольского храма города Химки, читаем святого преподобного Иоанна Лествичника, лествицу, соответственно, слово 24-е, о кротости, простоте, незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются чаянием и трудами, и о лукавстве.

0: Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень много разных важных мыслей было озвучено в первой части программы «Очи». И очень хочется, чтобы и мы с вами, и наши слушатели как-то эти мысли все-таки держали в голове в трудных ситуациях, когда гнев подступает, раздражительность подступает, когда мир душевный вот-вот потеряешь. Ну вот интересно, почему лукавство сюда же отнес святой преподобный Иоанн Лествич Никоча? Потому что это совсем не очевидно. Кротость, простота и незлобие – хорошо, понятно почему. И тут он добавляет и о лукавстве. То есть это же точно тут что-то есть.
1: Ну, потому что лукавство, что значит лукавство? Это значит хитрить, изворачиваться. А помнишь притчу, да, где говорится о талантах, и говорится, что одному было дано 5 талантов, другому 2 таланта и 1 талант.
0: Да.
1: Когда возвращается хозяин, у которого было 5 талантов, другие 5 талантов, он говорит: верный, послушный раб, я поставлю на тебя на 10 городами. У которого было 2, еще 2 приносит. Он говорит: о, ты верный раб, над 4 городами тебя поставлю. И тот, который был один раб, он говорит, один талант, возвращает просто, он говорит: что ты не как-то не улучшил-то, да, вот положение дел, ничего не сделал. И за что он получает осуждение? Он говорит: за то, что ты хитрый, ленивый и лукавый. То есть лукавство – это вот такая вот хитрость, да, когда человек ничего не хочет делать. И преподобный как раз обращает наше внимание, что в кротости, да, вот здесь, и когда человек идет стремиться, да, к тому, чтобы хранить свой внутренний мир, да, от гнева, раздражения, вот этой хитрости, чтобы лукавство вот хитрым, да, вот образом не нашло какую-то вот такую лазейку к человеку, чтобы человек вот это состояние внутреннее его не потерял. Потому что, видишь, как преподобный ставит о том, что кротость, она мать любви. То есть здесь найдет, да, вот там, скажем, лукавство, да, какую-то лазейку.
0: Да.
1: Потому что через лукавство, у нас же, да, вот если мы так сравним слова, да, то есть лукавство, лукавить, кто этим занимается? Лукавый.
0: Ну
1: то
0: да.
1: Есть, и здесь преподобный как раз обращает наше внимание, чтобы через это лукавство лукавый не нашел к тебе лазейку. И не посадив человека на какой-то крючок, я думаю, логика такая, не утащил его душу в ад. И у святых есть такая очень интересная мысль о том, что как вот рыбу мы ловим, да, достаточно одного крючка, и мы, ну, как бы душу, да, вот рыбы, да, вот достаем себе, да, вот, ну, в свою пользу. Так и лукавые тоже, да, вот выуживать рыбу, да. То есть она же вроде бы еще в этом находится в озере, да, там, или там в речке. Она еще жива. Ну, он на крючке находится. И лукавый, он также поступает. То есть вот этот, достаточно одного крючка. И преподобный как раз и говорит о том, что благодаря кротости мы можем вот этот крючок с себя снять, на который лукавый нас посадил. Как мы говорили, да, справедливый гнев. Это же не что другое, как просто крючок лукавого, на котором человек сидит. И душа его, да, он еще живет, еще как бы он там еще, как рыбка, да, там в проруби купается, но лукавый он понимает, что там, ну, сейчас тебя чуть-чуть повыуживаем, и душа-то его, да, то есть принадлежит лукавому. Я думаю, что логика вот именно такая, что и здесь преподобный добавляет именно вот для такого нашего размышления.
0: Душа правая – сожительница смирения, лукавая же – раба гордости. Души кротких исполнятся разума, а гневливый ум – сожитель тьмы и неразумия. И вот еще одна. Гневливый человек и лицемер встретились друг с другом, и невозможно было найти правого слова в их беседе. Если раскрыть сердце первого, то найдешь неистовство, а испытавши душу второго, увидишь лукавство. Вот так. Истины не найдешь в таком диалоге.
1: Между людьми, которые, да, мы же тоже, вот смотри, обрати внимание о том, что преподобный говорит нам, что такое кротость. Кротость – это состояние ума.
0: Угу.
1: То есть это же тоже гневливый человек, это же тоже состояние ума.
0: Да.
1: Вот с гневливым человеком, если мы будем разговаривать, он что будет рассказывать? Какой, что его гнев, он справедлив. Почему? И начнет приводить все факты, да, чтобы вот какие-то,
0: ну, да,
1: да, такие
0: как
1: вот соответствующие,
0: да,
1: чтобы вот с гневом. Лицемер, он будет приводить свои факты, да, вот такие вот, то соответствующие ему, что вот, ну, это вот только так, да, вот можно в современном мире выжить, по-другому-то никак, да, как такие люди говорят, это не мы такие, это жизнь такая, да, по итогу. Соответственно, преподобный нам сегодня говорит о том, что в этом состоянии, да, вот такого ума, состоянии, когда человек так мыслит, да, то есть он подбирает же факты, которые нужно ему, под его какой-то такой, скажем, интерес, под какую-то нужду. Нужно такие факты подобрать. И смотри, какая интересная мысль сегодня преподобный нам говорит про наш разум. Говорит, это тоже очень интересная по своему укладу такая, скажем, наша способность размышлять, да, нашего мозга, когда дается определенное задание. И в этом и есть как раз ответственность человека. Что человек, какое задание он дал для того, чтобы его разум нашел. Нашел что? Нашел какие-то справедливость, факты, справедливость его гнева. Ну и он подбирает соответствующие такие. С ним поступили, ну, несправедливо, да, тут такое. Его обманули, тут еще что-то. Лукавый, да, человек. Он по-другому-то в этом мире нельзя, вот нужно только так. И знает примеры, и приводит факты, и людей, которые вот так вот поступали, и они вот достигли вот таких вот результатов. Соответственно, преподобный, да, смотри, как четко нам заметить, что это устроение нашего мозга, да. То есть то, как мы это, какое задание дадим, так то те факты он и будет подбирать под определенную задачу. То есть если там нет задачи, да, то есть, допустим, там о кротости, о простоте, о незлобии, да, там совершенно другие, да, там стоят, какую-то справедливость там восстановить, там найти каких-то там грешников, их там наказать, эти факты, они и будут человека сопровождать. Да, вот, ну, как бы. А если человек хочет совершенно другого, то есть, соответственно, он и должен начать мыслить по-другому, да, как преподобный говорит, это изменяемое устроение ума, состояние кротости. То есть некий процесс изменения, ну, да, в зависимости от задачи, да. Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась чуждой всякого различия и неспособности к лукавству. Вот, смотри, преподобный продолжает, да, вот эту мысль о том, что в простоте утверждается привычка души быть неспособной к лукавству. То есть лукавство ей неприемлемо. То есть привычка, то есть представь, да, это привычка, да, это некий процесс, что человек для себя принимает решение подбирать...
0: Для начала он должен увидеть его, получается, очи, простите, перебила.
1: Ну, конечно, человек
0: надо
1: же
0: в себе увидеть это лукавство.
1: Ну, как по-другому-то с ним бороться? Если человек считает, что... Пока человек считает, что он правильно делает, да, что он же справедливость восстанавливается, что если не он, то кто же справедливость-то это, на этом белом свете?
0: Ну, это больше гневливость. А лукавство – это когда ты свои страсти просто пытаешься прикрыть, наверное, да?
1: Ну, я думаю,
0: всякими хитростями.
1: Здесь, да. Ну, можем и так сказать, да. А тут именно неспособность, да, вот, то есть, вернее, мы говорим о том, что это, да, это действительно привычка, да, вот нашей души к тому, что человек привыкает, стремится, да, вот к, со смирением, то есть ему не хочется, да, хранить в своей душе, да, раздражение, ему не хочется в своей душе хранить возмущение, угу, даже для какого-то нужного случая. И по итогу, как результат, это является такой, скажем, состоянием души человека, когда ему неинтересно жить в лукавстве. Ему не хочется, ему это не близко абсолютно внутренне.
0: Ну, потому что он теряет себя.
2: Почитаем святых отцов.
0: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе со священником Анатолием Гловацким, клириком Никольского храма в городе Химки, читаем лествицу святого преподобного Иоанна Лествичника, слово 24, о кротости, простоте, незлобе и о лукавстве.
1: Лукавство, да, есть искусство, или лучше сказать, безобразие бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих. Смотри, как интересно, да, дает, да, преподобный Иоанн Лествичник определение. Он говорит, что лукавство – это искусство. Искусство, да, вот такое бесовское, которое, так скажем, вуалирует, да, истину от человека, попавшего в его сети. Соответственно, в этом и есть важность вообще чтения, да, вот Священного Писания, святых отцов, таинств церкви для того, чтобы свою душу сохранить от лукавства, от этих сетей. Потому что попасть туда, скажем так, достаточно легко. Быстрая история, легко достаточно туда попасть. А вот выпутаться уже оттуда уже сложнее, потому что ясности нет. И очень часто ясности нет, куда, в принципе, идти, а с чего начинать. Вот как клубок, да, вот он, когда он там замотался, с чего его начать-то распутывать?
0: Да. Лицемерие есть противоположное тело с душой устроения, переплетенное всякими вымыслами. Вот о чем вы говорите, отче.
1: Да.
0: Незлобие есть тихое устроение души, свободное от всякого ухищрения. То есть получается, что если ты от некой театральности или какое-то притворство, какого-то хитрости, все чего угодно, отходишь, то ты тем самым бонусом приобретаешь незлобие.
1: Ну, как один из путей, да, где...
0: А через всякие вот такие вот двусмысленности в твою душу входит, что только не входит.
1: Входит лукавство, да? Потому что это сети лукавого.
0: Да, кстати, вы представляете, это очень серьезная вещь, потому что огромное количество разных так называемых тренингов, книг, значит, сейчас модных всяких тенденций, построены на то, как вести эффективную коммуникацию. Ладно, если эта коммуникация действительно, вот она имеет под собой какую-то суть, аргументы, там еще что-то, но ведь, по сути, это подача себя таким, каким ты не являешься. Вот в чем проблема.
1: Ну, вот это и есть, да, такая... Но человек же с этим соглашается, с этим состоянием ума. Да, вот своего образа мышления.
0: То есть надо себя как бы нарисовать свой образ и его подать.
1: Да, то есть, но вопрос-то он в чем по итогу заключается? В самообмане. Он дает такой образ, которого не существует. И человек прежде всего сначала себя в этом убеждает, в этой хитрости, в этом лукавстве. А потом и других тоже рассказывает, вот как оно.
0: Вот как какой бы, я.
1: Да, наверное, в мечтах своих. Ну, не такой, как есть на самом деле.
0: Ну, это горькие разочарования, конечно, следуют за этим.
1: Наверное, они сначала идут от тех людей, которые это смотрят, видят. Потом они понимают, что это все внешне, да, что это с истиной никакого отношения, никакого там коннекта нет. А потом человек, как результат, он уже и сам тоже в этом всем рано или поздно, наверное, разочаровывается. Или...
0: Хорошо, если он трезвеет, отче. А если он начинает злиться?
1: Смотри, плоды же все равно же они есть.
0: Ну,
1: вот
0: да.
1: Преподобные нас призывают, да, вот еще и видеть плоды. Какие будут от этих вот вещей? То есть ему же не просто вот он нас бережет от лукавства, берегитесь от лукавства. А он как раз говорит о том, что плоды там горьки-то от этих страстей, да. Человек преподносит себя, да, вот. А это же, ну, то есть, допустим, ну, не нужно с елки ждать яблок. То есть, да, и, соответственно, ну, посадит человек елку, там не будет апельсинок, да, там не будет там винограда, там будут колючки. И все, другого ничего не будет. И я думаю, что результат от этих действий, то есть человек думает очень часто, да, в чем и лукавство. Вот это интересный момент, да, наверное, для размышлений. О том, что лукавство, когда человек сначала хитрит с собой, да, ну, это же чуть-чуть, это же немножечко, я там ну, чуть-чуть приукрашу словечко, там скажу там. Люди начинают в это верить, да, но плоды-то какие? О том, что человеку-то они возвращаются, да, вот это. И потом, когда появляется результат от этой хитрости, то, что этого не будет, да, когда вырастают колючки, он делает вид, что он не понимает. И как раз преподобный говорит, что в этом и есть лукавство, что вот в этой хитрости, да, хороших там фруктов их не будет. А будут не колючки.
0: Так, отец Анатолий, давайте раскопаем прям вот насколько можно. Но у православных это лукавство ведь может выглядеть очень благообразно. Когда мы неосознанно порой в глазах других людей, например, проецируем какие-то свои добродетели, которых у нас, например, вот, ну, нет еще. Мы очень их хотим, Но у нас нету добродетели, ни смирения, ни терпения. Вот мы начинаем рассуждать, я вот смиряюсь в этой ситуации, а что мне еще остается? Вот я смиряюсь. Ладно, если ты реально смиряешься и просто об этом говоришь. А если ты вообще не смиряешься и не понимаешь, о чем даже речь, но на словах ты такой весь добродетельный, а этим грешат так или иначе очень многие из нас, и причем даже неосознанно, то это же то же самое лукавство. Я недавно с одним человеком разговаривала, он говорит, я вынужден быть мудрым с людьми, потому что они много ко мне обращаются за советом. Я им как будто бы даю мудрые советы и как будто бы говорю правильные вещи. А потом наступает утро после всех этих советов и правильных вещей и говорит, у меня большие душевные страдания, потому что я еще не дошел до той степени мудрости, которую люди во мне видят. Вы представляете?
1: Не, ну это здравомыслие, что здравомыслие, человек понимает, да, что у него там нет еще каких-то там особых даров, да, вот там утешения, поддержки.
0: Которые люди
1: там
0: видят в нем, да.
1: Ну, хотели бы видеть.
0: А может, и есть, а он не видит тогда, это смирение уже действительно.
1: Здесь, наверное, важно еще и уметь, да, что направлять. То есть здесь не только то, что человек сам должен берет на себя ответственность, там, утешить другого человека, там, успокоить еще что-то. А он же может это сделать, да, отправив человека, направив его человека, там, допустим, на таинство церковной исповедь, причастие, молитву, да, что это непосредственно сам человек, чтение святых отцов. То есть здесь не всегда обязательно брать на себя вот эту ответственность. Да, да, да. А здесь можно сказать, что вот, дорогой мой, ну вот сходи, у тебя же духовник-то, наверное, же есть. Да, вот у нас есть документ об участии верных в Евхаристии. Да. Там говорится, и священник, которому регулярно там человек исповедуется, да, вот он является духовником. Ну, приходится сталкиваться, когда задаешь вопрос про духовника. Ой, не знаю, вот ищу, вот в поиске уже 20 лет никак найти не может. Ну, бывает такое, да. Ну вот, я говорю, вот у нас есть документ, вот есть же за последний год, вот возьмите, у кого вы чаще всего исповедовались, батюшки, все, вот вам и ответ, ваш духовник, сходите, побеседуйте, поговорите. Скорее всего, он более-менее ситуацию понимает, знает вашу, да, то есть там не надо-то убегать-то где-то от своей ответственности. Возвращаясь, да, вот к такому моменту, Кир, который ты задаешь. Смотри, ну, со смирением, может быть, сложно будет нашим, допустим, радиослушателям поразмышлять. А вот когда мы говорим про добрые дела, да, когда человек, вот эту добродетельность, да, то есть, такую, скажем, помощь человеку, да, не вникать, то есть человек просит, да, там, ну, спросить, он еще не достиг такого уровня, да, помогать человеку. Но, опять же, есть добрые дела. Когда мы желаем человеку блага, но мы еще не достигли, то есть некий путь от того, что мы хотим научиться этой добродетели, и мы стяжали добродетель. Это же тоже определенный путь. И есть разные этапы, да, действительно, когда мы желаем человеку добра, когда мы готовы за него помолиться, когда мы готовы принять участие, да, не какое-то деятельное, да, а молитвенное. Когда мы готовы, какой-то этап, когда помочь ему решить эту проблему, да, вот, ну, не знаю, там остался человек без дома, мы какое-то участие примем в том, чтобы там как-то решить эту временную проблему. Угу. Когда мы какую-то большую часть, скажем, каких-то моментов готовы, допустим, решить взять на себя, и уже когда мы достигли какого-то совершенства. И здесь, мне кажется, когда мы понимаем, да, вот этот момент, что это тоже определенные этапы, и ступенечки, они там тоже есть в развитии добродетеля от 0 до 100%, да, там вот у нас градация, каждый человек сам себе может по процентику там в год, кто-то по 10, кто-то там большими шагами в каких-то идет добродетелях. А еще интересный момент о том, что сегодня преподобный нам говорит о том, что это, оказывается, это состояние. То есть, а что значит состояние? Что человек может достичь 90%, а потом свалиться до 10%. Это живой процесс.
0: Да.
1: И здесь вне зависимости от чина, должности человека, он может как подняться в какой-то момент, в какой-то одной добродетели. Остальные могут быть в упадке. Он все, да, вот все силы бросит на одну добродетель, а потом бац, в какой-то момент, раз, и все растерять. Это живой процесс. Вот это вообще очень интересная мысль преподобного, что это живой процесс, это состояние. И человек, да, вот, допустим, там верит, доверяет Богу, в какой-то момент происходят в его жизни какие-то страшные, ужасные события, да, бац, и все, там, его вера обнуляется, его добродетели обнуляются, на минимум, куда на какие-то там в аварийном режиме он выживает, да, вот как-то. И все вот эти вещи, они могут, вот такие процессы тоже происходить.
0: Переходим к следующей цитате.
1: Правота есть. Незрительная мысль, искренний нрав, непритворные и неподготовленные слова.
0: Вот так. О чем мы как раз и говорили. Незрительная мысль, искренний нрав, непритворное, неподготовленное слово. Неподготовленное слово. То есть не камень, как вы говорили, да? Вы очень классный пример привели в начале программы, что ты носишь этот камешек готовой речи на случай, если тебе придется с кем-то словесно столкнуться.
1: Да, какую-то
0: вот
1: баталию.
0: Носишь и носишь.
1: А здесь вот как раз не нужно каких-то особых слов. Да, как Спаситель говорит, если у вас будет дух истины, то Отец ваш Небесный даст нужное и правильное слово. И сегодня преподобно обращать наше внимание еще и на наше внутреннее состояние, когда мы готовы вот это правильное, нужное слово сказать, чтобы... Какая задача? Остановить гнев? Давайте останавливать. А если у нас наоборот? А тебе плохо, а ты знаешь, а мне еще хуже. Да? То есть это же не остановит гнев. Поэтому вот это не какое-то специальное слово, да, какого-то волшебного слова нет, которое магическим способом брата там нашего быстренько смирит перед нами. А прежде всего, это готовность наша, что я готов сделать, да, для того, чтобы вот, показать пример, да, наверное, это тоже важно, кротости. Потому что не требовать кротости от другого человека. Вот это мы тоже грешим, есть такой грех. Мы рассказываем, а, ты вот не смиренный, ты вот не кроткий, да, вот ты там лукавый, хитрый, кто-то, да, там рассказывает, кто какой. А не надо никого обличать, ты просто с себя начни, и все.
0: Не лукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте души, как она была сотворена, и которая искренне обращается со всеми. То есть тут, наверное, про детское сердце, то самое, которое говорит нам Господь. То есть быть детьми в лучшем понимании этого слова, в самом таком правильном. Ты зрелый личностно, но при этом ты в естественном состоянии души, в естественной чистоте души.
1: Вот обрати внимание, как дети, да?
0: Да.
1: И когда они чувствуют вот любовь к ним, вот приходишь в школу, да, вот к детям, они тебя видят первый раз. Вообще первый раз. И ребенок подходит и говорит, батюшка, обнимите меня.
0: Вот это да.
1: Вот понимаешь, они еще даже не знают, как меня зовут. Да? Но они чувствуют, что и батюшка готов их
0: что
1: там обнять.
0: Что вы правильный человек.
1: Готов их обнять, выслушать. Да. Они мне там рассказывают такие иногда истории. Я диву даюсь. Думаешь, а что я еще даже ничего не успел сделать. И они начинают вот рассказывать. И вот это, знаешь, такая детская искренность, открытость, когда они чувствуют. И дети также искренне, они когда вот чувствуют, что их не поймут, какую-то нелюбовь, жесткость к себе, они закрываются. И учителя их иногда начинают, вот, ты там ленивый, ты не хочешь ничего делать. А не потому, что он чувствует как-то вот нет внутреннего какого-то отклика, да, ему тяжело. И вот такая, да, может быть, детской чистоты, открытости нам иногда не хватает именно к Богу, к ближним.
0: Это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня вместе со священником Никольского храма города Химки Анатолием Гловацким читали лествицу святого преподобного Иоанна Лествичника, слово 24-е о кротости, простоте и незлобе, которое не от природы происходит, но приобретается чаянием и трудами, и о лукавстве. Откровенно говоря, дорогие наши слушатели, мы не дочитали эту главу. Это нормально, потому что мы обсуждаем буквально каждую цитату, но у вас есть возможность самостоятельно дочитать, потому что дальше там еще раз святой преподобный Иоанн разбирает и лукавство, и простосердечие, и кротость, опять же. Поэтому дочитывайте самостоятельно, читайте святых отцов вместе с нами, и будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
1: До свидания.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Мы поселились в Богдановке. Я стал священником, и около нас буквально за несколько месяцев начался какой-то водоворот самых разных людей из социально неустроенных групп. Ну вот у меня и возникла идея. Как помните в «Голубом щенке»? Ах, что бы такого мне сделать хорошего? При церкви у нас пустовал домик. Я подумал, а не взять ли мне пару мальчиков из интерната? Какого-то человека нанять, чтобы за ними присматривал, жил с ними именно как с семьей. Думали, что будет им всяко лучше, чем в интернате. Тогда одна наша знакомая, социальный работник, сказала, что у нее на примете есть мальчик. Поехали мы за этим Федором. Федор как-то очень надулся, ходил, раздумывал. Надумал, говорит, я пойду к вам жить, но только при условии, что вы со мной возьмете моего лучшего друга. А лучший друг, оказывается, уже они все обсудили, за дверью директорского кабинета подпрыгивает. Взяли и Игоря. Потом, когда сюда уже приехали, через какое-то время Игорь сообщил, что у него там младший брат остался. Тоже его забрали. У меня было несколько достаточно обеспеченных друзей, которые в этом помогали. А где-то с середины 90-х годов нашему храму начал помогать Николаевский морской порт, самое богатое предприятие в округе. Все деньги мы делили пополам, на нужды храма и на детей. Мы пробовали нанимать каких-то людей за детьми смотреть, но в конце концов они вошли в нашу семью. И во второй половине 90-х, несмотря на разруху вокруг, мы зарегистрировали на основе нашей семьи детский дом семейного типа. В какой-то момент дети сами начали называть нас папой и мамой.

0: такая.
1: Радио «Вера». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из рассказа «Инженеры-бессребреники». Фермор немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие.
2: Сребролюбие – это любовь к деньгам, желание обладать богатством, упование на могущество материальных ценностей. Согласно христианскому вероучению, это одна из основных человеческих страстей. По своей сути, сребролюбие является нарушением Божьей заповеди «не сотвори себе кумира», то есть идолопоклонством. В Евангелии Иисус Христос сказал, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне, то есть богатству, а также, что трудно богатому войти в Царство Небесное, показав тем самым, что сребролюбие является препятствием

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Тимаков.
1: Чаще всего современники говорят о свободе в политическом смысле. Из Ветхого Завета мы знаем, что Бог освободил древних иудеев из египетского плена. Иудеи называли Бога освободителем. Но восприятие свободы как универсальной ценности сложилось именно в христианском мире. Хочу поделиться с вами рассуждением старца Фаддея Витовницкого. «Люди ищут мира и свободы, но они, бедные, и не знают, что такое свобода. Они думают, что свобода – это когда можно все. Но это все не свобода, а плен. Мы всегда в плену. Если у нас есть все на свете, то мы в плену у своего богатства, и нет нам ни мира, ни покоя. Можем ехать, куда хотим, делать, что хотим, но это опять не свобода. Свобода – это Божья свобода от тирании мысли. Только тогда мы обретаем мир, только тогда человек живет в молитве, работает по совести,

0: трудится, всякому делу предается сердцем. Ни с кем не воюет, мысленно не воюет, со всеми живет в мире, не принимает обиды близко к сердцу.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Часто бывает так, что прежде безразличный к чужому горю человек вдруг резко меняется, когда беда постучится в его собственную дверь. Московский купец Герасим Иванович Хлудов, наследник крупного текстильного бизнеса и потомок знаменитой купеческой династии, имел славу скупого и черствого человека, интересующегося лишь собственной выгодой и готового извлекать ее любыми средствами. Работники заводов Герасима Хлудова не могли похвастаться хорошими условиями труда и заботой хозяина. Так было вплоть до рокового события в жизни Герасима Ивановича. В возрасте 21 года внезапно умер его единственный горячо любимый сын Павел. У Хлудова было 4 дочери, однако он мечтал о наследнике и буквально души не чаял в долгожданном сыне. Трагедия перевернула мировоззрение Хлудова и превратила прижимистого купца в щедрого благотворителя и филантропа. После похорон сына Герасим Иванович приобрел участок земли в 1,5 гектара на берегу реки Яузы в Сыромятниках. Здесь он решил основать дом презрения для бедных. Точнее, не просто дом, а целый благотворительный городок. На эти цели Хлудов выделил 500 тысяч рублей. Однако здоровье его после смерти сына сильно пошатнулось. Боясь не завершить начатое дело, Герасим Иванович составил особое завещание, где давались четкие указания по поводу его благотворительного проекта. Дому презрения Хлудов оставил, помимо уже вложенного им в дело 500 000, еще 200 тысяч рублей, а также открыл специальный вклад, проценты с которого должны были обеспечивать текущие расходы. Через год Герасима Хлудова не стало. Все завещанное им было в точности выполнено. В Сыромятниках открылся дом презрения для бедных с богадельней на 80 мест, сотней бесплатных квартир для вдов с сиротами и большим домовым храмом. Дочери купца продолжили дело, начатое их отцом. Александра Герасимовна пожертвовала 100 тысяч, на которые в городке возвели еще несколько бесплатных жилых домов. Клавдия Герасимовна отдала такую же сумму на открытие бесплатного народного училища для сирот. Просковья Герасимовна выделила средства на постройку бесплатной больницы, отделение для слабых и одержимых недугами престарелых лиц женского пола, нуждающихся в медицинской помощи. На пожертвование Просковьи Хлудовой было открыто бесплатное женское ремесленное училище, еще один жилой дом для бедных, проведено электричество на территорию городка. Таким образом, в 1913 году в благотворительном городке на Яузе проживало 570 вдов с детьми. Более сотни стариков находились в богадельне. В ремесленном училище обучались 60 девочек, а в начальной школе 95 мальчиков. И образование, и проживание вместе с питанием для жителей дома презрения были бесплатными. Грянувшая через несколько лет Октябрьская революция провозгласила громкие лозунги о всеобщем благоденствии. При этом Хлудовский городок на Яузе был национализирован под нужды нового государства, а населявшим его вдовам, сиротам и старикам взамен предложили светлое будущее, правда, уже без крова и пропитания. Но память о Герасиме Хлудове, несмотря на все усилия советской власти, стереть не удалось. Его и сегодня помнят как человека, кардинально изменившего свою жизнь, благодаря чему изменились к лучшему и жизни сотен людей вокруг.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1843 год. Весной этого года в Петербург переехала для воспитания своих сыновей госпожа Шульц, урожденная Шипова. Я очень полюбила ее, особенно за то, что она долго жила в деревне и прекрасно знала русских крестьян и условия их жизни. Она заботилась главным образом о судьбе деревенских священников, часто очень бедных и к тому же еще неудачно женатых. Они были обязаны жениться на девушках своей среды, таких же бедных и безо всякого образования, так что не годились в помощницы своему мужу. Если же они посещали какое-нибудь учебное заведение, то становились излишне требовательными и отчуждались от своей среды. Потребность в школе только для дочерей священников стала необходимостью. Я попросила госпожу Шульц сделать письменно несколько заметок по этому поводу и передала их мама, которая мне посоветовала обратиться к папа. Он сейчас же понял необходимость учреждения таких школ и велел мне обратиться к графу Протасову, который был прокурором Святейшего Синода. Было решено, что эти школы будут содержаться на средства, поступающие от продажи свечей в церквах. Папа подписал этот указ. Осенью должна была открыться первая школа в Царском селе. Мое сердечное желание исполнилось. Наконец-то я смогла, хотя и очень скромным делом, оказаться полезной своей стране. Нашли маленький дом в Царском селе, который принадлежал бывшему камердинеру папа, жившему на пенсии. Его немного перестроили, и школа была открыта для 20 пансионерок. Вторая такая школа для дочерей священников была открыта позднее в Ярославле. Госпожа Шульц стала во главе школы. В течение 34 лет она выпустила 900 молодых девушек, посланных в отдаленные уголки России, и все они были тщательно подготовлены к будущему своему положению. Я часто посещала школу, знала всех учениц по имени и могла следить за их успехами и ростом их зрелости. Голоса

0: Светлое радио.
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадо.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших паломнических шествий в России. Традиция совершать его насчитывает более 600 лет. Он начинается в первых числах июня в городе Кирове. Оттуда верующие с молитвами, песнопениями и остановками на отдых несколько дней идут пешком до села Великорецкое, преодолевая около 90 километров пути. Конечной точкой шествия является Свято-Трифонов мужской монастырь. Там находится чудотворная икона святителя Николая Мерликийского. Паломники приходят к образу Николая Чудотворца с просьбами и благодарностями. Как, к примеру, жительница Хабаровского края Валентина. Женщина приехала в обитель, чтобы помолиться о своем здоровье и получила благословение остаться здесь на послушание. Вот уже несколько лет Валентина страдает болезнью ног, но за 2 месяца работы в монастыре она забыла о своем недуге. Другое чудо случилось в селе Великорецкое 10 лет назад. Лик Николая Чудотворца проявился на листе железа в сарае, где монахи держат домашний скот. Образ отнесли в храм, и теперь в монастыре есть еще одна чудотворная икона святителя Николая. Сейчас Свято-Трифонова обитель в Великорецком переживает этап восстановления и реставрации. Помогают монастырю паломники и неравнодушные прихожане, а также фонд Архангела Михаила. Организация собирает средства на новый 3-метровый образ Спаса Нерукотворного из золотой смальты и мрамора. До революции такая святыня уже украшала обитель и встречала паломников Великорецкого крестного хода. Новая икона станет первым этапом возрождения Свято-Трифонова монастыря. Узнать больше о проекте и поддержать восстановление обители можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью, и до пришествия твоего горели души человеческие. Но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти елей небесной лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

Светлое радио. Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

Водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует. И говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинарист. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из послания игумена Кирилла Белозерского князю Юрию Звенигородскому и Галичскому. Конец XIV века. Вологодское княжество. Кирилло-Белозерский монастырь. «Что, господин, скорбишь о своей княгине, что она в недуге лежит? Так мы о том, господин, в точности знаем, что некий промысел Божий и человеколюбие его проявилось на вас, чтобы вы исправились в отношении к Богу. Так вы, господин, посмотрите на себя, покайтесь от всей души своей. Потому что, господин, если кто и милостыню творит, и молить Бога за себя велит, а сам не отступает от непотребных дел своих, никакую пользу не приносит себе, и Бог не благоволит к приношениям таковых. И вы, господин, посмотрите на себя и исправьтесь в отношении к Богу безвозвратно. И если, господин, так обратитесь вы к Богу, то я, грешный, ручаюсь, что простит Он вам благодатью Своею все согрешения ваши и избавит вас от всякой скорби и беды, а княгиню твою сделает здоровой. Мы, господин, грешные, от всей души своей рады Бога молить о княгине, чтобы Он ее помиловал и дал ей облегчение в той тяжелой болезни. А если, господин, она так и прибудет в том недуге, то воистину, господин, знай, что ради некой ее добродетели хочет Бог упокоить ее от маловременной этой болезненной жизни в оном нестареющем блаженстве. Ты же, господин, не скорби об этом, видя, как она идет в бесконечный покой, в светлость святых, в неизреченную славу Божию, чтобы там зреть пресладкое лицо Бога, со Христом быть и, обретя его, радоваться в стране живущих, где глаз веселящихся. Но надеемся, господин, на милость Божию, что не причинит скорби тебе Господь, но благодатью Своею помилует и утешит тебя».
0: Голоса

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
1: Есть на Афоне монахи, живущие уединенно в своих хижинах-кельях, вдали от больших монастырей, в пустыне, как это принято там называть.

0: если обвалится? Не боишься, что тебя раздавит?»
1: «Что вы! Господь не допустит!» — с улыбкой сказал отец Ефрем.
0: Но гость не унимался. «А если упадет?»
1: «Даже если Бог захочет, чтобы скала упала, то и тогда Он все равно убережет от беды», — твердо сказал отец Ефрем.
0: «Годы, проведенные в молитве, в общении с опытными братьями-монахами, научили отца Ефрема судить о вещах, опираясь прежде всего не на логику, а на искреннюю веру. Уповающий на Бога подобен дому на каменном фундаменте. Если подуют ветры и нахлынут реки, они не причинят ему вреда. Если же мы уповаем на свои сомнения, то фундамент наш на песке, и мы падаем при малейшем дуновении», — говорил прославившийся своей мудростью на весь мир афонский старец Ефрем Филофейский.
2: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Сладострастие – это порок. Чрезмерная склонность к чувственным удовольствиям. Святые отцы предостерегали от этого греха и указывали на его крайнюю опасность для человеческой души. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Кто тело свое предает

0: сладострастию, тот будет скорбеть не только в будущем, но и в настоящем веке, если не покается скоро, ибо уподобится брошенному рубищу, которое сперва все таскают, а напоследок гнушается им и попирает ногами».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Родилась я в 1902 году в семье зажиточного дворянина. Помнить себя я начала очень рано. Первое воспоминание мое было «Песня отца», на руках которого я засыпала. Отец был музыкальным человеком и обладал красивым баритоном, пел, убаюкивая меня, украинские песни. Окруженная лаской, любовью, вниманием, я в то же время росла в одиночестве, так как сестра Ираида родилась через 7 лет. Для моих детских игр приглашали дочь дворника, Олю Роеву, одних со мной лет. С этой Олей мы были дружны, по-детски любили друг друга, играли вместе. Оля была полька, католичка, но этого в детстве мы не различали. От бабушки и няни я научилась первой молитве. Верила в объяснение няни, что звездочки — это свечи, которые зажигают ангелы, когда маленьким детям пора идти спать. В детской, где протекала моя жизнь, в углу висело несколько икон. Я любила иконы и с удовольствием прикладывалась к ним. Утром и вечером, стоя на коленях рядом с няней и бабушкой, я прочитывала наизусть несколько молитв. Однажды мне приснилось, что окна моей детской открыты, и в них летят много ангелов, которые наполнили всю комнату. Проснувшись, я рассказала свой сон бабушке, которая мне на это сказала. «Я тебе каждый день читаю немного из Евангелия, и оно лежит у твоей кроватки. А где Евангелие? Там ангелы. Они всегда присутствуют там, где их любят. Ты молишься Богу, и ангелы тебя будут любить и навещать».

0: Имена, имена милосердия.
1: Конец июня 1879 года в Иркутске выдался небывало жарким. Но люди не радовались теплу. Жители города бродили по выжженным дотла улицам, на которых еще совсем недавно стояли их родные уютные жилища. Несколько дней назад в Иркутске вспыхнул пожар. Огонь быстро распространялся, пожирая все на своем пути. Пожарные команды не успевали потушить одно здание, как загоралось еще 10. 2 дня над Иркутском полыхало зарево. Город стал похож на пепелище. Выгорело 75 кварталов, больше 3500 жилых домов. Сгорели архив, музей, библиотека, училище. Тысячи семей потеряли крышу над головой. Погорельцы, у которых оставались какие-то средства, снимали углы в уцелевшей части города. Вопреки всем законам милосердия, сдавались они за баснословные суммы. Те же, у кого денег не было, строили шалаши на берегу Ангары. Буквально за несколько месяцев до этого опустошительного пожара в Иркутск на постоянное место жительства вернулся Владимир Платонович Сукачев. Сын иркутского чиновника, он обучался естественным наукам в Киевском императорском университете Святого Владимира и, завершив учебу, какое-то время работал в Киеве. Пожар не затронул дом, в котором поселилась семья Сукачева. Владимир Платонович счел это чудом и, стоя на коленях перед образом Спаса Нерукотворного, пообещал позаботиться о тех, кого несчастье лишило крова и средств к существованию. В уцелевшем престижном районе Иркутска, на 2-й Иерусалимской улице, Сукачев приобрел большую усадьбу с жилым домом в несколько этажей, садом и огородом и открыл приют для пострадавших во время пожара. В нем расположились одинокие женщины, старики, дети, потерявшие родителей, бедные семейства, не имеющие средств. За теми, кто не мог обслуживать себя самостоятельно, ухаживали сиделки и нянечки. Владимир Платонович из собственных средств платил зарплату персоналу и выделял небольшое, но достойное содержание обитателям приюта. Пораженные таким благородством и милосердием Сукачева, в 1885 году жители Иркутска избрали его на пост городского головы. И не ошиблись, доверив город умному, деятельному, искреннему и чуткому человеку. Получив в распоряжение городскую казну, Владимир Платонович поразился ее скудности и решил на общественные средства больших надежд не возлагать, а где только возможно употреблять для нужд города личные сбережения. Так, на собственные деньги Сукачев возвел в Иркутске здание театра, открыл приют для малолетних заключенных и училище для слепых. Не забывал градоначальник и о храмах. Пострадавшим во время пожара церквям помогал с ремонтом, уцелевшим жертвовал деньги на раздачу бедным и организацию церковно-приходских школ и училищ. К учителям Владимир Платонович питал огромное уважение. Эту профессию он считал одной из благороднейших и очень переживал, видя, как бедно порой живут служители Нивы Просвещения. Именно поэтому Сукачев выделил крупную сумму на строительство многоквартирного учительского дома, куда бесплатно поселил семьи особо нуждавшихся иркутских преподавателей. Неустанно трудился Сукачев на благо города, но даже при такой занятости находил время для любимого дела. Большим увлечением Владимира Платоновича были география и искусство. Он покровительствовал ученым. В 1883 году выделил средства путешественнику Потанину на организацию экспедиции в Монголию. У Сукачева была огромная коллекция русской живописи. В своем доме он устроил настоящую картинную галерею, куда бесплатно приглашались все желающие прикоснуться к прекрасному. Впоследствии его коллекция стала основой фондов Иркутского художественного музея, которому в 1989 году было присвоено имя Владимира Платоновича Сукачева.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, она покрыта мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога. Я ощущаю в сердце мир.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: все вера, милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять Его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один человек пришел к прославленному старцу и спросил: «Научи, что мне делать, чтобы угодить Богу?» Старец ответил: «Куда бы ни пошел, всегда имей перед глазами Бога. Что бы ни делал, имей на это свидетельство в Священном Писании. В каком бы месте ни жил, не покидай его быстро. Соблюдай три эти заповеди, и спасешься».

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил Ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь Твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь Твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом Своим. Как кротко Ты глядишь, как будто никогда я пред Тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. пока послушание воле Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Трудились славно, прибрали дедову могилку. Постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Близким». 1872 год. Святая гора Афон. Сижу я перед вечерней в моей келье. Минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе. Духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком. «Сущность христианства». Отчего бы не прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. Старец мой, особый наставник иноческой жизни, которому я поручен, занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, улучив минуту, прошу благословить. Нет благословения читать тебе эту книгу. Я огорчен и сообщаю мимоходом свое горе другому монаху, ученому. Он был в академии, и книгу эту недавно я видел в его руках. «Ты не понесешь этой книги», — отвечает он мне. «Ты еще легкомыслен». Вот и оскорбление. Горе? Нет. Оскорблению надо радоваться. И еще больше, когда оно не заслужено. Чем же я легкомыслен? Не тем ли, что, покинув мать, отца, дом в дальней родине и деньги, может быть, и молодую невесту, театры и гулянья городские? Да. Может быть, этот монах, который меня бедного назвал легкомысленным, и не прав. Но я не знаю этого, наверное, и потому лучше думать, что он прав. Не гневаться мне на него надо, а благодарить и благословлять его. Я иду к нему и падаю ему в ноги. «Простите, отец, я осуждал вас сегодня за ваши слова о моем легкомыслии». Он отвечает мне тоже земным поклоном. «Мы примирены». Я рад. Я счастлив.
0: Голоса.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит, и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.
1: Отец Ефрем жил на Святой Горе Афон уже много лет. В его маленькой келье обитали несколько котов. Монах кормил их печеньем, карамелью и даже пытался дрессировать. Но животные дрессировке не поддавались, зато часто демонстрировали свой неукротимый кошачий нрав. Один кот даже ухитрялся таскать еду из кастрюли прямо во время приготовления, когда она еще стояла на огне. Однажды отец Ефрем застал его на месте преступления. В маленькой кухонке кот катал по полу дымящуюся картофелину, которую выудил из кипящего на плите супа. «Говорил я тебе, нельзя таскать еду из кастрюли», — набросился отец Ефрем на кота. «Нет, видно, придется тебя хворостиной поучить». Кот виновато посмотрел на монаха и вдруг перевернулся на спину и поднял кверху все четыре лапы. Вид его выражал полнейшее смирение. Кот словно говорил: «Простите, я больше не буду». Отец Ефрем не смог сдержать улыбку. «Ладно, вставай, Бог тебя простит», — сказал он коту. Рассказывая братьям о проделке своего питомца, отец Ефрем заметил: «Вот так и человека. Если он совершил проступок, но осознал свою вину, раскаялся и готов смиренно понести наказание и исправиться, любящий и милосердный Господь никогда не накажет». Афонский старец Ефрем Филофейский напоминал христианам об этой аксиоме духовной жизни и за пределами Святой Горы. Он основал монастыри в Канаде и Соединенных Штатах. Сегодня его называют современным апостолом Америки.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Филофейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Христиане знают, что должны бороться со страстями, но не все понимают, что такое страсти. Многие отождествляют страсти с грехами. Но есть разница между грехом, как таковым, и укоренившейся страстью. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Страстью называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык, сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама с собой к нему стремится.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи митрополита Московского Владимира Богоявленского. 1914 год. Первая мировая война. Война всегда есть суд Божий. Суд вообще за оскудение любви между людьми. За то, что так много между ними еще вражды и ненависти, гордости и своеволия. И так далеки они еще от того, чтобы перековать мечи свои на орала и копья свои на серпы. Далее, каждая война есть суд Божий и над тем грехом, над той несправедливостью и враждебным настроением, которое в каждом отдельном случае проявляется на той или другой стороне, а иногда и на обеих сторонах вместе, и делает войну печальной необходимостью. Наконец, война должна быть рассматриваемая и как суд Божий над грехами и пороками, над нечестием и беззакониями тех народов и отдельных лиц, которые подвергаются ей. Пусть же никто не говорит сейчас: «Господи, Ты несправедливо поступаешь со мною, я не заслужил такого наказания». Но, отдавая себя на суд праведного Бога и исповедуя пред Ним свои грехи и беззакония, пусть скажет с иудейским правителем Неемию: «Ты прав, Господи, во всем, что делаешь с нами, ибо Ты поступил по правде, а мы были нечестивы». Да, и мы должны признать себя заслуживающими обвинения пророка Исаии. «Слушайте, дети Израиля, слово Господне», — говорил он некогда израильскому народу. «Господь имеет все причины наказывать тех, которые населяют эту землю, ибо не стало на ней ни верности, ни любви, ни слова Божия. Не раздавалось ли и в нашей стране, и в нашем народе это строгое напоминание о необходимости слушать Слово Божие?» Но он не слушал его. Он не хотел воспринимать его в свое сердце и сообразно с ним направлять жизнь свою.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Шестого мая 1912 года в Ялте прошел праздник, приуроченный ко дню рождения Николая II. 2000 ребятишек, ученики городских, земских и церковно-приходских школ, веселились в тот день в Ливадии. А газеты потом описывали детский парад, богатые угощения, призы и восхищались организатором праздника, купцом Петром Соболевым. Это было далеко не первое благое дело Петра Федоровича. На нужды Ялты он откликался давно и щедро. Как благотворитель Соболев начинал скромно. В конце XIX века купец вступил в общество содействия благоустройству курорта Ялта и внес свой первый небольшой вклад. Однако город стремительно рос. Так, к примеру, если в 1907 году в Ялте проживало всего 13 тысяч человек, то спустя 4 года жителей насчитывалось уже 25 тысяч. И Петр Федорович пришел к выводу, что городу нужна более существенная и системная помощь. Необходимо было строить училища, школы, больницы. За это благородное дело и взялся Соболев. Он пожертвовал Ялте 2 каменных дома с условием, что в них откроют начальное училище. Здания были маленькими, и Петр Федорович счел своим долгом купить еще один дом и большой участок земли, который подарил школе. Так у Ялты появилось новое учебное заведение. Ему дали имя благотворителя. В день открытия училища Соболев внес на его счет 3000 рублей. На них купили мебель и книги. За труды по организации училища городская дума отблагодарила Петра Федоровича, представив его к ордену святой Анны второй степени. Спустя год Соболев занялся устройством женской профессиональной школы. На 10 тысяч рублей, пожертвованных купцом, построили каменное здание. Девочки здесь постигали швейное и кулинарное искусство, причем барышни из бедных семей освобождались от платы за обучение. Следующим образовательным учреждением, которое построил Петр Федорович, стала церковно-приходская школа имени цесаревича Алексея. Она едва успела принять своих первых учеников, как газета «Русская ривьера» уже оповестила ялтинцев. Только что закончивший за свой счет постройку прекрасного здания церковно-приходской школы, известный своими благотворительными делами в Ялте Петр Соболев, спешит уже в другом месте проявить свою благотворительность. Этим другим местом стала Успенская церковь в селе Аутка. Петр Федорович украсил ее мраморными киотами и пригласил из Москвы художника Язвинского, который написал для храма 25 икон. Любящий детей Соболев часто делал для них сюрпризы. Благотворитель был почетным попечителем многих ялтинских школ и к праздникам всегда привозил ученикам гостинцы, а самым бедным дарил одежду и обувь. Крупную сумму благотворитель выделил и на постройку родильного приюта. Прекрасно оборудованный, он обошелся купцу в 30 тысяч рублей. Больница открылась в 1912 году. Ее парадный вход украсила надпись «Городской родильный дом имени Соболева». Великодушие Петра Федоровича было хорошо известно императорской семье. По высочайшему соизволению Николая II благотворителю присвоили звание почетного гражданина Ялты.
0: Имена, имена милосердия.

Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилам веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни».
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. «Тропарь в честь святого» поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем «Тропарь святителя Николая Чудотворцу» в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 13 лет центр «Мастер ОК» из Санкт-Петербурга помогает молодым людям с инвалидностью получить профессию и устроиться на работу. Проект организует для подопечных консультации психологов и занятия со специалистами, а компаниям и предпринимателям помогает находить сотрудников среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце мая центр «Мастер ОК» открыл новые помещения на Гатчинской улице. Туда молодые люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией, пройти профориентацию, а после им помогают подобрать вакансии. При поддержке центра «Мастер ОК» люди с ментальными особенностями здоровья получают трудовой опыт и меняют свою жизнь. К примеру, как Евгений. Женя трудился во многих мастерских проекта. Делал мыло, изготавливал посуду из керамики и гипса, расписывал ткань. Благодаря активной занятости он стал более общительным и теперь чувствует себя увереннее. Центр предлагает разную занятость для особенных людей. Так Костя работает упаковщиком. Молодой человек аккуратно складывает товары, изготовленные другими подопечными, пакеты, коробки, и оформляет доставку. Такой труд помогает Косте развивать дисциплину, усидчивость и мелкую моторику рук. Полученные навыки позволили ему влиться в коллектив и хорошо выполнять свои обязанности. Специалисты помогают подобрать подопечным центра «Мастер ОК» именно ту работу, которая будет им по душе. Как у Александра. Больше 5 лет он работает курьером, доставляет товары и документы. С маршрутами молодой человек справляется благодаря навигатору, уже хорошо знает город и уверенно передвигается по нему. Поддержать новое пространство от центра «Мастер ОК», где помогают устроиться на работу людям с инвалидностью, можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым